Он вышел из дома в 4 утра. Опять не спалось, из похмелья тошнило. Не помнил бедняга, что делал вчера. И стены давили, как скосы могилы. И дверью подъезда он хлопнул, что сил. Оскалился, сплюнул в соседскую клумбу. С асфальта окурок поднял, закурил. Отчасти спаситель, отчасти Иуда. Минут через 5 подошел к гаражу. Ругнулся неслышно и отпер ворота. Достал из подвала в брезенте сайгу. Пора этот мир мне слегка доработать. Купил карабин он на рынке давно, но только сегодня созрел 100%. Небрежно засунул его под пальто, сжал зубы и двинулся в сторону центра. Чему удивляться? Чума городов планету практически напрочь убила. Наш шарик несчастный совсем не готов противостоять разрушающей силе. Загадили реки, озера, моря. Поля превратили в помойки и свалки. Асфальтом покрыта сырая земля. Газоны пустили под автостоянки. Леса вековые идут под пилу. Вгрызаются в почву клыки теплотрассы. Тайга отступает в истории мглу под натиском грозной финансовой массы. И люди звереют в своих городах, на желчи сходя в меблированных клетках. Здесь каждый второй с головой не в ладах, со смертью азартно играет в рулетку. Когда и какой кровопийца решил, что все, что простому двуногому надо, от силы 16 квадратных аршин, и то при особо удачном раскладе. Плодитесь! Плодитесь! Ведь миру нужны налогоплательщики, слуги, солдаты! Куда? Для чего? До какой же поры? Даешь население в 100 миллиардов? Общайся! Будь в курсе! Сиди в соцсетях! Достигни успеха! Будь вечно на связи! В дуге электрической, в гамма-лучах, с растущим в прогрессии сдвигом по фазе. Агрессии градус крепчает в крови, психоз нарастает, под ложечкой ноет. Еще голова постоянно болит, тревога, граничащая с паранойей. Питаемся химией, дышим дерьмом. Нельзя в тишине полежать на кровати, поскольку в гуденье и шуме живем. И как тут, скажите на милость, не спятить? А что ж наш герой? Первым в офис придя, магнитным ключом распечатал он двери. И жопу не поднял охранник лентяй. И не обыскал, поленился проверить. Начальский коньяк приложил из горла. В рабочее кресло уселся удобно. Направил на вход злое око ствола. От страхов, долгов и морали свободны. Вот лифт зажужжал. Долго ждать не пришлось. Потом голоса и шаги в коридоре. Решимость и ярость пронзили насквозь. Хлебнул он еще и затвор передернул. Не тратя на глупые выкрики слов, смеясь, как над свежей забористой шуткой, палил по начальству, что портило кровь. Коллегам, охранникам и секретуткам слетелись менты, МЧС и ОМОН. Закрыли для выхода двери и окна, прогнали зевак, отцепили район. Момент сторожат для захвата пригодный. Но штурма стрелок дожидаться не стал. Средь крови и трупов расправился гордо. Последний патрон он в патронник дослал. И черное дуло упер в подбородок. 15 убитых и раненых 5. Итог этой будничной офисной бойни. И стало планете чуть легче дышать. Вертеться ей стало немного спокойней.

вчера, сегодня и всегда, в эпоху смрадного застоя, разрухи, нищеты, стыда, страна нуждается в героях. Вот подковал левша блоху. Данила мастер высек чашу, их имена не на слуху. В ходу другие персонажи. Теперь в фаворе богатырь, конь вороной, копье и латы, мечи блестящие остры, и свист стрелы, и звон булатный. Герой обязан воевать на дальних чуждых континентах, где делят деньги, нефть и власть, вожди, эмиры, президенты.

дорогие! И остается без ноги потенциальный олимпиец. И подвиг свой осуществив, герою нужно, безусловно, не жить в достатке и любви, а быстро и красиво сдохнуть. И дети впитывают яд, что агрессивно льется в уши, не в силах глупые понять, создать труднее, чем разрушить. Многоэтажный дом взорвать один кретин вполне способен, а вот забрать его назад рабочих требуется сотня. Легко детей войной увлечь, но об одном я точно знаю: однажды взявший в руки меч на серп его не променяет. Тот, кто при помощи АК копейку выручил когда-то, не станет более пахать. Он так и сгинет с автоматом. Зол неотесан и дрочлив, он в этом корень всех трагедий. Свои богатства не взрастив, за ними двинется к соседям. И вот тогда, земля, держись, плевать на силу и сноровку. Сражение выйдет не на жизнь, и в ход пойдут боеголовки. Позвольте ж, граждане, узнать, что за нужда в таком исходе, чтоб всей округе доказать могучесть своего народа. Пора признать, спаситель наш не тот, кто шашкой машет ловко, а физик, химик или врач, что никогда не брал винтовку. Не тот громила без мозгов, что грозно напрягает бицепс, а академик Королёв, Ландау, Юдин и Капица. К образованию подход необходим в стране серьезной. Нет, проще порождать лозо и жечь в утробе паровозов. Чтоб жить и снова процветать, есть смысл сменить приоритеты, начать казармы разбирать и строить университеты.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: кентует.
1: Забыли, родной.
0: Какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться?
2: Вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Идет?
0: Нет, нельзя. Надо знать.
1: Да можно.
3: Значит, сработало, хреновина. А этот козёл-то с дырочкой там, что ли, остался? Пошли.
4: Тихо.
3: Здравствуйте.
5: Подбросьте нас до города.
6: Чатл.

0: Это не Земля. Это планета Плюк. 215 в Кентуре. Галактика Кинза-Дза.
1: Хватит мозги пудрить.
2: Думай. Диаметр орбиты твоей планеты. Название планет твоей галактики. Какие знаешь? Думай.
3: Какой дурак на Плюке правду думает?
4: Вот в клетках и сидите.
5: Нельзя, я чатлани.
1: Так советовать так все чатлани. Уйди отсюда!
6: Желтые штаны, два раза в пол. Моему наберешь его.
2: Дотронешься, и целоб прилетит, ноги выдернет.
7: Ты чихала на вашего целоба?
5: Я говорю, скрипач не нужен. Вот результат.

0: Пошли, скрипач, в открытый космос.
1: Вовка, ты так не шути. Здесь кислороду 2% от нормы.
2: Скажи хоть раз в жизни правду.
3: Скрипач нужен.
4: Тануль, планета, где меня родили.
5: Мы в планетарии это узнали.
6: Да, родной.
7: Врут они, дядя Вова.
5: Конечно. Нет, Гидеон, не врут.
6: Молодой еще.
5: Они из-за этих спичек всю вселенную на карачках проползли бы.
2: Пошли планету делить.
8: У меня мама грузинка была.
9: Вы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Мы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. Мы пацаги с планеты Земля.
10: Будьте любезны, номер вашей планеты.
9: 013 в Тентуре.
0: Если ты подумаешь, что ты хреновина нетранклюкатор, это будет последняя мысль в твоей чатланской башке.
2: Давай играть сапу и делай, что хочешь.
11: Нет, Финансвали, когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет, мама.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В начале карьеры рок-музыканты думают, как привлечь к себе внимание. Кто как может, в общем-то, так и делает. Кис, например, мазали морды. Дэвид Боуи на гастроли в Америку приехал вообще в платье в женском. Озик откусил голову летучей мыши, а за Ху ломали гитары, разбивали барабанные установки. Но согласитесь, к этому всему надо уметь еще и на этом, на всем играть. Что и доказывают люди на протяжении всей своей жизни. Образовалась Ху в Англии в 1964 году. В первоначальный состав Пит Таунсенд, Роджер Долтри, Джон Эннесли, Кит Мун. Behind Blue Eyes. Слушаем.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом,

Слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом,

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: песню.
0: Улетела.
1: Не формат.

Спарт. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Ну что ты молчишь? Ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

Нехрен шляться по миру без дела, постным рылом буржуев пугать. На людей посмотреть захотелось, или все же себя показать. Бестолковкой своей покумекой, но в каком государстве нужны пятикантропы нового века, пилигримы медвежьей страны? Там паршиво, вне всяких сомнений, пол Европы пожаром горит. Революции, наводнения, террористы, акулы и СПИД. Даже если не сгинешь ты в джунглях и тебя не сожрет крокодил, все одно на душе станет жутко, сколько денег ты зря просадил.

0: тебе будут сосать. Что в Египте тебе пирамиды? Ведь из окон хрущобы твоей на промзону прекрасные виды. Все роднее и сердцу милей. Что тебе в Сенегале сафари? Что за радость зверушек стрелять? Лучше утром в похмельном угаре тараканов по кухне гонять. А в июле на кой тебе лыжи? Нахрена океан в январе? И чего не видал ты в Париже? Лучше бельмы залей во дворе. Ну а если с похмелья заклинит и приспичит глядеть белый свет, что, в твоей захудалой квартире даже и телевизора нет? Щелкнул и в кордильеры взбирайся, или барахтайся в море с китом. Посмотрел, впечатлений набрался, и беги похмеляйся потом. Так что плюнь на Венецию с Польшей, без тебя обойдут, спади. Ты купи телевизор побольше, водки ящик и дома сиди. В отпуск вышел я на 2 недели. Целый день я сижу у окна и...
1: Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна.
2: Под пение попасть музыкой не обязательно.
3: Участники сборника «Грани».
4: 15-й трек 2-й пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки,

слов, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь.

0: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая.
1: Счастлив лишь тот, кто понимает, что без любви невозможен полет.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Сегодня очередной второй вторник месяца. Вот, и значит, сегодня у нас очередная неформатная бомбардировка. Как меня слышно? Прием. Давайте отписывайтесь. Сразу могу уже поздороваться с Антохой. Здорово тебе, дружище. Стрела Морфея вижу. В обоих ипостасях пишут, вот мы тоже бахаем. Решили, что от болезни надо профилактику принять, а то что-то все вокруг болеют. Ребят, ну я так подозреваю, я тоже сегодня к вам присоединюсь. Я еще пока не начал, но желание такое появилось. Вот. Ну и что, расскажу, что у нас дальше будет. Сегодня у нас пришла очередная дюжина от компании «Бомбы Питер». Скажу честно, одним глазком поглядел, одним глазком, одним ушком заценил, секунд по пять каждый трек мотнул. Вот, не такое унылое говно, как в прошлом эфире и в позапрошлом. Вот, такой вполне себе бодренький сборничек получился. Вот, ну и не мудрствуя лукаво, давайте, наверное, начнем прямо с объявления победителей прошлой программы. Итак, в 10-м миксере у нас победили группа «Нуаз», «Свободный полет» и «Прощай, привычка». Вот, как бы они у нас идут как победители голосовалки. И выбор редактора, я все-таки взял на себя смелость, я взял группу «Набат» со своим треком «Тайга-тайга». Вот, 4 группы у нас в итоге попадают в постоянную ротацию. Что вам дальше делать, ребят? Завтра появится на сайте запись сегодняшней программы. Вот, и там будет написано, что делать прошлым победителям. Так, ну и все. В принципе, что, поехали, да? Поехали, давайте начинать. Давайте я расскажу еще раз, как с нами связаться. Во-первых, у меня есть Аська 96-4-7-5. Есть у меня служба мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, плюс 7-902-75-30-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, ну и, собственно, сама программа. Давайте начнем. Первая группа у нас сегодня. Сейчас я открою сопроводировку. Конечно же, из Питера. Конечно же, из Питера. Называется она «Лунный пес». Читаю сопроводиловку. Вот, пишут ребята следующее. От петербургской рок-группы «Лунный пес» в этот раз представлена яркая и, на первый взгляд, позитивная композиция. Хотя смысл ее далеко не позитивный. Сюжет песни о том, что женщина искренне любит, а мужчина лишь позволяет себя любить. Ну, я не знаю, мне кажется, это писал кто-то. Ну, давайте послушаем, собственно, что мы будем сейчас рассуждать. Итак, ставим, слушаем. «Лунный пес», «Касание рук» называется трек. Город Питер, поехали.

А итак, друзья, 21.07 на моих зеленых системных. Хочу поприветствовать Динара. Здорово, дружище. Пишет, вот переходим эту реку вброд. Но не знаю, я не соглашусь. Вот тут пошло у нас. Бухой Морфей, кстати, звучит. Спрашивает, БГ ли поет? Нет, на БГ не похоже. На пьяного Морфея, ну, может быть, но нет. Нет. Так, что там народ пишет? Мне, говорит, сначала повеяло кино, потом Браво, потом БГ, но с женским вокалом. Кино с женским вокалом. А был такой эксперимент? Ну-ка, кто мне сейчас прям вот в течение 3 секунд ответит, на какой женский вокал был в группе кино? Вот прям 5 секунд вам на ответ. Тот получит ништяк от неформатки. У меня тут куча подписанных дисков. Итак, время пошло, а я пока рассказываю, кто у нас будет следующим. Следующий у нас будет группа Source. Группа Source у нас из Санкт-Петербурга. Как неудивительно. Вот, и читаю сопроводиловку. Source — группа, играющая музыку около панковского направления, не стесняющийся при этом использовать в своем творчестве и другие направления рок-музыки. Вот, группа образовалась в 2009 году, в 2011 распалась, в 2016 возродилась, в 2017 вышел дебютный мини-альбом. На данный момент музыканты группы решили не выпускать полноформатных альбомов. Вот так вот. Итак, группа Source, трек называется «Звезда рок-н-ролла». Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы не стесняйтесь, друзья, комментируйте у нас в эфире.

Блин, не успел. Ну, сейчас я уже допишу. Так, секундочку. Мой ответ. Вот, пишу. Мой ответ в стреле Морфея. Ребят, извините, что с маленькой буквы. Я просто в телефоне. И уже же надо про эфир говорить. А я тут все, понимаешь, селфи выкладываю. Итак, вот, выложил я свой ответ в стреле Морфея. У нас в эфирном чате. Давайте, друзья, еще раз напомню, как с нами общаться. Так, есть у нас Аська 96-4-7-5. Есть WhatsApp 902-75-00-59. Так, вот! Вот же, группа Харакири. Молодцы, молодцы. Так, я сейчас посмотрю, во сколько был. Во сколько? В 21.09. А трек у меня стартанул в 21.09. Все, группа Харакири. Они мне в WhatsApp закинули ответ на мой вопрос. И они совершенно верно ответили. Был дуэт у группы Кино с женским вокалом. Джана Стингрей. Джана Стингрей в свое время она пиарила наших советских рокеров, пыталась их вытащить на Запад. Вот, как многие утверждают, что, в принципе, всех наших рокеров западное бабло и вытащило, дабы сделать у нас тут революцию. Я не знаю, мне это как бы все равно, в итоге получилось неплохо. Итак, группа Харакири, я вам какой-нибудь диск подписанный. У меня просто они сейчас не в руках, у меня их целая куча на полке. Напишите мне на... А, мы же вас сегодня будем слушать. Вот я сейчас послушаю, что вы поете, и более соответствующее вам отправлю и выберу диск какой-нибудь, чтобы улетел издалека. Так, Джоанна Стингрей ответила Лен Пауло. Лен, ну ты опоздала. Вот я просто по времени. У меня по времени... Я посмотрел, кто раньше ответил. Вот, если не веришь, могу закинуть скриншот. Вот, где-то увидишь, что группа Харакири были первыми. Так, что у нас касаемо трека, который отзвучал? Никто практически ничего не написал. Динар вот написал, даже не знаю, что сказать. Все обычно вроде, но что-то все равно цепляет. Молодцы. Антоха написал, неплохо, динамичнее с Плиновской. Далее. Стрела Морфея пишут, хорошее начало было, вокал, на наш взгляд, приглушен, его бы выделить ярче и будет совсем хорошо. Ребят, у меня о песне сложилось впечатление следующее. Вот я сейчас слушал в нормальных колонках, не в студийных мониторах. Я принципиально, когда треки отслушиваю, в студийных мониторах их никогда не слушаю, потому что изначально все люди, которые будут слушать ваше творчество, будут слушать их в обычных колонках, в тухлых наушниках, в автомобильных динамиках, поэтому, когда сводите свой трек, обязательно переслушивайте именно в среднестатистической акустике. Потому что есть такие люди, которые они говорят, а вы знаете, как он звучит в колонках за 4000 долларов? Я знаю, а вот мой сосед Вася, он не знает. А если ему песня понравилась, он будет слушать в своем магнитофоне каком-нибудь Синау, Сияу, Сяоми. Вот, и звук там будет совсем не студийный. Поэтому вот, честно скажу, сведение прям вот не айс. Я бы поработал с этим треком. Обратите внимание, если в пластике еще не отпечатали. Так, спрашивает Ленка, кто победил в прошлой бомбардировке. Лен, ты победила. Да, ты маленько прошляпала начало. Вот, ну давайте я еще раз повторю. Победители 10-й бомбардировки у нас Нуас, Свободный полет, Прощай, привычка и группа Набат. Вот. Кстати, что-то где-то... Где все музыканты? Где вы? Я вас не вижу. Я знаю, что Дашка всех оповестила. Вот, Сёма нарисовался, Ивлев. Здорово, дружище. На тебе мой жирный лайк. Вот, если у кого что есть налить, наливайте. Сейчас я объявляю следующую группу и будем совместно бахать. Будем звать весну. Весна, приди. Весна. Давайте читать мантру. Весна, приди. Так, следом у нас группа. Так, Source я удаляю из текстового файла, чтобы мне не путаться. Вот. Далее у нас группа Антиквар. Антиквар, причем написано латинскими буквами, город Питер. Читаю сопроводиловку. Музыкант, поэт, автор музыки и текстов, лидер проекта
антиквар Михаил Антипов. Вобрав в себя дух поэзии русского рока, свои песни начал писать с 13-летнего возраста, исполнять их начал на самодельной электрогитаре, сейчас ведет активную творческую деятельность. Ну, надеюсь, Михаил гитару сменил. Сейчас она у него, наверное, нормальная. Итак, ставим, слушаем. Антиквар, Санкт-Петербург. Трек называется «Драйвер». Если есть кто-то из группы «Антиквар», не стесняйтесь, друзья. Вообще, музыканты, когда слышите свой трек в эфире, кидайте ссылочки в эфирном чате на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не наказывается, это наоборот приветствуется. В принципе, для этого все и делаем. Вот, Лен, тебя еще раз поздравляю. Поехали, ставим, слушаем. «Антиквар», «Драйвер», «Питер».

А итак, друзья, 21-22 на моих зеленых системных. Вот, Святослав, дружище, привет, вижу. Я просто сейчас, если тыкну и приму твой френд, то у меня соскочит чат. Я после эфира обязательно добавлюсь. Так, ну, что народ пишет? Ну, давайте начнем из группы Харакири. Они в WhatsApp пишут. Пишут, вот, антиквар похож одновременно на 7B, знаки и почему-то Бутусова. Но записано хорошо. Без напряга спета это очень хорошо. А то орать-то все гораздо. Так, далее. Далее. Стрела Морфея прислала мне винегрет. Я не знаю, что это. Ребят, на самом деле не очень аппетитно выглядит. Если вот вы этой фотографией можно спасаться утром после праздника. Вот. Это из разряда поцелуй может вырвет. Так, Динар пишет, классика. Сделано неплохо, очень неплохо. Текст хорошо шевелит извилины. Голосовые переходы в припевах в тему, как будто реально на повороте резко поворачиваешь. Антох пишет, вроде ничего, но припев смазывает все впечатление. Ой, господи, на меня икота напала. Сори. Так, Стрела Морфей пишет, тема виски нынче в моде. Ребят, не слушаю я. Не слушаю я тексты, пока мне трек не понравится. Честно, не обижайтесь, музыканты. Просто каждый день, каждый божий день я отслушаю 100-200 треков. И вот реально просто мозг, он как бы у меня автоматически отсекает к херам тексты, пока не начинает песня нравиться. Как только начинает нравиться, начинаю вникать в текст. Поэтому я не слышал текст, честно. Так, ну а с названием нашей группы пишет Лена. Лен, я знаю, я в прошлой бомбардировке спрашивал, правильно ли я его называю. Вот, и может быть я два раза неправильно его назвал, и ты не поняла, что ты в числе победителей. Да, группа Нуаз победила в 10-й бомбардировке. Так, Стрела Морфей пишет, кстати, весьма приятно звучащая песня. Мне бы мус-часть понасыщеннее, но это субъективно. Так, господи, Лен, пришли мне коробку виски. Пришли мне коробку виски персонально. Вот, и тогда ты поймешь, что ты не ошиблась, что ты все правильно услышала. Вот. Так, не разглядел я рядом с тарелкой. Что я не разглядел? Что я не разглядел рядом с тарелкой? Я сейчас вынужден опять возвращаться к этой жуткой фотографии с гнутой вилкой. Почему ты откусывал у вилки зубья? Почему? Морфей, объясни. Вот, я вижу пустую стопку, это непорядок. В нашем, как бы, гнилом деле обязательно стопки должны быть налиты. Так что давайте, наливайте. Сейчас я объявлю следующую группу, и мы грохнем еще по рюмочке. Так, очкарик диджей Сашка пишет, прям Агата Кристи мне понравилось. Короче, в принципе, всем трек понравился. Это мы сейчас говорим про антиквара, про трек «Драйвер». Вот, от себя скажу, вполне себе неплохо, ставлю на карандашик, так, я сейчас вот прям напишу антиквар. Единственное, объясните мне, почему латинскими? Так, антиквар, вот, и ставлю плюсик такой жирный, вот, будем слушать дальше. Ребят, грузите свои треки на неформатку, не стесняйтесь, я не говорю, что сразу, но обязательно все отслушаю. Вот, едем дальше. Дальше замечательное название группы. Замечательное название песни. Я единственное, вот надеюсь, что песня по своей длительности не будет соответствовать названию. Потому что называется она 14 минут. Вот, у нас сейчас шайка, дохлый номер. Опять Питер. Или снова Питер. Читаю длинную сопроводиловку, но постараюсь ее сократить. Так, цитирую. Представьте себе вояж на стареньком, но комфортном, как любимые стоптанные тапки, автобусе, в котором звучит виниловый проигрыватель, дым коромыслом и шампанское рекой. Дамы в роскошных платьях, а пацаны в чистом. Дамы в роскошных платьях, а пацаны в чистом. Вот, в принципе, этой фразой можно закончить сопроводиловку. Что за хрень, пацаны в чистом? Ну это уже не пацаны, слушай.
Вот, «Шайка, дохлый номер», Питер, трек называется 14 минут. Поехали, ставим, слушаем. Не стесняемся комментировать услышанные треки. Музыканты, если слышите свой трек, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, сайты. Все это приветствуется. Итак, поехали.

Итак, друзья, 21.30 на моих зеленых системных. Каюсь, я вот сейчас слушал, и я понял, что эта песня у нас уже звучала. Эта песня у нас уже звучала в какой-то из бомбардировок. Причем я этот момент прошляпил. Я два трека забраковал из списка. Вот, Дашка их заменила, а вот этот трек я почему-то не заметил. Вот, ну да ладно. Нашел я группу «Шайка. Дохлый номер» на неформатном радио, но с другой песней. На всякий случай кинул ссылочку. Так, читаю, что написал нам народ. Итак, WhatsApp. WhatsApp нам пишет группа «Харакири». Если виниловый проигрыватель в автобусе по нашим дорогам и глаз скакать будь. Ребята хорошие. Привет им личный от души, от чего-то люблю такую музыку, и несмотря по параллели с Билли Бенд, на них они умудряются быть непохожими. Так, далее. Далее пишет нам Антоха, пишет бодренько. Динар написал, духовые клевые были на вступлении, мягонькие. Гармошку такую не люблю, но жанр такой, общее впечатление позитивное. Стрела Морфея пишет, интересно сделано. Кстати, с нормальной иронией и с подачей. Про погоду актуально. Так, Ленка вот пишет, играют хорошо, но это уже все было, человек и кошка. Ну, я так понял, группа 0. Ну, не знаю, если с нулями сравнивать. Сейчас я посижу, подумаю. Нет, наверное, я все-таки соглашусь с группы Харакири. На нулей нет, а вот ближе к Билли с Бендом, но все-таки, да, они как-то вот все-таки не похожи. Не знаю. Ладно, тем не менее, от меня, ну, пусть будет плюсик. Сейчас пишу дохлый номер. Пишу плюсик, но я не знаю, как быть. Вот не знаю, как быть, честно, то ли оставлять. Я посмотрю, если они не победили в прошлой программе, я их запихаю еще раз в голосовалку, но, конечно, косяк мой. Они у нас уже в программе были точно, я знаю. Так, вот я обвожу себе, проверить. Так, едем дальше. Так, ну я так понял, все, кто хотел, налили. А дальше у нас группа. Вот очкарик мне Ваську пишет. На Ленинград похоже было, но прикольно. Нет, на Ленинград совсем не похоже. Все по-другому. Если похоже, то только присутствием духовой группы в группе. Вот и все. Ну, так можно сказать, что на Ленинград похож кто там, я не знаю, какой-нибудь джаз-оркестр. У меня что-то все прям из головы вылетели резко. Ладно, далее у нас группа. Сейчас я так дохлый номер удаляю. Это я, чтобы в описаловках не путаться. Вот, город Курск у нас. Далее у нас город Курск. Группа «Юность». Читаю писаловку. «Юность» — музыкальный проект, нашедший свое звучание на стыке таких жанров, как синт-поп, футур... Блин, кто это вы? Футури-поп и ретро-вейв. Но и не ограничивающийся этим. Темный романтический саунд, наполненный иррациональными образами, идеями, винтажными синтезаторными тембрами, с вкраплениями акустических инструментов. Дальше читать не буду, слишком закручено написано. Итак, группа «Юность», город Курск. Трек называется «Покой». Ставим, слушаем, не стесняемся, комментируем. Анжелка, приветище тебе. У кого налито, бахаем, поехали.

А итак, друзья, 21:39 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Моя Аська, 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная Мадру», туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вроде все мессенджеры перечислил. Вот, еще раз заострю внимание стрелы Морфея, что у меня налито. Да, давайте уже. Так, теперь читаю комментарии ваши. Наши слушатели, я читаю ваши комментарии. Так, вот пишет у нас группа Харакири. Ай, бальзам в уши. Высокотехнологический и очень космический. Прям вот вообще. 2 минуты летит сигнал, кстати. Ты знаешь, ну, у всех по-разному. 2 минуты, конечно, это очень много. Это очень много. Я подозреваю, у тебя просто сбито системное время. Вот, проверь. Обычно, ну, секунд 20-25 это максимум. Потому что сервера у нас находятся не на Марсе. Нет, они у нас находятся всего лишь в Германии. Вот, поэтому, грубо говоря, сигнал летит от меня в Германию, а из Германии вот к вам. Ну, 15 секунд край. Ну, у нас самая длительная задержка была 20 секунд. Так, далее. Читаю далее. Антоха вот пишет: не знаю, просто не мое, без оценки. Не знаю, а что тебе так не... Мне прям вот вообще, кстати, втащило. Ну, давайте я сперва дочитаю. Динар пишет: вступили прикольно, бас атмосферу держит, чем-то напоминает Токио. Токио, блин. А дальше совсем другая атмосфера пошла. Лупы знакомые. Режиссер неплохо поработал, на мой взгляд. В наушниках клевый релакс идет. Текст попсовый, без сильной нагрузки. Другого не надо, не зайдет. Стрела Морфея пишут: похоже на технологию, но немного не дотягивает. Но в целом очень напоминает, интересно, но креативности маловато. Чуть бы больше индивидуальности. Так, Анжелка, наша подруга сердечная, пишет: вот даже и не знаю, что написать. Вроде бы и неплохо, но не мое. Не понимаю я такое, очень сложно воспринять. Так, далее. Владимир Анахарет пишет: лунный пес, что это? А, это оценка вот к тому, что уже прозвучало. Вовка думал и прям вот так кратко, цинично. Но давай зачитаю всех, ладно, пусть будет. Лунный пес, соевский рок-а-попс. Сорс, отличная подача, текст пустой. Антиквар, добро, но веет агатой времен позорной звезды. Шайта, дохлый номер скана любителя. Юность взорвало все по всем параметрам. Вот. Так, стрела Морфей справились. Молодцы. Я так понимаю, Морфей со мной бухает беленькую. Я пью желтенькую. Ну, у меня беленькая на мандариновых корочках собственного выгона. Так, Очкарик наш диджей пишет: вот это действительно интересно слышать. Хорошая электроника и вокал подобран четко. Да и текст в этом стиле хорошо написан. От меня однозначно зачет и жирный плюс. Так, ну и все. В принципе, я так подозреваю, что всем юность вкурила. Всем юность вкурила, в том числе и мне. Я как человек, который очень много времени проводит ночью перед монитором за клавиатурой, потому как я... Вторая моя ипостась – это программист. Вот, я такую музыку люблю и именно под нее работать. Вот прям мне зашло. От меня однозначно галочка будет. Так, пока мы с Морфеем бахаем, все остальные сейчас слушают следующую песню. Далее у нас будет Томас Мур. Так, сейчас я найду сопроводиловку. Так, юность удаляем. Бздынь. Так, вот.
Томас Мур, Новосибирск. И вот опять, ну, Дашка, мы же, вот если ты сейчас будешь переслушивать запись этой программы, мы в прошлый раз ругались. Ну вот Новосибирск, у них другой часовой пояс. Ну вот сейчас у нас 22 почти, а у них сейчас 27 часов. Вот, ну надо было их в начало ставить. Ну что ж ты, не бестолочь. Ладно. Итак, читаю. Томас Мур, город Новосибирск. Российская группа, созданная в 2004 году. Единственным постоянным участником группы является ее лидер, гитарист, автор музыки и текстов Лев Торский. Сами участники коллектива определяют свой стиль как русский блюз, почти не делая отсылки к американскому жанру. По мнению Новосибирского блюз-форума, группа Томас Мур является первой полностью русскоязычной блюзовой группой в Новосибирске. А, ребят, честное слово, послушал я буквально секунды по 4 каждого трека, и вот могу сказать, что в названии Томас Мур, ну, по крайней мере, если взять прям вот этот трек, прям идет полный отсыл Гарри Мура. Вот я думаю, вы сейчас все услышите. «Переживаю за тебя» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Мы со стрелой Морфея бахаем. Кто хочет, присоединяйтесь. Поперли.

Итак, друзья, 21:48 на моих зеленых системных. Прямо сейчас, кто услышал эту фразу, пишите в эфирный чат, сколько у вас времени. Вот так вот. Сколько у вас? Вот как только услышали фразу, 21:49 уже у меня, пишите, сколько у вас времени. Вот мы сейчас и выясним. Потому что до группы Харакири летит 2 минуты сигнал. Мы сейчас выясним, до кого сколько он летит. Так. Стрела Морфея, мегалайк вам. Вам прям мегалайк от меня, да. Хорошая, хорошая штука стоит у вас на дне раковины. Так. Диджей Чкарик пишет, вот не Гарри Мур однозначно, но есть кое-что. Больше все же Дарил Страйс, но не Дарил, а Дайер. Но мне понравилось. Плюс от меня поставлен, легко и слушается позитивно. Я скажу честно. Я не скажу, что трек плохой. Нет. Он неплохой, но вот в моей бестолковой тыковке, в моей думкалке, в моей думалке, в моей музыкально необразованной душонке вот произошла несостыковка. Потому что я услышал и Нопфлера, и Мура, и вот все это я услышал, и даже Ри Криса услышал. Вот, но как только пошел вокал, я прям четко увидел Сашу. Четко увидел Сашу, вот, который поет у нас. Господи, все, надо бросать бухать. Как у Саши фамилия? Как? Веселые ребята, господи. Ну, фамилия. Все, вот, я старею. Итак, смотрите, вот у Анжелки 49-49, то есть у нее разница секунд 5. Динар 23-49, ну, у тебя просто другой часовой пояс, ну, в минуты попадаем. В Беларуси 21-49, в Туле 21-49, у Зухера 21-49, ну, соответственно, в Ноябрьске... Да, Буйнов, вот, спасибо, Сашка, подсказал. Буйнов, вот прям четко услышал Буйнова, и у меня... Вот не сложилось в одну картинку. Вот музыка действительно прям красивая. Именно под нее должен быть другой. Под нее должен быть другой. Как это назвать-то, я не знаю. Рисунок вокальный. Да, то есть, ну никак Саша Буйнов не ложится на эту музыку. Потому что и отдельно вокал с текстом неплох, да, и. Ну, такое ощущение, что музыка вот вообще отдельно. Ребят, Новосибирск, группа Томас Мур. Если уж вы вот прям хотите соответствовать блюзу, да, если вы, ну, судя по сопроводиловке, вы именно себя преподносите как блюз-группу, ну, уберите Сашу Буйнова из своих продюсеров. Это раз. Уберите Сашу Буйнова из своих текстов. Это два. И все-таки пойте, наверное, ближе к классическому вот этому вот, как это называется, рубка текста по-американски, да. Понятно, что у них рифмы нету, и можно петь как угодно. Можно любые гласные в любом слове выпивать, поэтому многие группы, у которых нет талантливых текстовиков, поют на английском. Потому что это проще. Вот, но все-таки мой просто совет. Нет, вот эта песня прозвучала, она неплохая, но вот у меня в голове не сложилось, честно скажу. Грузите больше треков на Неформатное радио, обязательно послушаю, что там еще у вас есть. Но вот эта песенка, наверное, мимо меня пролетела. Вот, я все сказал, все комментарии прочитал. Едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас как раз вот группа Харакири. Группа Харакири. И сейчас мы послушаем. Вот, а задача слушателей, так как группа Харакири у нас выиграла пластинку с автографом. Вот, я выберу какую-нибудь пластинку обязательно, у меня их в шкафу много. Сейчас слушателям, кроме того, что надо оценить, как у нас группа Харакири сыграет и споет, вот давайте все Зухеру будем подсказывать, какую примерно по стилистике
надо отправить группе Харакири пластинку, потому что у меня там их много, мне надо из чего-то выбрать, и вот мы сейчас все вместе этим озадачимся. Так, ну а пока читаю сопроводиловку. Группа Харакири, город Санкт-Петербург. Скважина — это квинтэссенция отчаяния и злорадства, смесь керосина с вином. Для нас это особенная работа. Мы позволили себе все то, что до этого было под запретом. Вам остается только разгадать этот ребус. Схема проста. Твою мать! Твою мать! Короче, группа Харакири, город Питер. Трек называется «Скважины». Комментируем, ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

Что-то у меня взяла и мышка сдохла. Не мог кнопку нажать, пришлось выдергивать из системного блока, а потом втыкать назад. Вот, и только после этого я смог нажать кнопочку микрофон. Итак, друзья, 21.57 на моих зеленых системных. Стрела Морфей. Я бахнул. Я сейчас, вот честно вам скажу, друзья, я сейчас рылся и пытался достать все диски, которые у меня подписаны музыкантами, дабы выбрать диск для нашего Святослава. Вот, и Святослав, он так вот скромно написал: «Даже мыши дохнут, когда звучит группа Харакири». Ну, кстати, как вариант, может быть, это ваша песня виновата в том, что моя мышка сдохла, но тем не менее. Так, читаю я комментарии. Антох пишет: «Стандарт нулевых, вроде неплохо». Стрела Морфея пишет: «Тяжеленько-бодренько, подрастающему поколению трек понравился». Так, Динар пишет: «Клавиши сначала цепляли, потом привык. Намешали звуки красочно, но, к сожалению, ничего нового, подача радует». Так, Ваську мне пишут: «Найди пластинку «Сказка три поросенка». Неплохо, но странно мне показалось. В целом звучит хорошо, и вокал вальяжно выжигает слова. В общем, плюс от меня есть». Нет, но «Сказка три поросенка» не покатит. Ну, я же обещал, подписанный диск от какой-нибудь группы. Вот, и у меня их там много. Я просто сейчас пытался. У меня там шкаф-купе такой в студии, узенький. Вот, и чтобы его открыть, там микрофонные стойки, микрофоны, звуковые карты, шнуры, вот эта вся хрень у меня зацепилась за дверку, которая двигается, за которой лежат все диски. И я пока вот все это дело пытался победить, закончился трек. И поэтому я опять не достал. Я просто хотел сейчас прям в эфире предложить Святославу на выбор там какие-то диски, но... Короче, нет. Короче, пока все это остается тайной. Вот, едем дальше. Дальше у нас Night of Freedom. Твою мать. Так, Харакири удаляю из записалок, дабы мне не путаться. Вот, Night of Freedom, город Улан-Удэ. Опять же. А почему они в конце? Почему ребята в конце? Ну, они уже спят давно. Так, группа Night of Freedom положила свое начало в столице солнечной Бурятии, городе Улан-Удэ. Спустя всего лишь полгода команда была замечена работодателями из Китая и приглашена на контракт. И вот

уже четвертый год группа бороздит просторы Поднебесной и открывает для себя все новые китайские города и пополняет ряды слушателей своего творчества. Ребят, интересно, слушайте, а ведь это вариант. Китайцы очень любят русские песни. Они их специально ходят петь в караоке. Причем у них не караоке-бары, у них прям целые караоке-торговые центры. У них там все это настолько... А чего такое? Вот какая хорошая идея. Так, русские музыканты, все срочно, срочно, прям вот после 8 марта. Ну, девчонок поздравим. Поздравим девчонок. И все прям вот едем в Китай. Едем в Китай и наполняем их несметное количество нашим необъятным творчеством. Ну а пока ставим, слушаем на эту Freedom, You and Me называется трек. Улан-Удэ, поехали, комментировать не стесняемся. Как бы все на месте, стрела Морфея, если вы еще живы, давайте бахнем. Поехали.

Ну, вот как раз та ситуация, о которой я говорил. Имея текст на английском, можно петь любые слова в любых, вот лишь бы было, были гласные звуки, и их можно петь. Можно рвать их где попало, не цепляться за рифму. Вот оно сейчас и прозвучало в принципе. Вот честно, я ожидал, что это прям будет по-русски здорово, а оказалась такая стандартная, как бы, британская эстрада. Британская эстрада. Причем, скажу честно, вот сейчас пусть не обижается на меня вокалистка, слышно, что язык не родной. Вот. Или она англичанка и очень долго живет в России и уже начинает петь английские слова по-русски, или она все-таки русская исполнительница и поет на неродном языке. Вот. Как бы для эстрады, наверное, неплохо. Но для меня, конечно, вот прям получился набор штампов. Я все это слышал. У меня не было прям вот такого, чтобы вау, неплохо, да, работа хорошая сделана. Все качественно, все здорово записано, сведено. Но как бы такого много. Не знаю, вот у меня вау не произошло. Читаю комментарий. Ваську мне пишет наш Сашка. Пишет, вот вы бухаете и жрете. Я тоже захотел. Вот, кстати, он не про песню пишет. Но вот я доволен. 500 грамм маринованного лука, лаваш, килограмм мяса и пол-литра водки. Через 20 минут буду жизни радоваться. Сашка, когда тебе все это привезут, будешь радоваться жизни в одно рыло. Нажрешься, пьяный упадешь, и никто с тобой не разделит этот килограмм мяса. Вот. Поэтому это все-таки грустно. Так. Динар пишет, попсовенько очень, слушается приятно, эмоции сдерживает. Стрела Морфея написали Антон, вот Саманта Фокс или Сиси Кейдж. Ну нет, не Кейдж, однозначно. Так, далее. Так. Вот Антоха написал, я не слушаю англоязычную музыку, так как не люблю то, чего не понимаю. Да нет, почему? Ну как бы... Есть люди, которым обязательно понимать. К счастью, я к таким людям не отношусь, потому что, ну, я волен слушать, не вникая в текст. И я в основном так делаю, потому что, ну, по как это называется, по злому року. Не, ну почему по злому? Вот так вот, волею судьбы, мне по жизни приходится слушать много песен, много всякой музыки, поэтому я умею не слушать текст. И мне все равно, понимаю я, не понимаю, о чем они там поют, да? У меня другое ощущение. То есть у меня где-то вот по центру туловища, где-то между ребер, чуть выше солнечного сплетения, есть такая точка. Вот если мне начинает нравиться трек, у меня прям там сжимается, и я начинаю подпевать, притопывать ножкой. То есть, если там что-то распевное, я могу прям орать на все помещение, где я нахожусь. Вот. Я именно вот по этим критериям меряю музыку, и мне все равно, о чем они поют. Как бы, если я не понимаю, мне главное, чтобы меня зацепила общая аранжировка, общая составляющая. Вот, в этом треке у меня такого не произошло, потому что, ну, как бы, набор штампов, ну, лично для меня, да, потому что, может, потому что я ее очень много слушаю, может быть, оно так действительно и есть. Я на мнение Бога не претендую, просто говорю свое мнение. Вот, поэтому вот как-то так. Ладно, не будем о грустном. Не будем о грустном. Едем дальше. Дальше у нас Мед Курары. Мед Курары и... У меня закончилось. У меня закончилось все, что было сохранено с Нового года. Поэтому онлайн-попойку с моим участием прошу считать завершенной. А, нет, не все. У меня еще. А, у меня еще на смородине есть в холодильнике. Так, не завершили пока. Ладно, Мед Курары, Оренбург. Опять же, они далеко. Почему они в конце эфира? Ну, Дашка, мы будем завтра ругаться с тобой.
Читаю сопроводиловку. Мед Курара, сладкий яд или ядовитый мед? Кому что ближе? Арт-рок, блюз-рок группа из Оренбурга. До 2012 года была известна под названием «Иерусалим». Философия творчества. Одни говорят, что музыка — это свет, а другие уверены, что тьма. Мед Курара и сами не знают, кто они. Возможно, просто люди, которые постоянно ощущают эту борьбу света и тьмы, что и отражает. Все, дальше не читаю. Дальше много текста. А дальше мы будем слушать. Итак, Мед Курары, город Оренбург. Трек называется «Морская». Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы, слушатели, не стесняйтесь, комментируйте, высказывайте свое мнение по этому треку. Поехали.

Итак, друзья, 22.13 на моих зеленых системных. Почему-то я перелетел, хотел прочитать, что мне за сообщение Станислав прислал, и улетел к нему на страничку, а сообщение так, блин, и не прочитал. Так, читаю. Вот, читаю WhatsApp. Пишут вот нам группа Харакири. Очень клевая, задорно, весело, мило. Сашка, наш очкарик, пишет: музыка классная, вокал неплохой, но не зацепило. Здесь нужен вокал чуть жестче. Не-не-не, там интересно. Но сейчас расскажу. Так, сейчас мне надо вернуться как-то к эфирному чату в ВКонтакте. Сейчас я прокручу страничку вверх. Так, вот. Вовка пишет: мед Курара напомнил Жанну Агузарову по подаче. Стрела Морфея пишет: Агузарова, Земфира притяжеленная. Либо ей в истерику чуть больше уходить, либо в вокал что-то надо добавить. Антоха пишет: как-то ни о чем, мимо сознания. Ребята, расскажу сейчас. И да простит меня мед Курара. Может быть, они будут считать, что я сейчас несу полную ахинею, но все здорово. Все здорово. Прям очень интересный рисунок был. Нет, Жанна Агузарова, нет, не соглашусь вообще ни с чем. В самом начале мне чем-то повеяло. Вот чем-то, вот был такой момент, что-то. И я прям начал интенсивно вспоминать. Не вспомнил. Вот, на что-то похоже, но не суть в этом. Короче, вот именно этот трек убило его сведение. Убило сведение напрочь. То есть там вокал теряется за аранжировкой. Ребят, очень интересная песняга. Вот, честное слово, послушайте как-то ее, вот, я не знаю, отстраненно на среднестатистических колонках. И, наверное, вы поймете, о чем я говорю. То есть, если еще в пластик не отдали, в печать эту песню, может быть, вы с ней еще поработаете. Потому что вещица достаточно интересная, достаточно нестандартная. Но вот за счет сведения и некоторых косяков аранжировки оно вот теряется. Вот вся эта... Я ее услышал, потому что я понял, что вы хотели сказать. А люди, которые не поняли, но они могли бы понять, если бы услышали. Вот, поэтому я бы поработал вот именно с этим треком. И как бы грузите еще треков на сайт Неформатного. Я обязательно с ними ознакомлюсь. Не сразу, конечно, но вот дойдут руки до них. Вот, если все у вас сделаны так же, то мой просто совет: сядьте, послушайте, как отстраненный человек, который не знает слов песни, и вы поймете, о чем я говорю. Если вот они все у вас так сведены, то вот прям вы поймете, где чего, и надо пересвести, и будет вообще шикарно. Так, Сашка пишет: я же говорю, музыка классная, вокал прикольный. Окей, послушаю. Так, фрагмент передачи уже у нас на странице написал Святослав. Ну, как хочешь. Ну, завтра на сайте Неформатного радио появится полная запись программы. Там, я думаю, и качество будет получше, и оттуда уже нарежете. Так, ну и в принципе все. По меду Курара мы все уже обговорили, все комментарии зачитал, свои пожелания рассказал. Я достал маленькую пачку дисков, вырвал все-таки из студийного купе шкафа. Вот у меня есть диск, подписанный самому случайному слушателю Неформатного радио от группы Ракоши Нелч. Святослав, как ты относишься к группе Ракоши Нелч? Есть у них, кстати, неплохие вещи, честно. И мне кажется, они вот прям где-то по стилю к вам близки. Наверное, вот этот диск я для Святослава и отложу. Вот, ставлю его себе рядом с пультом, чтобы не забыть. Вот, и
какой-нибудь оказии в Питер обязательно отправим. Вот, сейчас едем дальше. Далее у нас, вот я не знаю, как правильно читать, мне кажется, что все-таки Рюха. Вот, если читать, соблюдая пунктуацию английского языка, то Ракса. Вот я не знаю, то ли Рюха, то ли Ракса, город Краснодар, Галустян Руслан, музыкант из города Владикавказ, пишущий музыку под псевдонимом вот Рюха или Ракса, я не знаю, но мне почему-то кажется, что Рюха. Творческий путь начал в 2011 году, пытаясь начать играть от хардкора до мелодик дэт-метала с различными творческими коллективами города. Под влиянием различных исполнителей экспериментальной электронной музыки Руслан создает несколько треков в жанре брэккор и чиптюн. Чиптюн. Что за зверь такой чиптюн? Чиптюн — это то, что у меня закончилось, и мне сейчас надо будет бежать в холодильник. Так, Стрела Морфей, я понимаю, что у вас все есть. Вот, мы пока слушаем Раксу или Рюху. Space is Wasted by People называется трек. Поехали. Как всегда, не стесняемся комментаривать на страничке нашего эфирного чата во ВКонтакте. В общем, слушаем. Поперли.

С непреложной очевидностью придерживается Гераклит Гефестий такого воззрения. Этот космос один и тот же для всех. Не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был.

и все, что заключено между ними.

Эх, а так ждалось, а так надеялось, а так верилось. Так, ну давайте начну, наверное, с комментариев. Так, вот очкарик написал: сейчас будет забой, пипец. Вот, и по прошествии 40 минут написал: не, походу забоя не будет. Гитарка хромает стопудово. Запила однообразных рифов, квадрат за квадратом, не музыка, к сожалению, первый минус от меня, хотя ставлю без оценки, не вставила, короче, бре. Бре, я так понял, это, ну, траванул его. Так, WhatsApp мне пишут: шаманский ритм — это круто, но слабов мало для полного погружения. А, сабов мало. Сабов мало для полного погружения. Долгое вступление — это преступление. Хотя, черт, это вся песня такая, похожа на вступление к песне. Вы серьезно? Первая в мире песня, состоящая из вступительного проигрыша. Но все ждал какого-то развития, его нет. Беда, печаль. Наша манили, и дядька какой-то говорит что-то непонятное из-за сведения. Да. Да. Да. Так, Динар пишет: ощущение, что с задержкой какой-то, хотя гитара вступила сильно резко, а импровизация в тональности не услышала сильной идеи. Стрела Морфея пишет: индейцы напали на наш форт с помощью инопланетян. Кстати, вот люди, которые сейчас присутствуют в эфирном чате на неформатном радио во ВКонтакте, они сейчас могут видеть прям вот актуальным последняя стадия шизофрении человека, когда Стрела Морфея переписывается со Стрелой Морфея, и Стрела Морфея зовет Стрелу Морфея в караоке, на что Стрела Морфея отвечает: Стреле Морфея, я за любой кипиш, кроме голодовки. Вот, и как бы они тут в пунктуации друг друга ругают. Вот, короче, это шиза, друзья. Мы-то знаем. Мы-то местные знаем, а вот те, кто зашли случайно в эфирный чат во ВКонтакте, они сейчас, я так подозреваю, в Нижний Новгород отправили скорую помощь. Вот, ладно. Владимир пишет: Рукса, если только покопаться в альбомах Dead Can Dance плюс с пульсирующей гитарой и голос за кадром. Вот. Так, Стрела Морфея по треку написали любопытно. И все. Так, очкарик наш пишет. А, все, он ничего не пишет. Это он сейчас радуется за шизу Стрелы Морфея. Вот, ну, в принципе, что сказать. Вот я сейчас, наверное, полностью соглашусь со Святославом. Меня начало цеплять в начале трека, вот честно. Я думал, что сейчас прям вот ох, сейчас будет ох, ох, ох. Потому что периодически заходят к нам вау-треки. Вот, но тут я так и не дождался, честно. Пусть не обижается на меня человек Руслан из города Владикавказ. Вполне возможно, что у него есть... Да я уверен просто, что у любого исполнителя есть миллион поклонников, но как бы вот я к этому миллиону не отношусь, в меня не зашло вообще абсолютно, честно. Грузи что-то еще на сайт Неформатное радио, обязательно ознакомлюсь со временем, не говорю, что сразу, но послушаю, может быть что-то и понравится. Вот, ну а мы, тем не менее, едем дальше. Так, Стреле Морфея больше не наливать, она уже сама с собой разговаривает. А я дошел до красной смородины с яблоками. Вот, с ошметками красной смородины. А как бы мы все это дело сейчас употребим. Вот, чиптюн мы отслушали. Дальше у нас Сомниум Вивус. Дюссельдорф. Я так понимаю, это далеко. И читаю Описалова. Русскоязычную группу из Дюссельдорфа Сомниум Вивус вполне можно назвать гражданами мира.
родившись в разных уголках Советского Союза, ребятам посчастливилось встретиться и создать свой таинственный музыкальный мирок с запахом ароматного чая на фоне яркой, качественной музыки, параллельную жизнь, вход в которую доступен только им пятерым. Все, ребят, дальше не читаю. Дальше очень много заумного текста. Somnium Vivus, Дюссельдорф, трек называется Happy End. Happy End. Вот, ставим, слушаем. Я глотаю ошметки красной смородины, настоянные на яблоке и самогонке. А вы слушайте, комментируйте и не стесняйтесь общаться. Поехали.

Итак, друзья, 22:33 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Моя аська 96-4-7-5. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 30 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Не стесняйтесь в нее вступать. Котиков мы не постим. Только все по теме, поэтому мусора от нас не будет. Общаемся в комментариях к теме. Тема заведена. Вот, в других социальных сетях мы присутствуем, но, к сожалению, во время эфира мы общаемся только во ВКонтакте, потому что, ну, очень сложно следить сразу за несколькими вкладками, поэтому, друзья, кто заходит с Фейсбука, с Одноклассников, с MailMira, все-таки качуйте во время эфиров или в Аську, или в WhatsApp, или во ВКонтакте, потому что много социалок мы отслеживать сразу не сможем. Вот. Только что у нас отзвучал Somnium Vivus, Дюссельдорф. И давайте, наверное, начнем сразу с комментариев. Так, Вовка вот пишет: Somnium Vivus сойдет. Антоха написал: добротно. Стрела Морфея считают эмоционально, жестковато, в целом хорошо. Понравился ритмический рисунок, может чуть передавлен эмоционально. Наверное, стилистически верно, если жестка

Сори, у меня мышка глючит по полному, по-недетски. По-недетски мышка глючит. Так, ладно, дальше читаем. Динар вот пишет: начали бодро, голос в стиле, мне по вкусу. Хотя ничего сверхъестественного, текст так и не смог зацепить, все время отвлекался на игру. Хотел концовку услышать. Да, кстати, вот проблема многих групп. Ребят, если вы резко заканчиваете свой трек, делайте 2-3 секунды в конце тишины, потому что вот когда трек попадает куда-либо на радио, или у многих пользователей проигрыватели так настроены, они миксуют треки, и ваш трек, он в конце срезается. Вот, это часто так ошибаются музыканты. Так, тут все, во ВКонтакте все зачитал. Ваську выхожу. Вот нормальное музло, аж земля под ногами пляшет. Правда, соло гитарки бы навалить. Чем дальше, тем печальнее, однообразно. Дайте соло гитары с запилами. Блин, начали хорошо, к середине понял, что все печально. Ближе к концу трека. Ну, не знаю. На самом деле, я сейчас попытаюсь собрать в кучу все ваши мнения и прибавить свое. На самом деле сделано неплохо, но скажу честно, когда оставалась минута до конца трека, вот я сейчас говорю просто свои ощущения. У меня было ощущение, что трек уже играет минут 5, и я поглядел на тайминг трека. То есть я был уверен, что он длится минут 5-6, а на самом деле 3:45. В принципе, в пределах нормы. Но, смотрите, ребят, 3:45, и на середине трека уже начинает казаться, что трек длится 5 минут. Это есть такое понятие — степень занудности. Он не мною придуман. То есть это когда у трека очень, очень монотонно все. Вот, мне кажется, стоит поработать именно в этом треке над аранжировочками и как-то там все это дело разукрасить. Потому что когда 3:45 принимают за 5-6 минут, это прям вот, ну, реально это показатель. И многие об этом написали. Вот, а так в целом все здорово, молодцы, двигайтесь дальше. По большей степени никого не слушайте, потому что все, кто что-то пишут, они высказывают свое мнение. А сколько людей, столько и мнений, поэтому как бы это просто повод задуматься. Вот, но ни в коем случае ни под кого не ложится. Едем дальше. Далее у нас группа Ван Клифт, и, по-моему, они у нас уже были. Вот я прям уверен, что они у нас были. Но, тем не менее, читаем сопроводиловку. Ван Клифт, город Санкт-Петербург. Написано вот: группа образована в 2016 году. Драйв, позитив и мощная энергетика — три кита, на которых стоит коллектив. Шоу с подтанцовкой, яркими костюмами и светящимися ботинками стали неотъемлемой частью образа Клифтов. Вот, ну и ставим, слушаем, поехали.

Итак, друзья, 22:42 на моих зеленых системных. Смотрите, куда к вам от нас уже. Мы уже убедились, что Святослав нас... Кстати, Святослав, у меня есть подозрение, что ты слушаешь... Что ты слушаешь нас не через проигрыватель, не через FM, а слушаешь нас через страничку сайта. И, скорее всего, у тебя включен какой-нибудь анонимайзер. Вот, типа браусека или какой-нибудь хрень. Вот, скорее всего, из-за этого у тебя происходит вот эта двухминутная задержка. Потому что он наш сигнал пересылает еще там через дюжину серваков и возвращает к тебе уже там через Корею и Японию. Вот, наверное, поэтому ты нас так... медленно слышишь. Вот, а так, ну, больше я никакого логического объяснения придумать не могу. Только что у нас отзвучала группа Ван Клифт со своим треком «Это Питер, детка». Меня не покидает ощущение, что ребята с этим треком у нас уже были. И это еще один мой косяк. То есть вот из дюжины два я трека отсеял, их заменили, а два, мне кажется, я все-таки пропустил. Вот, я обязательно проверю, ребят, если вы уже были, то посмотрим на результат этого. Я не знаю, что с вами делать, честно. Вот у меня сейчас две группы, которые мне надо проверить, и я еще не решил, что с ними делать. То ли ставить на голосовалку, то ли нет. Я посмотрю. Посмотрю, что было. Если вы были, то что было с вами в прошлой программе. Вот. И если вас не было, то, конечно, проблем вообще не будет. Так. Стрела Морфея пишут: Питер прям местечково. А что касается «Это Питер, детка», это круче, чем «Это Питер, тетя». Сложнее придумать, во всяком случае, для нас. Если бы у Шнура не было этой фразы. В целом отлично, охуенно, мы за Питер, детка. Так, Антоха пишет: такое ощущение, что сведение хромает, вроде ничего так бодренько. Это не ощущение, оно действительно хромает, причем так вот не кисло. Не кисло, очень шумно звучит трек. Очень много посторонних звуков и частот. Прям вот если бы мне бы показалось, что они в линию прям разово писали трек. Но это опять же мое ощущение. Так, вот Ван Клифт пишут: не было этой песни. Ребят, если не было, все замечательно. Все замечательно, значит, она появится в голосовалке. Но вот у меня почему-то сложилось такое впечатление. Я не знаю, честно, почему. Ну, я, во-первых, старенький, во-вторых, треков много проходит. Я в любом случае все проверю, не переживайте. Никуда вы из голосовалки просто так не пропадете. Не расстраивайтесь заранее. Вот, от меня пожелание Ван Клифтам. Ребят, займитесь качеством звучания треков. Почему? Потому что это на самом деле нужно. Я вам просто говорю как человек, который слушает каждый день, каждый божий день треки других музыкантов. И я вам честно скажу, человек на любой радиостанции, на любой абсолютно. Я работал на трех, и могу сказать, что на любой радиостанции человек, который отслушивает треки, слушает трек ровно 4 секунды. Вот ровно 4 секунды. Потом он тыкает по ползунку, тынц-тынц, начало, середин, конец, где-то там случайно попал, не зацепило, все, пошел дальше. Соответственно, если ваш трек по звуку звучит не гуд, то он автоматом пролистывается. Поэтому, если у вас есть планы двигаться дальше, а я слышу, что у вас планы есть, обязательно рдейте за качество звучания. Пусть это будет не 10 треков, не 20, не альбом, пусть это будет одна песня, но качественно сведена, качественно записана. И уже ее вы рассылаете по всем радиостанциям, по всем издательствам. То есть вот уже именно с этим материалом надо заниматься пиаром. Потому что когда вы шлете более-менее, вот мне там за $50 свели. Ну, как-то там.
А вот соседу понравилось. Ребят, поверьте, это как бы убивает группу. Ни в коем случае на это не надейтесь. Никто не скажет, что вы охуенные, вот, нате вам денег, давайте еще. Нет, такого не будет. Если хотите двигаться, делайте треки качественно. Пусть это будет один в полгода, пусть это будет один в год, но качественно, здорово. На концертах играйте как хотите, но именно вот в жизнь выпускайте треки, которые сведены четко, сделаны здорово, где ни к чему не подкопаешься, где вокалист поет с улыбкой на зубах. Я говорю даже не на губах, а на зубах. Вот, и это все слышно. И тогда все у вас будет. В принципе, трек неплохой, достаточно интересный, но работать со звуком, работать, работать, еще раз работать. Так, что там мне напишали? Напишали мне что? Вот к Очкарику приехала водочка с шашлычком. Сейчас, говорит, пропитаюсь спиртягой. В целом терпимо. А будущее у ребят неплохое, если пойдут в ногу с качеством. Вот, вот вам еще одно мнение. Так. Ну и, в принципе, все. Друзья, вот на сегодня вся дюжина от Бомбы Питер отслушана. Свое мнение завтра. Кто пропустил эфир, может послушать запись эфира. Завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все, что вам понравилось. И ровно через 2 недели выберем победителей. Выберем участников постоянной ротации. Раздадим плюшки и ништяки. А на сегодня говорю вам всем до свидания. Услышимся с вами, конкретно со мной, завтра, да, в рамках программы «Неформатный миксер» в 21.00. И все. Говорю вам, не болейте, пока услышимся завтра. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо. До свидания.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Curse! Три подряд альбома были восторженно приняты критиками. А еще что надо? А надо продажи, а их нет. Ни формат, ни для радио, ни для телевизора. А где деньги, Зин? Нету. Кейс изобретателя современного стоунера. Свой звук найти непросто, дорогого стоит. Эти черти с горячими сердцами из центра калифорнийской пустыни начала 90-х годов. Эх, сейчас бы вот их музло, вот чего они тогда играли. Они опередили, так сказать, все это музыкальное сообщество лет этак на 30. Ну или опоздали лет на 25 с рождением. Дело в том, что такую музыку играли в начале 70-х. «Зеленая машина».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

трудолюбы тоже врут, хвалясь количеством побед. Насколько честен ты в миру?

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

тупиков, булочки, погружение дураков, дурочки, дурочки, и смеются веселясь хворые, с на

Итак, друзья, добрый вечер. 21.30 на наших зеленых системных. Сегодня четверг, это значит, что в эфире очередная программа «Без воды». А с вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, плюс 7 902 75 00 59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся.

0: комментариях к теме. Костик, здравствуй, здоровайся, рассказывай, кто у нас сегодня в гостях.
1: Всем привет, дорогие наши слушатели. Очень приятно вновь вернуться на простор неформатного радио спустя некоторый срок. Сегодня у нас в гостях замечательная группа «Рота Вихра», родом из прекрасного города Мурманска. И на связи у нас Дмитрий. Дмитрий, здоровайся.
2: Здравствуйте, дамы и господа.
1: Ну, Дмитрий у нас сегодня разговаривает через гарнитурку, поэтому он у нас будет как голос радио такой, веяние
0: он,
1: радио.
0: Он натурально радийно звучит. Натурально
1: радийно. R2D2
0: наш. Из космоса. Сегодня.
1: Слушай, Дим, вопрос такого плана. Ваша группа существует достаточно, ну, долгий срок. Угу. Какие-то, видимо... Я подразумеваю, что были какие-то, видимо, изменения в коллективе, и много чего менялось, поскольку на данный момент, к 2018 году, мы имеем полноценных, ну, не так много треков, скажем, и уж совсем немного участников.
2: Ну, скажем, да, менялось, начиналось все как, вообще как школьный коллектив, как, наверное, у большинства музыкантов. А потом, в итоге, да, много людей прошло через эту группу.
0: А ты их отстреливал или они сами уходили?
1: В итоге, что мы сейчас имеем?
2: Сейчас мы имеем два полноценных человека, которые, скажем так, играют и выступают с акустиками. Пока что временно. Вот, собственно, что мы на данный момент имеем.
1: Ну давай, чтобы мы по традиции не будем откладывать в долгий ящик знакомства с вашим коллективом, мы послушаем первую композюху, после чего еще потрещим.
0: Трек называется «Проливной». Скажешь что-нибудь, Дим, или после расскажешь?
2: Лучше после.
0: Все, тогда ставим, слушаем, поехали.

0: Давай. Итак, друзья, привет всем, кто к нам подключился только что. 21:36 на наших зеленых системных. Вот вижу стрелу Морфея, приветище вам. Вижу музу волшебную. Привет тебе, человек, не знаю, девочка, мальчик, но привет. Вот, и, Дим, первый вопрос из зала. Почему на сегодняшний день такой усеченный состав?
1: Ну как, время идет, скажем так, люди взрослеют. Вот, пока был не семейный человек, было много времени, и, то есть занимались по полной программе. А сейчас уже, так сказать, по накатанной, то есть чуть-чуть чего достигли, с кем остались, вот с теми и продолжаем заниматься. Причем есть еще одна интересная вещь, что раньше группа называлась, скажем так, Архив она называлась. И с этим связана довольно-таки забавная ситуация, то что через группу, если честно, прошло настолько большое количество народу, что прям можно архив с этого было писать. Если...
0: Архиватор работал на полную.
1: Да.
0: Ну а причем... ты знаешь, что как яхту назовешь, так она и поплывет.
1: Ну, когда называли, не задумывались о таком. А вот получилось, да, именно так.
2: Я, если честно, вначале, когда искал, подбирал коллектив для сегодняшнего эфира, нарвался на ваше творчество, оно мне понравилось. Но я был полностью уверен, что название «Роты Вихря» происходит от «Роты Вихря», от спецподразделений. Поэтому я как бы думал, что, послушав одну песню, я думал, что остальные связаны сугубо с военной тематикой, сугубо с таким. Потом прослушал остальные, там ничего этого не было. Я начал уже ковыряться более глубже, чем занимаетесь, откуда все это начало. Откуда вы берете начало вообще вот творчески? Что на вас подействовало? Что заставило вас взять гитару в руки?
1: Ну, как обычно, любовь.
2: Любовь к чему?
1: Ну,
2: помимо музыки.
1: К девушкам.
2: Любовь. То есть вам сказали: пацаны, что-то вы нам давно ничего не играли. А мы говорим: да и правда, что-то мы вообще ничего не играли. Взяли гитару, давай учиться.
1: Да нет, сначала была не гитара, были стихи. А гитара уже присоединилась чуть позже, через годик, наверное.
2: Дима, какой был самый большой состав вашего коллектива?
1: Сейчас скажу. По-моему, если не ошибаюсь, человек
2: 6. И что там было?
1: Два вокала было. Бас-барабаны.
2: Так.
1: Флейта. Флейта была. И все. Один раз пробовали с саксофоном играть, но что-то не пошло.
2: Нет, ну если стиль был таким же, то там как бы подобная дудочка, она абсолютно ни к чему. Замечательно, просто замечательно. И в данный момент, то есть остались два человека. С того момента именно второй человек остался, которого образовался коллектив, архив, либо же он подобрался к тебе очень близко в последнее время.
1: Не, он к нам присоединился в году, наверное, в 12-м, если тоже не изменяет память. И с тех пор так никуда и не делся.
2: А кто вообще сейчас занимается вот аранжировкой, сведением, записью? Вы приглашаете кого-то из музыкантов на студию?
1: Нет, вдвоем мы занимаемся.
2: То есть вы вдвоем записываете все партии?
1: Да, вот именно вот этот вот, как называется, сингл, наверное. Он вышел именно с двумя людьми. Но последняя песня, которая вот у нас сегодня в эфире запланирована, она была еще с предыдущим составом, вот как раз... Когда полный набор музыкантов участвовал.
2: Ну, теперь подними завесу тайны и расскажи всем нашим слушателям, а кто же этот таинственный второй?
1: Олег Витлев-Кирпенко.
2: А на чем играет Олег?
1: Олег играет, мне кажется, на всем. Ну, в данном случае он играет на второй гитаре, то есть соло-гитара.
2: Понятно. Вопрос сразу другой рождается. Ты кроме гитары на чем-нибудь играешь?
1: Ну, скажем так, на выступлениях, к сожалению, не могу на всем играть. А так, да, барабаны, бас.
0: Человек-оркестр.
2: Да, в принципе, два человека-оркестра.
0: Вам надо хорошо этот В американских фильмах часто показывают, когда человек, у него за спиной барабан, на морде губная гармошка, тут же банджо, тут же балалайка какая-нибудь, и поперли. Вот, и вдвоем будет вообще, наверное, весело.
2: Дим, к тебе вопросик, от, как говорит Захар из зала. Где вы пишетесь, дома или на студии?
1: До этого песни какие-то писались на студии, ну, часть песен, а вот именно вот эти вот последние шесть были записаны дома.
2: То есть вы сами все сводили, сидели с программами, ковырялись?
1: Да, ну как дома. Грубо говоря, дома своя маленькая студия, скажем так.
2: Слушай, Захар, ты заметил, как в последнее время много у нас музыкантов, которые пишутся сами, не прибегая к помощи студии?
0: А это все от того, что студии нынче дороги.
2: А может быть от того, что студии уже перестали давать то, что надо музыкантам, и они начинают уже прибегать к собственным, а не как они видят?
0: Ну, не знаю даже. Я считаю, что это все от безденежья, на самом деле. Потому что...
2: Дим, разреши наш спор.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, да, что нехватка средств. Потому что если бы было на что, я думаю, студия бы дала именно то, что нам нужно.
0: Потому что, извини меня, записать живые барабаны в нормальной студии, в нормальные микрофоны, или вот эту туцелку подставить электронную, две большие разницы. Вот, соответственно, акустика студии, она же ни шумов тебе лишних, ничего. Соответственно, с материалом работать легче. Поэтому я думаю, что все вот эти вот домашние записи, они идут от нехватки средств.
2: Вот. Ну, а вот возьми Бадарию, например.
0: То же самое.
2: Ну, не знаю. Ладно, мы эту тему затрагиваем сегодня. Может быть, если будем, то попозже. Пока что не будем трогать. Давай следующий трек перейдем. Какой у нас?
0: «Ветер и дождь» у нас далее на очереди. Вот, кстати, смотри, «Стрела Морфея» пишет: «Студии порой халтурить начинают, особенно при сведении». Ну, ребят, тут я вам скажу так. Есть студии порядочные, есть непорядочные. Это как везде. Так же, как и люди... Так же, как и собаки, и кошки, которые срут по углам или срут в тазик, да, то есть есть воспитанные люди, есть невоспитанные, так же и студии. Соответственно, тут как бы всех под одну гребенку-то равнять, я думаю.
2: Не, но с тебя кошки-собаки-то не берут денег за то, чтобы покакать в нужном месте, правильно?
0: Ну, и какая разница? Вот ты же тратишь на них нервы, силы, я же... Говорю это в общем смысле, что студии тоже...
2: Ладно, давай от кошачьих
0: какашек... И порядочные, и непорядочные.
2: Вот. Итак, какая композиция?
0: «Ветер и дождь».
2: «Ветер и дождь», поговорим после, Дим.
1: Хорошо.
0: Хорошо. Ладно, слушаем. Поехали.

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21.48 на наших зеленых. Смотрите, сколько летит до вас сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня у нас программа «Без воды». И в гостях у нас мурманская группа «Рота Вихра». Откуда все-таки взялось это название? Вот я думал, Костик спросит, а он так и не спросил. А я вот все-таки спрошу.
1: Тут все на самом деле, как сказать, уходит к корням. Раньше был архив, а дабы, так сказать, ну, чтобы что-то поменять, потому что с годами так ничего не поменялось, мы решили просто развернуть слово в обратную сторону. То есть вихра, если прочитать обратно, то это получится архив.
0: Так.
1: А рота уже само собой как-то добавилась. Не знаю, почему рота. Видимо, опять же, к тем же былым временам, когда много разных людей у нас играло в группе. Вот и набралось, наверное, на роту, на целую.
0: На целую роту?
1: Да.
0: Понятно. Смотри, вот спрашивают народ тут, в какой обстановке предпочитаете выступать? Когда много народу или для своих? И почему?
1: Конечно, когда много народу, интересней. Особенно, если еще и зал подпевает. А почему? Хороший вопрос, почему?
0: А почему хорошо, когда зал подпевает? Потому что можно не петь.
1: Ну, когда, скажем так, мало народу, обычно это какие-нибудь бары, где никто, как правило, не слушает. Там не особо интересно играть. А когда народу много, народ уже как-то прислушивается, думает, видимо, что... Раз пришли люди, значит, есть что послушать.
0: Смотри, вот Олежек спалил малину всю. Дмитриев Кирпенко. Потому что, говорит, архиватор. Вот. Архиватор задом наперед будет как раз рота вихра.
1: А, вот как даже.
0: Вот как
2: даже. Только что солист узнал, почему рота вихра.
0: Да, только что.
2: Знаменательный момент, первый в истории на программе «Без воды», когда солист узнал вообще, в какой группе он поет.
1: Не, на самом деле вихр знал, а вот насчет роты вот только теперь, догадывался.
0: Теперь будешь знать.
2: Олег от тебя хотел эту тайну до конца жизни хранить, а ты видишь, взял и попал на передачу, пришлось колоться. А, вопросик у меня такой. Как вообще в Мурманске, насколько я знаю, город, ну, как сказать, конечно, не поселок, там около 300 тысяч, да, он живет. Как вообще в плане музыкальной инфраструктуры удается ли выступать, много ли клубов? Вообще, как для музыкантов там все сложно?
1: Да я бы не сказал, что все сложно. Хорошо все у нас.
2: Нет, сложено, я имею в виду.
1: А сложено?
2: Устроено, да.
1: Ну, как правило, на благих началах. Все бесплатно, все за свой энтузиазм. Как правило, ну, есть, наверное, кто-то, кто на этом зарабатывает, но в основном все, как сказать, от души. А клубов, в принципе, тоже с каждым годом все больше и больше появляется каких-то маленьких заведений, которые охотно принимают своих местных музыкантов.
0: Ну а вот самому по Мурманску, допустим, интересно играть? Или чувствуешь, что вот там один-два раза в год сыграл, и все, и уже как бы народ от тебя устал, ты от народа устал от этого? Или народ ходит разный и много? Как вообще там ходит мурманский народ?
1: Если честно, то когда как? Мне кажется, как и везде, во всех городах. То есть летом это больше какие-то опен-эйры, а зимой по клубам запираются. Также все зависит еще от дней недели, потому что в основном все ходят, когда пятница, суббота. В остальные дни...
0: Хотел подколоть вот тебя. Днем ходят, ночью не ходят, да?
1: Скорее наоборот.
0: У вас полярная ночь закончилась уже?
1: Да.
0: Вот.
2: Слушай, Дим, ты мне сказал, вот сейчас 20... Вот, на мой взгляд, мне просто представилась немного другая картина. Я в Мурманске никогда не бывал. Но когда ты сказал, летом это опен-эйры, я представил Мурманск, опен-эйр, рядом очень очень холодные места, скажем так, это как
0: да нет, автомобиль... там тепло, Костик, там нормально.
2: Да, то есть я неправильно воспринял информацию.
0: У тебя стереотипы. Там нормально. Там как в Питере погода, примерно такая же.
1: Да нет, мне кажется, похолоднее чуть.
0: Ну, зимой чуть-чуть похолоднее, а так я бы не сказал.
1: Летом, в августе особенно хорошо, а так июль, холодные, ой, июнь, холодные дожди, июль 50 на 50. Бывает жарко, бывает не очень.
2: Ну, вот а в этом, короче, кто в успел в августе посмотрим. Отдохнуть, тут молодец, а дальше все хамец. Зима. Да.
1: Ну, не зима, но тоже разное бывает. Бывает, что снег и в сентябре выпадет, а бывает, что до ноября нету.
2: Тут перед этим, Дим, был вопрос, насколько широка география ваших выступлений? Как далеко вы от родного дома попадали?
1: Да в основном только по области, то есть сам Мурманск, область, ну, не знаю, деревня в Тамбовской области, я думаю, не в счет.
0: Ну почему?
2: Ну почему, нифига себе занесло.
0: Целая деревня, целая Тамбовская область, ты что, это круто, это надо тоже.
1: Там так, для своих, у костра. Там, я бы не назвал это концертами.
0: А это тоже концерты, кстати. Ты зря так к этому относишься. Для своих вдвойне приятнее играть. Потому что точно знаешь, что не поколотят. И точно знаешь, что будут кричать: давай еще, давай, давай еще.
2: Вот, ну и подливай. Да ладно, вы еще ту предыдущую не допели, да?
0: Да.
2: Давай дальше послушаем, какой у нас музейшн наклевывается.
0: Столица дальше у нас трек.
2: Ну давай, подожди. Мы все время обещаем Диме, что он расскажет о предыдущей песне, нифига не получается.
0: А, про ветер и дождь.
2: В обратную сторону.
0: Кстати, когда началась песня, я думал, что все три минуты будет ветер и дождь. Очень длинное вступление.
2: Вот, кстати, эта песня мне очень понравилась. Почему? Откуда она взялась? Дима, скажи.
1: Ну, тут, скажем так, немножко грустная подоплека в этой песне. Текст принадлежит не совсем нам. У нас был такой друг раньше, Женя Балыков. Он, к сожалению, умер. Царство небес. Вот. И у него было очень много песен, причем очень хороших, которые теперь, ну, как оказались, ну, не то, что никому не нужны, но... мало про них кто знает. И мы решили, так сказать, продолжить его дело. И часть песен из нашего репертуара принадлежат ему, скажем так.
2: Ну что ж, давай тогда мы этой песней лишний раз коснемся памяти хорошего человека и послушаем все вместе композицию «Столица».

0: А итак, друзья, 21.59 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. С вами программа «Без воды». В гостях у нас сегодня мурманская группа «Рота Вихра». Давайте расскажу еще раз, как с нами общаться. У нас есть Аська 96-4-7-5. Кому удобно, в WhatsApp +7 902 75 00 59. Ну и кому удобнее во ВКонтакте общаться, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. К какому стилю вы относите свое творчество, спрашивает Стрела Морфея?
1: Хороший вопрос.
2: Дальше.
0: Следующий.
1: Да, хотелось бы так сказать, но попробую все-таки ответить. Ну, изначально хотели играть классический какой-то, не знаю, рок. А потом вышло вот в то, во что вышло. Не знаю, рок-попс, может, какой-то. Я даже не знаю, если честно, как это вот конкретно характеризовать. Слушай, что-то легкое, короче.
0: А откуда вот сейчас, вот это я про столицу спрашиваю, я прям думаю, сейчас Олег Газманов прям зеленой пеной зашел. Что вдруг решили про Москву написать?
1: Это тоже текст Евгения Балыкова. Вот. Он был, мне кажется, в 2000 году написан. И тогда мне, ну, вполне может быть, что все было настолько не очень. Вот. А потом я из каких-то там недров нашел эту песню. Думаю, надо ее восстановить, сделать. Ну, вот такая вот получилась.
2: У меня один вопрос. Чего вот Олег, который правильно отвечает на вопрос, сегодня не смог выйти с нами в скайп? Вот он пока ты объяснял, Дим формировал мысль, написал «стиль шара», все, что музыкально шелестит. Вот как-то, наверное, к этому немного проще относится. И почему его нет в эфире? Что случилось?
0: А потому что он как хотел, правильный человек. Не смог настроиться. Он коньяк бухает дома просто. Зачем ему это?
2: Ему так интересно. Олег, искренне мои поздравления. Дай бог. Ну ладно, в итоге, в общем, вы к стилю себя никакому не относите. Просто занимаетесь тем, что нравится. Как говорится, что душе больше угодно, то вы воспроизводите в музыку.
1: Да. Я думаю, так.
2: Ну, а кто-то вообще вам предлагал когда-нибудь поехать в другой город, выступить? Или вы куда-нибудь, кто-нибудь занимается вашим продвижением, продюсированием?
1: Сами.
2: Нет, понятно. Сами. Когда занимаются сами музыканты, это зачастую и не музыкой не занимаешься, и не продвижением толком. Потому что в этом случае нужно абсолютно две разные задачи перед человеком стоят. Один человек должен заниматься именно продвижением, а остальные должны заниматься музыкой, чтобы не переплеталось все это. А то в башке начинает каша становиться. Вот почему вы не свалите все это на... Ну, что-то на жену, грубо говоря, не свалишь.
0: У жены двое детей, куда ей еще группой заниматься?
1: Я не задавал ей такой вопрос.
2: Надо поинтересоваться вообще. Ну, Олег спросил, он женат или нет?
1: Он нет.
0: Он не пьет, значит, ну, он не женат.
2: А, он еще и не пьет.
0: Он, знаешь, написал,
2: поэтому
0: не
2: пью женат.
0: Вообще, да, поэтому
1: он
0: не женился.
1: Он не женат, не пьет, поэтому он занимается только музыкой. Ему больше повезло в этом плане.
2: Найдите себе товарища, который будет вами заниматься. Потому что вы заняты слишком... Начинать как осьминоги, хвататься всеми щупальцами за все. Вы и так играете на всех инструментах в своей группе. Еще хотите успеть и продюсерской деятельностью заниматься. Надо музыкой заниматься и больше ничем. Что вообще в ближайших планах? Какие планы строить?
1: Ближайшие планы. Ближайшие планы — вот это вот все, всю эту программу, которая у нас маленькая, но хорошая, как, ну, на мой взгляд, отрепетировать как следует.
0: И поехать, ну, в Мурмаши.
1: Да, собственно, ехать никуда не надо. Мы тут живем.
0: А, вы в Мурмашах и находитесь?
1: В данный момент, да.
0: Вот я попал пальцем в небо, смотри как. Я просто туда очень часто раньше ездил за селедкой. Вот, поэтому как в этот населенный пункт у меня очень много этих эмоций вызывает.
1: Мурмаши остались, а селедки нет.
0: А селедки не осталось?
2: Всю ты оттуда вывез,
0: да? Всю я вывез, да, к чертовой матери.
1: Вот, а еще есть мысль такая, ну, немножко каверов поиграть. Ну,
2: поэтому, ну, скажем, а что? Так, дело прибыльное, надо заниматься.
1: Да нет, не прибыльно, просто любим одну группу очень. И тут скоро намечается ее день рождения. Ну, не группа, а их солиста. Группа ДДТ называется.
2: Угу.
1: Вроде известная. Вот думали еще ко дню рождения Юлиановича тоже что-нибудь подготовить.
2: А, ну я тогда думаю, что следующий вопрос от Музы Волшебной отпадает автоматически. С кем из известных музыкантов вы хотели бы пообщаться?
1: Да, собственно.
2: Вот Муза Волшебная. Тайны раскрыты. Если будете идти и валять... Господи, упаси. Где-то сидит Юрий Шевчук. Сразу его за свитер обматывайте скотчем и везите к Дмитрию в Мурманск. Мол, хочет с вами пообщаться.
0: А сейчас, кстати, у музыкантов, у именитых музыкантов мода пошла в метро играть. Так что вот если кто-то в метро увидит Шевчука, пеленайте его.
2: Вы не думайте, что у него все плохо.
0: Да, пеленайте его и тащите в Мурманск. Он там давно не был.
2: Стрелы, тебе вопрос, Дим. Если позовут, да, в принципе, к вам, поскольку Олег на связи, он нас слышит. Если позовут выступать вас двое, что будете делать? Ну, он имеет, я так понимаю, вопрос в том заключается, что вы как бы на записи мы слышим одно, а по факту у вас двое. Куда ехать выступать, как бы вы с собой не будете туда-сюда.
1: Ну, это же все оговариваемо. То есть, если позовут выступать, обсудим. Если два человека подойдут, то поедем двое. Если не подойдут, то ничего не... Ну, скажем так, музыканты в городе Мурманске есть, тем более знакомые, которые часть программы даже наверняка знают. Ну, грубо говоря, собрать команду — это не очень сложно в нашем городе.
2: Не, Дим, ты знаешь, а многие у вас наверняка же есть прописанные. Просто я знаю, да и у нас с Захаром много знакомых, которые сами пишут, у них остаются подкладки, они их просто включают и под них поют, стоя с гитарой, либо без гитары, уже своя записанная сведенная музыка. Что вам мешает приехать с такой же подкладкой, не с чатом, не репетируя из-за концерта там 500 рублей за эти?
0: Это не круто.
2: 2-3 недели.
0: Это не круто, Кость.
1: Ну, да. на самом деле,
0: под фанеру
1: не
0: петь,
1: кажется,
0: не по-пацански.
1: Да. Люди неправильно поймут.
2: Да, в принципе, Мурманск край суровый. Там 2 дня, 2 ночи, не дай бог.
0: Да, и в Мурмашах сразу найдется селедка, которые начнут питаться. Потому что в стратегических запасах она все лежит.
2: Ну да, НЗ.
0: НЗ.
2: Давай мы перейдем плавненько к следующей песенке.
0: Смысл?
2: В смысле переходить?
0: Смысл. Песня называется «Смысл».
2: О чем, Дим, песня?
1: О смысле жизни. Как-то так.
0: Ну и поехали, ставим, слушаем.
2: Да, давай.

0: Какой неожиданный финал. 22:10 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня у нас программа «Без воды». Время неурочное, но это ненадолго. Вот, и в гостях у нас группа «Рота Вихра», город Мурманск. И селедки у них больше нету, они доложили.
1: Вот. Ну, в городе-то наверняка есть, в Мурмашах нет.
0: Ну, не местная, норвежская, переплытая, перешапка перекинутая.
1: Вот тут не могу сказать. Этого не знаю.
0: Ты в Норвегию ездил?
1: В Норвегию нет, в Финляндию ездил.
0: Ну, блин, в Норвегию каждый пьяный житель Мурманска обязан хоть раз побывать в Норвегии. Это, по-моему, закон.
1: Да, очень хочется на фьорды съездить, посмотреть. Но летом.
0: Но летом, да. Сейчас там, сейчас еще рано даже. Даже сейчас еще рано. Костик, ты где?
2: Я здесь, я вас слушаю. Мне нравится просто разговор про те места, где я никогда не был.
0: А мы когда-нибудь с тобой сгоняем туда. Когда ты спродюсируешь одну известную группу.
2: Ага.
0: И мы с тобой туда ломанем. На фьорды.
2: Обязательно. Дим, поведай мне вот такую историю, самую, наверное, страшную для всех современных музыкантов. Как давно от вас ушел барабанщик?
1: А он и не уходил никогда.
0: Костик, сегодня у тебя везде попадос, понимаешь? Везде. Даже тут не попал.
1: Он в запасе у нас. Он всегда готов прийти на помощь.
2: То есть это первый случай в истории групп, когда турнула группа барабанщика, а не сам он улетел на юг.
0: Не сам он ушел, да. Просто мы обычно с кем не разговариваем, у всех проблем. Да как бы, это у всех проблема. Просто барабанщики в один прекрасный день, то есть вот когда у вас заканчивается полярная ночь, они все собираются в стайки и улетают из групп куда-то, косяком прям прут. Вот, у вас такое бывало, чтобы вот там раз и пропал музыкант перед концертом?
1: Перед концертом, честно говоря, не припомню такого. Не, у нас, слава богу, всегда были ответственные. Не всегда трезвые, но всегда присутствующие.
0: Вот, видишь, как хорошо. У меня вот один раз музыканты, мы должны были играть между Шевчуком и какой-то девочкой, я не помню. И прям раз, а у меня музыкантов нету. Вот так вот бывает. У тебя такого не было. Ну, хорошо. Значит, будет. Обязательно будет. Какие у тебя, Димка, планы? Вот как задача максимум.
1: Максимум. Назаписывать еще как можно больше альбомов. Вот сколько проживу, столько и записывать.
0: То есть в 90 лет, когда у тебя будет вываливаться челюсть самопроизвольно, повисать на микрофоне, ты все равно будешь шепелявить, но писать.
1: Да, в фолк-рок перейдем.
0: То есть ты, в принципе, конца творчества не видишь?
1: Нет, я себе не представляю себя без этого.
2: У нас, Дим, в начале передачи, я как-то не коснулся этого вопроса, был вопрос, в миру-то чем вы занимаетесь, помимо музыки? Поскольку, ну, заработка, я так понял, особо вам не дает, после того, как ты рассказал, что на энтузиазме. Чем вы занимаетесь просто, когда отходите от музыки?
1: В плане работы или вообще?
2: В плане жизни.
0: Жрете на что? Да. Кушать хочется всегда.
1: Электрики. То сантехники, то электрики. Руками, короче, работаем.
0: Вот, кстати, я заметил, что все нормальные музыканты, я не про военных, я про нормальных музыкантов, они все строители. Вот все как-то к строительным профессиям. Потому что в любой момент можно сказать заказчику, блядь, дрель сломалась, и уехать на концерт. Отыграть, вернуться и продолжить свою работу.
1: Да, очень удобно, на самом деле.
2: Ну вот здесь, кстати, вы сошлись по поводу решения о будущем с Олегом. Пока будет кураж, пока к черту не состаримся, что-то будем делать. То есть вы в этом плане, видимо, единомышленники по поводу того, что пока челюсть не вывалится у обоих.
1: Да, скорее всего, поэтому и держимся до сих пор вместе.
2: Пока не откажет последняя колонка, мы будем лобать. А вообще целевая аудитория есть у вас, Дим? Вот реально люди, которые фан-клуб хотят вас...
0: Фан-клуб свой, да, есть?
1: Нет, фан-клуба своего не содержим. Был
0: не, какой-то, но там... я не имею в виду, что прям официальный фан-клуб. Я имею в виду люди, которые вот всегда вот там сегодня вы сыграли, они тут. Завтра играете, они опять тут. Послезавтра то же самое играете, они опять тут. Вот, а потом в зеркало посмотрел, блин, это ж я. Такие люди есть?
1: Ну, да, конечно, есть пару-тройка постоянных товарищей всегда есть.
2: Вы что-то им даете, чтобы они приходили, и они сами приходят?
1: Радость.
2: А, вы им радости посетите.
1: На самом деле, мы им еще можем дать?
0: Димка в свое время у них паспорта отобрал просто. Они так и ходят за ним. Автотретий — это заказчик, которому проводку уже второй год не могут выключатель повесить. Он говорит: Дим, ну пора, ну уже дай ты нам. Уже свету хочется в туалете, в темноте жопу вытирать неудобно.
2: Дима, вторая луна опустилась на горизонт. Где свет? Ну ладно, это все, конечно, лирика. А нет ли желания вновь создать уже полноценный коллектив? Не так, чтобы были на подхвате ребята, а именно, чтобы действительно действующий был целый, собранный коллектив.
1: Да, он всегда есть, но не знаю, наверное, как сказать, люди ж они, которые остаются надолго, они как-то...
0: Надоедают, да?
1: Да скорее мы надоедаем.
0: Всегда их хочется выгнать.
2: Из нашей группы никто сам не уходил. Их просто выгоняли. Ой, ну это хорошо, что юмор. Вообще с юмором как у обстоят дела, Дим, в группе? Насколько у вас взаимоотношения вот с Олегом?
0: Вы вообще с Олегом дрались хоть раз после концерта?
1: Нет, зачем?
0: Ну как зачем, это же здорово. У меня вот басист был, Кузенька, мы с ним периодически дрались. Вот прям реально он здоровый такой малый. Он, если попал, то все. Поэтому вот как-то приходится как крутиться, вертеться. Это же настоящая мужская дружба. Выпили, по мордам дали, с утра пришли, помирились, еще выпили. А, у тебя Олег не пьет, все, забыл, сори. Вам скучно, вам просто скучно.
1: Да нет, мне кажется, у нас просто концерты обычно, ну, на позитивном ладу проходят. Мне, ну, на памяти ни разу не было такого, чтобы было настолько все плохо, чтобы хотелось дать по мордазам.
0: Не, ну не обязательно, когда там песню пишете, вот, ну не нравится тебе, как Олег сыграл, на, в реп. Он говорит: блин, а ты поешь плохо, на, в дыню. Вот вы когда, у вас какой-то, ну, разбираете там новую вещь, за кем последнее слово?
1: А, за мной, как правило.
0: Сейчас, Олег, сейчас нам Олег вот сейчас, свою версию
2: вот напишет. Вот сейчас Олег затаил обиду.
0: Ага.
2: Сейчас мы с тобой, Захар, чует, доберемся до того момента, пока они первый раз подерутся.
0: Наконец-то подерутся.
2: Да, не будем мы группу тормошить. Вот, какая у нас дальше песенка-то?
0: А то и что ушла.
2: У нас, я так знаю, понял, их две. Вот это еще одна.
0: Вот это еще две.
2: А, отличненько, все. А то и что ушла?
0: А то и что ушла.
2: Угу.
0: От кого она ушла?
1: Да, шутка.
0: А, о, то и что ушла. Не от той, а от той. Будешь что-то говорить, Димка, или после песни расскажешь?
1: Лучше после.
0: Все, поехали, ставим, слушаем.

Что ж такое-то? Уже который раз пытаюсь воткнуть джингл, и все время я его теряю. Куда-то он у меня пропадает. Вот не ебет, будем слушать джингл.

0: Вот так вот. Вот теперь можно разговаривать. А то я прям без Юрки Арцизова никак. У меня прям передача не клеится. Текста пропали, провалились за уши. Итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 22:23 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами программа «Без воды», с вами Костецкий, с вами Зухер. В гостях у нас сегодня... Господи, я теперь вот архиватор, мне надо перевернуть теперь. Рота Вихра. Вот. Группа из Мурманска. И Димка отдувается сегодня за всю группу, потому что он является 50% групп. Во как я выдвинул мысль.
1: Вытолкнул. А, кстати, название архиватора мне как-то что-то ближе.
0: Кстати, да, вам надо его развернуть нахрен, как вот как положено, и стать архиваторами.
2: Снова в обратную сторону?
0: Да.
1: Мы уже как архиват.
0: Так, смотри.
1: Вы же теперь не будете архивом.
0: Вопрос тут из зала у нас. С чего начинается песня, текст, мелодия? Потом, что там, автор текстов и музыки только ты или у вас разделение?
2: Так, ну что касается песен, у нас пока что такое разделение, что либо я пишу, либо вот те тексты, про которые я рассказывал до этого. А Олег у нас занимается, так сказать, своим творчеством еще иногда. То есть у него еще своих куча песен и текстов.
0: И он тебя туда вот не допускает, в одно рыло делает.
2: Да, как-то...
0: Вот тебе не пьющий человек, понимаешь? Он сразу четко расставил приоритеты. Говорит, нет, это мое творчество, не лезь туда. Так, дальше.
2: Вот. Насчет текста и песни сначала начинается текст. Если это об этом вопрос, если я его правильно понял. Сначала пишется текст, а потом уже появляется как-то мелодия. Причем даже не могу сказать, как это происходит. Обычно там гитара, 2-3 аккорда, а уже дальше... Дальше магия.
1: Олег, он говорит, архиватор у них не качает. Куча всяких архиваторов кругом. Олег, я тебе знаешь, как скажу? Само по себе слово архиватор, да, оно популярно и... ну, достаточно известно. Многие люди, когда берут какое-то слово и не хотят быть похожим на такого, просто разбивают его. Ну, в вашем случае там пускай archi.vat.org. Пускай там думают, о чем вы там архиватном будете орать. Вот, так что, ну, дело, конечно, ваше, творчество ваше, это то, к чему вы стремитесь. Слава богу, дай бог, что все у вас срослось обязательно. Слушай, Дим, вопрос, знаешь, какой у меня будет к тебе? Вот, занимаясь творчеством, насколько сильно поддерживает тебя семья? Вот, занимаясь творчеством, насколько сильно поддерживает тебя семья?

0: Честно, уединений в квартире не так много. Поэтому, скажем так, в туалете вдвоем особо там
1: не попишешь. Ну, почему? Да. Есть интересные варианты. И в туалете в узком вдвоем вполне себе можно песни пописать. Надо просто расширить немножечко сознание, и все будет хорошо. Вот, ну, по крайней мере, я вижу, что в чате она висит. Вот, сейчас. И помогает, и вопросы задает. Вот, тебя жена, в принципе, поддерживает. А колонки на выступление таскает, помогает? Или она вообще на концерты на ваши не ездит?
0: Ходит.
1: Ходит?
0: Всегда. Не пропускает ни одного.
1: А вот давай мы сейчас ей вопрос зададим. Как ее зовут?
0: Юля.
1: Юль, вот ты, вот честно скажи. Я сейчас вопрос такой задам, который... Я один знаю на него правильный ответ. Юлька тоже знает. Вот ты же ходишь на концерты, думаешь, тебе Димкины песни нравятся? Или чтобы фанатки, сука, не подходили, в щечки не чмокали? Вот вопрос такой, серьезный, достаточно творческий для музыканта, для жены музыканта.
2: А пока Юля у нас будет писать сейчас гневные возгласы и правду, давайте послушаем следующую композицию, которая у нас называется...
1: И сколько ты уже прикопала, Юль, расскажи. Вот, тоже. Вот, мы
2: у нас как раз осталось две песенки. Сейчас мы первую послушаем, а там уже ближе к концу крайнюю. Сейчас какая у нас идет?
1: «Чужие окна».
2: «Чужие окна». Кстати, тоже слышал весьма и весьма. Давайте послушаем.
1: Поехали.

добра и тепла, и лучистого света. Ни одна пустота и холодное лето. Там вдали за спиной год и детство и ветер. Над его головой солнце яркое светит, но болит все душа. В небо вырваться просит, в

0: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 22:34 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Итак, Димка, смотри, вот у нас нарисовался Фридрих фон Борг. Господи, кто же тебя так назвал-то? Спрашивает, пробовали ли экспериментировать со стилями?
1: Ну, скажем так, в записи пробовали. В жизни не довелось, потому что не получилось ничего в записях. Ну, как-то так вот.
0: А что пробовали, колись?
1: Хотел попробовать что-нибудь потяжелее играть. Что-то типа, там, не знаю, металлического такого. Или хэви. Но все в итоге, не знаю, получалось как-то банально, что ли, наверное. Не мое, это как выяснилось, поэтому отошли от этого. Хотели еще одно время фолк попробовать, там всякие дудочки, скрипочки. Там как-то более вроде успешно, но как-то не завязалось, потому что люди уехали в Питер.
0: Сломалась дудочка.
1: Да.
0: Сломалась дудочка. Дудочки уехали. И все. И мечта накрылась медным тазом. Вот, ты, кстати, в курсе, что Олежек хочет свалить в Питер?
1: Конечно.
0: Вот я к чему? Я там задал вопросы про грандиозный план, а тут смотрю, у тебя раз, и Олег говорит, все, по-тихому свалю в Питер. По-тихому, причем, заметь. То есть вот это как раз будет тот случай, про который я говорил. Прям за день до концерта ты ему наберешь, а абонент вне зоны доступа. Все.
2: Вот так. Ну, смотри, давай, Зухер, у нас осталось 4 минуты. Давай договорим, наконец-то, по поводу Дмитрия. Дим, расскажи о том, мы обычно просим всех музыкантов в конце вечера рассказать молодым начинающим музыкантам, с чего им начать и что им делать, чтобы стать более-менее успешными людьми, но еще лучше прославиться.
0: И чего не делать.
2: И чего не делать, да.
1: Ничего не делать проще, не зазнаваться, наверное, это мое мнение. А чего делать? Больше работать. То есть репетиции только, так скажем. Короче, учиться играть. Это немаловажно. Долго, трудоемко.
2: Кстати, тебе, Захар, ответила супруга Дмитрия. Конечно, второе. Как ястреб следит за всем происходящим на концертах. Вот. Кто-то должен прикрывать тылы. Меня это немножко смущает, почему вы, Юля, тылы собрались прикрывать.
0: Я же говорю, только я и Юлька знаем правильный ответ на этот вопрос. В жопу все это творчество. Жены музыкантов, они продуманки. Вот. У них главное, они говорят, да, Димочка, все хорошо спел, а сама прям глазом так и зыркает. Одну в туалете придушила, третью за углом застрелила. Вот, концерт закончился, население чуть поменьше стало в городе. Вот так вот. Вот. На самом деле это здорово.
2: Дим, какая у нас там крайняя песня?
0: Жизнь фантастична.
2: Перед тем, как песня закончится вместе с нашим эфиром, я хочу сказать тебе, вашему коллективу, процветание обязательно. Творите, вылазьте из статичности, экспериментируйте. Залазьте везде, где только можно. Тогда у вас все обязательно получится. Я уверен на 100%. Удачи вам. Со своей стороны всем слушателям огромный-огромный привет. Не болейте ни в коем случае. Скоро лето. И мы обязательно услышимся где-то примерно через недельку.
1: Спасибо.
0: Вот. Ну и сейчас будет звучать трек «Жизнь фантастична», после которого включится или другой диджей, или автодиджей, тихо не будет. Вот, говорю вам всем счастливо. Со мной лично услышимся теперь во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Вот, как бы, все здорово, весна пришел. По крайней мере, у нас тепло, у нас хорошо. Любите друг друга, не болейте. Всем пока. Димка, тебе спасибо за эфир, спасибо за музыку. Вот, всем счастливо. А, пока, запись эфира появится завтра или послезавтра. Ну вот прям в течение дня-двух у нас на сайте «Неформатное радио». Кто пропустил, сможете послушать сначала и до конца. Все, друзья, всем пока.

0: Бэйби.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: После ухода из Сепультуры Макс Кавалера организовывает свою группу Soulfly. И для записи альбома наприглашал, ну, наверное, всех своих друзей и коллег. И альбом получился охренительным. Там принимали участие музыканты Fear Factory, Fred Desert из Limp Bizkit, Чина Морено из Deftones, Эрик из Cypress Hill. Альбом достиг 79-го места в чате Billboard. Полет души завел Макса в Сибирь, в Омск, к родственникам жены. Там он набрался вдохновения, и второй альбом, выпущенный в 2000 году, достиг 32-го места в Билборде. А в Англии был вообще 11-м. Примитив, с него и послушаем чего-нибудь. А в этом году выйдет уже 12-й альбом Soulfly. Жду с нетерпением.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

Не молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Накатила волна безнадежного тлена, уплывает последний спасательный круг. Творчества нет, происходит замена сферы искусства сферой услуг. Сегодня в цене на себя

девальвации от жизни ждет новых порций. Белые руки поставляют их, всех других укоряют в избытке эмоций и завидуют, не имея своих. И третья мировая будет по-любому, не по важному поводу, а по пустяку.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

пью с утра и красное мешаю с водкой.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В его руках гитара плакала, рыдала, смеялась, разговаривала. Обо всем делилась с людьми, всем, что вмещалось в ее деревянную душу. Этот человек стал ретранслятором, переводчиком шести струн и переводчиком с гитарного на человечий. А зовут его Джеймс Маршал Хендрикс. Родился в Сиэтле, штата Вашингтон, 27 ноября 1942 года. Умер 18 сентября 1970 в Лондоне. Входит в клуб 27. Ну, кому надо, прогуглите, что это за клуб. Еще при жизни его называли виртуозом. Он открыл бесконечный источник возможностей нового звучания и по праву занимает первое место среди всех гитаристов мира.

Хендриксе было намешано столько всего. Его прадед был чероки, другой прадед ирландцем. Дед и бабка были вообще актерами театра варьете в Ванкувере. После смерти матери Джимми купил себе гитару за $5, акустическую, такую плохенькую, и начал играть. Он был левшой, но отец заставлял его играть, так как думал, что вот это вот левша – это все от дьявола. При отце Джимми играл правой рукой. Дело в том, что был риск раз и навсегда расстаться с гитарой. Но отец уходил, и он переворачивал гитару и играл левой рукой. В результате смог освоить технику upside down. I know you like to dance, but I give somebody else a chance. I'd like to express myself. Get back, you're ruining my health.

В начале 60-х Джимми Хендрикс послужил дяде Сэму. Ну, то есть в армии. Случилось так, что он угнал тачку, и его поймали. Адвокат добился того, что вместо тюряги Джимми забрали на 2 года в солдате. В ВДВ. Поняли? С парашютом прыгать. Но десантник из него был никудышный. Он спал на посту. Все дела, что ему поручали, проваливал. Про таких говорят, у них даже говно в руках ржавеет. В итоге, не отслужив и года, Хендрикса демобилизовали из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом. В 64-м году Джимми попал в Нью-Йорк, где, как приглашенный музыкант, работал с Сэмом Куком. Тина Тернер играл в группах Литл Ричарда. Познакомился с Фрэнком Заппой, который показал Хендриксу то, что только что изобретенную педаль эффекта «Вау-вау», которую Джимми освоил в совершенстве, сделав неотъемлемым элементом фирменного звучания Хендрикса.

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке. А там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там, в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло, пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
3: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие, перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Ну молчи, растопив сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и яс.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

знала, как это лечит, она не знала, что не случайно осень, небо печальное, где-то ненужная мокла, одежда нет, ничего не будет, как прежде, падали листья, длилась агония, алые

лошмат. В поисках утех, в поисках наград, полон рефлексий Бога и царя, просит, голосит. Да, похоже, зря, наплевать царю. Отвернулся Бог, жалок и угрюм, познает урок. Коли бит судьбой, заступил за край, не скули, не ной, сам себя спасай. Дрожь в руках уйми, горемычный друг, шор из глаз сними, посмотри вокруг. Пусть примером высшим в ходу тебе те, о ком наслышан с молодых ногтей. Вот, к примеру, знаешь наверняка сказку про румяного колобка. Вымысел, конечно, да в нем намек, что весьма полезно усвоить впрок. Лишь ступив бездумно через порог, наш герой на муки себя обрек. Вызубрил науку, что всех важней, мир живет по кривде с начала дней. Лишь дожди да ветер, дары небес, нет любви на свете и нет чудес. Коль рука слаба, эпилог простой, быть тебе судьба чьей-нибудь едой.

Саша полон сил, не погряз в хандре, нос не опустил, обуял запал, ясь зубами грызть. Колобок не стал уходить всю жизнь. И давно дед с бабкой лежат в гробах, и давно сгорел, где мели амбар. Развалилась печка, где был печен, и Сусекин напрочь сточил жучок. От скитаний, тягот, нужды и забот Колобок стал серп и как камень тверд. Ни жены, ни

среди дубрав, и лиса, про хитрость забыв свою, просит: не губи, я сама спою. Только зайка серый не дует в ус, он вступить сумел с колобком в союз. Вечером они пьют на брудершафт, домик ледяной у лисы отжав. Так уж повелось, что вопрос ребром, мякишем родился, так стань ядром. Бей наотмашь вечность, гляди вперед, или первый встречный тебя сожрет. Ярость и гордыню сожми в кулак, Логофет не кум, сатана не брат. Будничному действу пиши сюжет, хищник или жертва, решай уже. Пусть тропы не видно во тьме ночной, пусть тиран обрыдлый течет слюной, пусть медведь голодный в кустах ревет, зазывая сдобный безмозглый скот. Воспевай свободу, шальную страсть, для немого сброда раскрыта пасть. Кривде поперек воплощай мечты. Смог же колобок, значит, сможешь. Ты.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет, то нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

Пантеон для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

0: Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзией тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?
1: Резидент неформатного клуба. Резидент неформатного клуба.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Pearl Jam. Одна из четырех ключевых групп основателей музыкального движа гранж. Группа быстро стала известной благодаря своему первому альбому «Ten» 1991 года. За свое 30-летнее существование Pearl Jam выпустили 11 студийных альбомов, 2 мини-альбома и 8 концертников. На сегодняшний день по всему миру продано более 90 миллионов копий. Pearl Jam пережили и превзошли многих своих современников по альтернативному цеху и считаются одной из самых влиятельных групп десятилетия. 7 апреля 2017 года Pearl Jam были включены в зал славы рок-н-ролла. Заценим вещь с последнего альбома Pearl Jam Super Blood Wolf Moon.

0: Не фармай. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фармай.

чудиков, и как заманчив идеи чудиков. Безумец, гений не отличаются, лишь измерения для них смещаются. Мы одиночество закроем маскою, себя источим мы звериной ласкою. Уже изношено до дыр исподние, но все неведомы пути Господние.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, приветище всем, 21.00 на моих зеленых системных и чего-то там 43 секунды. Собственно, я прям бегом-бегом решил не опаздывать, просто сейчас вы все вместе со мной будете готовиться к эфиру. Вот и хрен весь до копейки, собственно. Привет, Натаха, привет, Вадим, привет, Витос, Родик, здравствуй, Дениска, здравствуй, Петруха, здоровище, солнечную Одессу. Как там у вас, кстати, с погодой? У нас тут осень пришла снова, что-то какая-то хрень непонятная. Антоха, привет. Кто там еще у нас? Все, вроде со всеми. Аленка Такихардия, здравствуй. Таки здравствуй, Такихардия. Ну и юзернейм 30 тебе тоже. Здоровище. Так, что там, музон давай, кулинар пати. Ну все, все, все, я успел, я прибежал. Не знаю, насколько готовое мясо, но я думаю, готовое, потому что шикарно все получилось. Вот, Вадим, вчера я спалил поляну, хотели мы креветок сегодня нажарить в разрез Вадиму, вот, но он говорит, я тогда раков закажу, я думаю, ах ты сука, тогда мы взяли и ребрышек нажарили, так что все равно, Вадик, мы тебя с твоими раками уделали, вот, собственно, сейчас давайте посмотрим все вместе, кто у нас победил в прошлом миксере, потому как я не успел все это сделать заранее. Как я обещал, ништяков не будет, будет только победитель. Вот, Володя у нас, Плотвинов, победитель. Да, и я пообещал, я же пообещал, что я просто не знал, что вальс Арского камня — это целый гимн целого фестиваля бардовского. Вот, поэтому, собственно, предлагаю, ну, он априори бы выиграл. Неравные условия. Давайте второе место тоже будет призовым. А, собственно, Кулай и Плотвинов Володя попадают в череду победителей. Вот, ставлю всех нон-стопом. Стрела Морфея, приветище, Сашка Светка. Вот, я тут на ходу все раздаю призы. Смотрю, кто выиграл. Сейчас надо теперь откопать эти две песни, сунуть их в плейлист. И пока вы их нон-стопом слушаете, мы уже тут с Коляновной отдышимся. И по-человечьи, понимаешь, все как положено, разложим, нальем, выпьем. Так, Володя Плотвинов и Кулай со своей аллилуйей. Итак, два трека нон-стопом. Собственно, можете наливать. Вовка, здравствуй. Поехали.

0: Ну вот, собственно, все. Раскидал треки по плейлисту, скачал их с сайта. Вот, зафоткал наше с Коляновной великолепие. Собственно, сидите, завидуйте, у кого нету ребрышек. Ты будешь здороваться, Коляна? Ты что там обнаглела? Обнаглела совсем, сидит,
1: всем привет.
0: Кашляет. Привет, привет всем! Вот, что там, Аленка пишет, походу сегодня только я не бухаю. А ты не бухай, ты делай вид, что бухаешь. И мы тебе все равно поверим. Так, ладно, что там, Яшка пишет, напиздел Зухер. Нет, Яш, ну тут реально просто я не знал, что вальс Арского камня — это гимн фестиваля. То есть, ну, там у них по 5, по 6 тысяч людей собирается. Просто, ну, неравные условия получились для всех треков. Поэтому я как бы сказал, что будет два места. Ну пусть, ну пусть будет, ну потому что, ну нереально было перебить целый фестиваль. Вот, ну чё, мы успели, мы приехали. Раки сегодня отменяются, написал Вадим. И чё ради, я жопу рвал тут. Сволочь, ты тут, понимаешь, нас заставил выдергиваться, а всё зря. Так, Вовка Андреевский всем ку пишет. Привет, привет. Привет всем, кто к нам только что подключился. Давайте я еще. Борис Федорович, Володя, здорово. Что там у нас? Святославна у нас нарисовала. Привет тебе тоже. Кстати, сегодня мы с тебя начнем. Сегодня мы начнем со Святославны. У нас, смотрите, как замечательно миксеры пошли. То Петровна, то Святославна. И вот сейчас мы прям начнем с нее. Так, сейчас найду сразу страничку. Где она? Где она? Вот же она. Вот же она. Итак, город Сергиев Посад у нас. Так, про себя написано следующее. Святославна — певица, которая после долгого перерыва возобновила свой авторский проект. Все песни певица пишет сама, либо в соавторстве со своей сестрой. Стиль данной музыки скорее поп-рок. Ранее была вокалисткой в кавер-группах. Не будем мы их, собственно, рекламировать. Мы будем рекламировать Святославну. Итак, Святославна, трек называется «Ты моя жизнь». А, собственно, мы сейчас 3 минуты 42 секунды, я успею пожрать мясо и бахнуть. Вот, ну а вы слушайте, не забывайте комментировать. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте, во-первых, в эфирный чат во ВКонтакте, во-вторых, в Дискорд ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Поехали!

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Коляновна тут воскликнула: какой коронавирус, когда я вытер руки об штаны. Поздоровайся с людьми. С тобой вон Натаха поздоровалась. Дениска, хватит жрать! Хватит жрать! Жует и жует.
3: Наташ, привет! Кто там еще? Я не читал, просто
2: ем. Дениска, она просто жрет, просто жрет.
3: Я просто ем.
2: Вот, итак, друзья, начали мы со Святославна, Сергиева Посада. Слушай, я почему-то решил, что ты издалека, потому что у нас Петрова Нажна из Челябинска была. Причем она в Челябинске процветает, проводя индийские свадьбы. Вот такие вот, да, организаторы в Челябинске, а суровые. Для индусов. Там в Челябинске такие суровые музыканты, что проводят свадьбы только для индусов. Вот. Святославна пишет, вот я и аранжировщик, и нет времени группу собирать, дети. Ну, слушай, ты молодец, что уже хоть на что-то выбираешь время, потому что дети это да. Так, ладно, давайте начнем читать комментарии. Я еще раз, как вообще я не рассказал, как с нами общаться, а сегодня я так чувствую много новеньких. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее писать во ВКонтакт, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже я всех в Discord перетащил, потому что в нем удобно. В нем не надо каждый раз обновлять страничку, чтобы увидеть все сообщения. Собственно, все гоу туда. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме, а также в группе большая жирная кнопка «Эфирный чат». Можно в нее ткнуть. Вот, там все инструкции подробно изложены. Вот, начинаю читать комментарии. Натаха пишет, вот завидую я как могу. А ты не завидуй, ты присоединяйся. Вот, Коляновна, добрый вечерок. Налейте кто-нибудь Натахе. Кто-нибудь. Натах, подтягивайся. У нас тут, кстати, всего в довольстве. Че вам тут с Вовкой ехать-то, да? У Вовки вчера днюха была, кстати. Вот, и по этому поводу, Вовка, я тебя поздравляю. Но вы засранцы, ребят. Вы засранцы. Я вчера уже после эфира ползал, искал ваш новый альбом на сайте Неформатного радио. И что вы думаете? Я его там не нашел. Поэтому сегодня будем слушать песню 2016 года. Вот, и будем Вовку поздравлять, но это будет чуть позже. Так, Юлька, привет. Привет, Юлька. Яха, здравствуй, Елена Николаевна пишет. Здравствуй, это твой любимый мужчина.
3: Яха, здравствуйте.
2: Так, что там еще у нас? Аленка пишет, нормально прозвучало. Витос пишет, красиво. Легкая песня, раскачаться как раз. Антоха написал, хороший старт, мне зашло. Яха пишет, плохих слов не скажу, сыкотно, ибо трое детей, они же вырастут и нещадно отпиздят старика Якова. Ну, когда ты будешь стариком Яков, я думаю, ты уже помрешь к тому месту. Вот, пишет, но если честно, то все сделано красиво, но пиздец как монотонно, искусственные барабаны. Вот, ну а где взять женщине с тремя детьми? Понимаешь, пока из одного вырастет басиста, из второго барабанщика, из третьего гитариста, и, собственно, уже останется петь только синий платочек. Так, что там, Андрюха, приветище. Здорово, дружище, ты тоже сегодня задержался, да? Так, Петруха пишет, зашло, буду голосовать, хороший трек, а в Одессе дожди. Но, походу, везде, что-то у нас с погодой какая-то жопа. Если верить синоптикам, у нас все лето такое будет. Вот, я не знаю, вы верите синоптикам? Давайте мы сегодня разделимся на две когорты. Не на тех, кто ест мясо и просто тупо бухает, а на тех, кто верит синоптикам и кто не верит синоптикам. Вот, попрошу проголосовать. Где проголосовать, я не знаю, пишите в комментариях. Так, Святославна вот пишет, искусственные барабаны, аранжировка, гитара настоящая. Так, Натаха пишет, легко, приятно, голос хороший. Андрюха пишет, песня вроде норм, хоть и не сначала слушаю. Так, что там еще у нас? Борис Федорович пишет, хорошая такая радийная песня, можно и на радио, а так пусть все решит голосование. Ну, конечно, конечно, только что подумали и решили, что все решит голосование. Так, ладно. Стрела Морфея пишет: реально хорошо сделано, хоть и попса. Просто не наше направление, хороший женский вокал и позитивно. Переходы между минором и мажором оценили. Так, что там еще у нас? Так. Вообще из Барнаула родом. 12 лет в Москве, теперь в Посаде. Что-то тебя помотало, слушай. А у нас из Барнаула много кто, кстати. У нас много народу из Барнаула. Выходцы. Так, ладно. Синоптиком Натаха пишет: не верю. Андрюха искренне верит. Антоха верит барометру и термометру. Вот, ну, с чем тебе? Давайте выпьем за барометр и термометр. С чем, собственно, я нас и поздравляю. У нас есть что выпить. Сегодня у нас 0,7. Так. 0,7 я сегодня запросто уговорю. Под такую закость. Ой. Опять у меня яблочками пахнет в студии. Ты, кстати, чувствуешь, как яблоками пахнет? Чувствуешь?
3: Я их наливала, у меня все руки пахнут.
2: У тебя все руки пахнут яблоками, ты моя умничка. Вот, ну давайте ехать дальше. Далее у нас Геннадий наш. А где наш Геннадий, собственно? Он обычно со своей буровой вышки нам прям стреляет ракетницей в небо, и мы в Туле видим, как у него там на крайнем севере светится ракета. Геннадий Новиков, группа Behind the Wall. Трек называется у нас «Осенняя пора», по-моему. Сейчас я посмотрю, где ты у нас. Где-то у нас Геннадий, вот же он. Так, давайте будем закрывать тех, кто уже отзвучали. Вот она у нас. Вот она у нас, Святославна. Закрываю, а то я запутаюсь просто. Так, вот он, Генка. Город Беломорск. Пишет, вот чуть подработал музыкально. Чуть подработал музыкально. Собственно, все, что написано про трек. Ставим, слушаем. Ссылочку сейчас кину. У меня налито, давайте бахнем. Только как нам надо с Коляновной доедать мясо. Это вы тут пришли эфир слушать, а мы пришли мясо жрать. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ах, я прям вытер руки об штаны, когда эти сочные свиные ребра стекли у меня по морде. Вот, а надо же браться за мышку, поэтому... Обо что мы вытерли ручки? Об штаны. Так, ладно. Что там нам народ пишет? Яха пишет, это разве не из ништяков один? Ну, это точно не из ништяков один. Я не помню, слушай. Ну, как бы она свежезагруженная. Я почему взял? Потому что она была в двух листах от начала сайта. Вот, я... Вот Родик свидетель. Мы вчера вместе с Родиком выбирали треки на эфир. Я их даже не слушал. Вот, поэтому как бы могу точно сказать, что она прям вот свежезагружена. Если она в каких-то ништяках, ну, я физически не могу все помнить. Так, Антоха пишет, песенка в тему, неплохо. Так, Родик пишет, легкая, добрая песня, как раз под звуки ливня за окном. Так, ну мы выясняем, что у нашего молдаванского друга в Кишиневе ливень, в Сергиевом Посаде дождь, в Одессе дождь. Так, Андрюха пишет, тема осени мне всегда нравится, особенно в таком легком мелодичном исполнении. Добавляю в плейлист треку плюс. Так, что там еще? Яков Николаевич, да угомонись-то, ну что тебе вот, ну мне занесли полтишок, я взял в ротацию, ты
3: что ты, за бабло?
2: Что ты не понимаешь ни хрена, за что мы ребра-то едим, ну вот бестолковый ты, Яков.
3: Что надо тебе рассказывать?
2: Старик Яков, ты уже все уже, вспомни про попугая, я же тебе вчера рассказывал, вот птицу жарю, птицу. Так, Витос пишет, извините, не понравилось. Стрела Морфея пишет, в целом хорошая композиция, но сведение далеко от совершенства. Это портит общую картину. Не знаем почему, но вспомнился Юрий Антонов. Ты знаешь, мне не Юрий Антонов вспомнился, а была такая группа. Господи, как же их называли там? Вот они, вот тогда был этот вот, который вот, а голуби летят над нашей зоной. И вот в то же время... Была еще, я не помню, как называется, вот они примерно так вот играли и пели. Вот, ну не Антонов. Так, Натаха пишет, недоработано точно. Петруха пишет, что-то бы подшаманил еще с треком. Борис Федорович предлагает перезаписать. Вот уж эти барабаны, на них весь мозг завис. Хотя бы пересвести, сделать их тише, что ли, отметить хорошую песню прилюдно. Вот. Так, Родик пишет, я тоже не слушал, особенно «Ласты Колумба» не слушал. «Ласты Колумба» ты не мог не слушать. Вот. Мы вчера с Родиком выпивали песни. Нет, выпивали мы вчера без Родика, мы с Родиком выбирали в эфир. Ты ухо чисть левое, а правое у тебя, я знаю, оно с детства. По нему доской попали. Так, Аленка пишет, а в Череповце нет дождя, закат красный. Вот, Яков Николаевич, твои земляки, у них дождя нет, вали, вали в Череповец. Да, у Череповец вали. Так, ладно, что там дальше? В Твери тоже дождь. Смотрите, везде дождь. Одесса, Тверь, в Череповце только не дождь. Все едем в Белозерск. Говорите, ребят, давайте в Белозерск рванем все летом. Вот дружно, всем чатом. Соберемся и поедем. Там озеро большое, мы там все уместимся. Так, что там еще? Еще вспомнилось, берегите женщин. Еще вспомнил. А что берегите женщин? Там такая песня была. Коляна, ты знаешь все старые страшные фильмы. Там есть две песни. Говорит, ну вот тебе хоть одна напомнилась. Вот, в Беломорске снег. Ребят, смотрите, вот у кого-то еще хуже, чем у нас. Я сегодня цветы в клумбу посадил, а в Беломорске снег. Вот так вот. Валентин, ну я вам сочувствую. Валентина, я предлагаю вам выйти всем Беломорском и сожрать снег. Ну, чтобы уже только желтый не ешьте. Желтый не надо. Так, ладно. Что там у нас еще? Родик пишет, приедем в Белозерск, и вдруг снова карантин, будем жить в озере. А там можно жить. Там можно жить и не год, и не два. И просто в магазин ходить только за хлебом, если любишь хлеб. А все остальное там можно добывать так. Ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас песня. Вот знаете, она называется на сайте «Страна счастливого детства». Вот на эту тему мы с Родиком вчера тоже после эфира болтали. Он говорит, а что ты даже слушать не стал? А я говорю, а что Игорька слушать? Ну, сыграно будет стопудово или очень хорошо, или очень хуёво. Вот, но по-любому будет интересно послушать. Вот, поэтому взял не слушая. Так вот, написано «Страна счастливого детства» на сайте, а в тегах, потому что у меня программа эфирная, высвечивает теги. Там написано «Мы проебали страну». Игорян, какое название, понимаешь, более соответствует? Давайте мы сейчас все решим, какое название соответствует больше. Игорь К., город Губкин. Первый вариант, что это «Страна счастливого детства». Второй вариант, что мы проебали страну. Геннадий, привет! Привет, мы уже знаем, что у тебя там снег. Вот, поехали, ставим, слушаем. У меня сейчас будет налито. Не будет налито. Мы сейчас с Калиной покурим пока. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну вот, казалось бы, что можно успеть сделать за 9 секунд? Я успел прийти, сесть и налить. Вот, прийти, сесть и налить я успел. А налили ли вы, друзья? У Игоряна стандартно, да похуй. Игорян, что с ревером? Что у тебя там эхо на эхе? Ты переборщил с ревером очень сильно. Даже у меня прям вообще, у меня еще, знаешь, как у меня помещение не заглушено сейчас. У меня тут звук гуляет просто. Мама, не горюй. И вот твой двойной ревер у меня превращается в пятерной. Вот, так, Генка пишет, под бутылочку класс. Петруха пишет, не мой стиль, но понравилось. Антоха пишет, второй вариант названия, песня хороша, только боюсь, как бы РКН не забанили ее. Ну, забанят и забанят, что, повисит пока, а пока еще не прочухали они. У нас уже две песни на очереди, сейчас вот мы еще одну сегодня послушаем. Тоже будем ждать, когда забанят. Так, Борис Федорович пишет, картина, город не областного значения, двор 10 вечера, почему-то четверг, пацаны с гитарой на развалинах детской площадки, рядом початая бутылка водки, и ты такой идешь со смены, уже издалека слышишь эту песню, подходишь ближе, и слова все четче слышны, подсаживаешься, прикуриваешь сигарету и просишь плеснуть стакан. Вот. Нет, это не дописал, не дописал. Допиваете бутылку, получаешь в морду и идешь домой, грустно напевая эту песню. Вот так вот. Вот как надо же, ё-моё. Юрка, здравствуй. Здравствуй, Юрка. Пишет, записано небогато, но в этом и кайф, не напрягает. Ты знаешь, Юр, у Игоряна все так, но иногда у него стреляет очень хорошо, прям есть замечательные вещи. Так, Андрюха пишет, всем сердцем люблю творчество Игоря К, но не такое грустное. Веселый блатняк больше вкатывает. Ну, бывает и веселый блатняк. А что тебе, грустный блатняк не нравится? Грустный же повод подумать. Так, что? Витос пишет, ничего так по приколу послухать. Яха пишет, это жало Пугачева, куда уходит детство. Немного социалки, а так название «Мы проебали ССД». Натаха пишет, советская ностальжи с ноткой суровой боли от Игоря К. Стрела Морфея пишет, Игорь К. как всегда отжигает. Песню слышали раньше, немного даблы разъезжаются, жаль. А так очень атмосферно, жизненно, текст шикарный, как всегда спета с душой. Так, что там у нас, Родик? Написал офигенно, забираю сразу, Захар, спасибо за интригу. А что меня за интригу меня спасибо будет? Мы с тобой вместе эту интригу вчера создали. Так, что там у нас? Генка пишет, шапку потерял. Потерялся, а шапку так спешил. Генка, иди ищи шапку, твоя песня все равно уже отзвучала. Вот, иди ищи шапку, у вас там еще снег, я понял. Я понял, без шапки никуда. Никуда без шапки. Так, что там у нас? Коляновна кинулась смотреть цены на креветки. Вадимка нас наебал, так это мягко говоря. Вот, то есть в следующий раз мы захотим креветок, а Вадимка себе раков закажет и сделает нас опять. Опять нас сделает. Так, отдаю даром газовую плиту в рабочем состоянии. Кому нужна газовая плита на Клары Цеткин, можно забрать. Так, что там у нас еще? Отдам даром срок годности. С пеленок кабачок. То есть ребенок, видимо, не жрет. Понятно. Кабачками дитя кормят. Конечно, он не будет это есть. С ума сошли, что ли? Так, ладно. Геннадий, ты сегодня с коньяком. Ты молодец. А мы сегодня с яблоковкой. С яблоковкой со вкусной. Игорян, спасибо тебе за песню. Ждем, когда ее забанит РКН. Так, ну а теперь все дружно. Все дружно идем поздравлять вчерашнего именинника Вовку, нашего Вовку с именинами. А сколько ему бабахнуло, Натах? Ну-ка расскажи нам. Он же совсем старенький, ему пора уже понимаешь, куда уже, вот как чукчи, они же на гору ведут и душат, да, стариков своих. Вот и Вовку нам пора уже душить, уже совсем старенький чувак стал. Вот, так ты мне не ответила, Натаха, почему нету нового альбома на сайте Неформатки? Я же думал, что ты сейчас скажешь, вот я загрузила песню, срочно, срочно загрузила, и можешь скачать и поставить. Но нет, ты этого не сделала. Поэтому будем слушать все-таки песню 2016 года. «Беги» называется песня, «Ласты Колумба». Вовке вчера бабахнуло 48 годков. Вовчик, с днюхой тебя, не болей. Я всегда музыкантам желаю, чтобы никогда не наступила творческая импотенция. Вот, все остальное ерунда. Здоровья тебе, твоим близким. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте нажимать колокольчик в группе, дабы не проспать ссылочку на голосование и запись эфира. Вот, ну и, конечно же, всех давно и всегда зовем в наш Дискорд-чат. Все уже давно там тусятся. Вот, ссылка на наш Дискорд в эфирной теме, а также в группе во ВКонтакте. Большая жирная кнопка «Эфирный чат». Так, что там у нас? Что там? Натаха написала: «Я сегодня загадочная». Натаха, с чем тебя и поздравляю. Вот, пишет: «Ёптель, где же такая версия существует? Ай-яй-яй, сейчас совсем другое все. Это первая версия, ай-яй-яй. А вторая версия, ай-яй-яй, у вас аж на 19-го года. А я тебе сказал, что я у вас на сайте пытался найти хоть одну свежую песню, вернее, у нас на сайте хоть одну вашу свежую песню, чтобы поздравить сегодня Вовку с днюхой, но не нашел. Все уже были, а свежего альбома вообще на сайте у нас нету. Не знаю, с чем это связано. Видимо, у нас «Ласты Колумба» совсем обленились. Пишет, наверное, это версия 2014 года. Не знаю, у нас на сайте написано, что загрузили вы ее в 2016 году. Так, ладно. Что там у нас еще? Родик пишет: «А мне нравится». Генка тупит пока. Это потому что шапку потерял. Ген, найдешь шапку, и все, и тупость пройдет. Так, Яков Николаевич пишет: «Это охуительно, к концу, надеюсь, испорчено не будет». Юлька Энтрея пишет: «На Наутилус похоже немного». Антоха пишет: «Неожиданно, но на уровне». Что там у нас? Стрела Морфея написали: «Приятно, емко, интеллигентно. Все звуки уместные, слиты с вокалом. Это уровень». Так, Родик написал: «А слышно, что не окончательная версия. Сейчас намного лучше звук сделан у проекта «Ласты Колумба», и все равно плюс». Вот. Юрка пишет: «Песня хороша, но голос, по мне, не уложен в микс». Ты знаешь, Юр, я просто знаю, насколько кропотливо Вовка занимается со сведением. Он все сам делает. Он может годами песню переписывать, сводить, делать. То есть он доводит всегда до финала абсолютного. То есть если что-то тебе кажется, что не так, это не потому, что он не умеет, а потому, что он вот именно хотел так сделать. Потому что если послушаешь другие какие-то песни «Ласт Колумба», то убедишься, что там звук везде всегда на уровне. Так, Борис Федорович пишет: «Блин, мне принесли пиво Брют и отвлекли от хорошей песни. А песня хороша, и пиво тоже отличное». Генка написал: «Мне понравилось, здорово». Петруха написал: «Хороший русский рок». Антоха написал: «По содержанию похоже на Hardballs. Hardballs, беги». Я не знаю, кто такие вот эти жесткие яйца, болс, мячики, шары, жесткие шары.
3: Да?
2: Да, как Аляна на Франс сразу. А кто такие хардболс? А у вас болс хард? Хардсис. Так. Натаха пишет: «На сайте неформатки не могу заменить песню, только удалить и перезалить». Вот. На все Зухер поклал или забыл, или как обычно. Наташ, ну конечно, забыл, потому что поклал, оно как бы не в этом. Там же, понимаешь, есть же кнопка «Заменить трек», нажимаешь, и там четкая инструкция: шлешь новую песню на почту нашим модераторам mus@neformatnoy.ru, прилагаешь ссылку на трек, в котором надо заменить. И как кто-то из ребят заходит там, кроме меня, на сайт, то все это делается. А я же не могу за всем успевать, поэтому как бы я запросто мог забыть, даже не сомневайся в этом. Поэтому на сайте весь функционал для этого присутствует.
3: Вот. Да он все, Наташ, забывает. Вот ему сейчас скажи, пройдет минут 20, он скажет, что у него вообще...
2: Да, конечно, я забуду, но у меня в мозге столько информации, что я просто, ну, неактуальную отсеиваю, а отсеянная информация через 2 дня утилизируется просто из моей дырявой головы. И это...
3: Твой утилизатор?
2: Мой утилизатор, да. У меня хороший есть, как он называется, не шреддер, а как эта хрень, которая бумажки измельчает? В офисах стоит. Как она называется?
3: У нас такой нет, поэтому если была бы, я бы все измельчила.
2: Все бы измельчила бы. Вот, поэтому пользуйтесь инструментами сайта. Там же кроме меня просто есть люди, которым этим занимаются. И там уже это не пропадает. А мне сказали, я сказал, да, конечно, причем на полном серьезе скажу, да, конечно, и через полчаса уже на полном серьезе забуду, и не потому, что я такое говно, ну просто не успеваю все в голове держать. Шреддер, да, все правильно. Все правильно, я назвал эту штуку шреддер.
3: Вы спросите через 15 минут, как это назвать.
2: А я уже знаю, я и так знал, а тут я уже подтвердил, и у меня в базе данных в моей голове, у меня она там не очень быстрая. Но она есть, да, и она прям раз у меня там галочка поставила, проверено, синхронизировано, все, шреддер мы теперь знаем. Так, ладно, едем дальше, Вовку поздравили, страну проебали, что там у нас еще, осеннюю пару послушали, ты мою жизнь послушали, теперь будем слушать не твою боль, не твоя боль. Семен Молодцов. Давнишний уже наш, скажем так, мастодонт неформатного радио. Прям вот увидел, что свежий трек загрузил. Ну и думаю, ну и как не взять? Давайте возьмем. У Семена по большей части хорошие треки. Даже слушать не стал, поэтому все вместе сейчас будем слушать. Я точно буду первый раз. Итак, ставим, слушаем. Новочеркасск, Семен Молодцов, «Не твоя боль». Про трек ничего не написано, поэтому просто слушаем, а вы просто комментируйте. Поехали, и у меня налито, давайте уже закусим.

хотел добавить эту кнопку. А то есть, когда нажимаешь удалить, там написано, что если вы просто хотите перезалить трек, то вот надо сделать то-то и то-то. Надо добавить кнопку заменить трек, чтобы дублировался. Вот, все, я без толков, признаю, лошара наливаю. Наливаю. Отзвучал у нас Семен Молодцов. Коляновна меня покинула. Сказала, фу на тебя, алкаш. Бухай сам. Так, ладно, давайте читать комментарии. Что там у нас пишет народ? Яшка пишет, Семен Молодцов охуителен, даже обсуждать нечего, просто слушаю. Молодцов молодцом, Петруха написал, неплохо, красота, очень неплохо. Нравится мне сегодня. Миксер вечер удался. А как он мне сейчас нравится? Ты даже не представляешь. Сочные свиные ребра. Яблоковка. Вот кто бы видел, у меня сейчас вместо стола, у меня на корге за 87 тысяч рублей вот стоит тарелка со свиными ребрами. Это выглядит феерично. Феерично. В прошлый раз я облил все свои примочки коньяком. Вот. А сегодня я все закидаю свиными ребрами. Так, Юлька пишет, слушается приятно. Андрюхе нравится, держит стиль, как всегда, со вкусом. Володь пишет, зачетное сведение. Аленка пишет, похоже на пикник, в вокале есть что-то знакомое. Витос написал, весьма неплохо. Стрела Морфея пишет, хорошая песня, все уместно, в припеве интересный вокальный скачок. Сделано людьми понимающими, сразу заметно. Так, Борис Федорович написал, сделано хорошо, но как-то не цепляет. Может, надо несколько раз послушать, а то с первого раза и придраться не к чему. Хорошая песня. Так, что там еще дальше? Валентине напоминает тоже пикник, классная песня. Что там, пикник, кино, на что это только не похоже, но это Семен Молодцов. С такими песнями стадионы собирать должны. Ну, кстати, да, вот Семена часто на него ругаются наши слушатели, что вот Цоя напоминает, кому-то что-то напоминает. Просто он очень ритмично поет, вот и все, очень ровный ритм, поэтому кажется, что куда-то туда. Так, Юрка пишет, классная песня, немного звучания барабанов отдает синтетикой по звуку. Вот, Борис Федоровичу 7Б напоминает. Так, Генка в теме. Да, да, давайте бахнем. У меня уже вот все, я сейчас булькну. Ой, отлично. Отлично. У меня ощущение, что я ем яблочный пирог, закусываю свиными ребрами и хорошею. Хорошею прямо на глазах. Так, Дениска написал, трек хороший. Аленка пишет, на вкус и цвет фломастеры разные, я бы не пошла клонированную музыку слушать. Ну, ты знаешь, можно любую музыку назвать клонированной, потому что как бы уже много веков люди пишут музыку, нот всего 7, и кто-нибудь рано или поздно кого-нибудь всегда повторяет. Причем не всегда осознанно. Я часто рассказываю эту историю. Вот я знаю, что я в одной своей песне спиздил басовую партию. Вот. И уже года 3 пытаюсь выяснить, у кого. То есть я знаю, что я ее спиздил. Я просто уверен в этом. Но не могу ее найти нигде. И как это называется? И людей просил, да, вот в эфир прям ставил, включал, говорю, давайте вместе. Никто не нашел. А я точно знаю, что украл. Так, ладно. Про фломастеры сейчас услышишь нудную лекцию. Да не услышишь, отстань, Яков Николаевич. Могу тебе про попугая еще раз рассказать. Так, ладно. У Петрухи виски и мороженое тоже неплохо. Слушай, вискарь с мороженым, это замечательно. А ты знаешь, что у японцев есть мороженое со вкусом осьминога? Вот я этого патриотизма не понимаю на самом деле. Кстати, кто у нас там рядом же с ними? Кто у нас с Дальнего Востока-то? У нас, по-моему, Андрюха где-то там недалеко, да? Геннадий, не знаю, насколько близко к ним. До вас туда доезжает? До вас туда доезжает вот этот...

Это вот японская дрянь вот с этой херней. Так, ладно. Вкусные белорусские. Где братья белорусы? Где братья белорусы? Слушай, я не знаю, что-то сегодня у нас белорусов нет никого. Видно, у них национальный праздник. Они же 9 мая нет это. Устроили парад национальный. И, видимо, сейчас всей страной болеют. Ну а что, я не знаю. Вот, ладно. Учереповец. Учереповец перебираемся. Перебираем су. До Учереповца. Группа Такихардия. Такихардия. Вот. Трек называется «Сон». Про себя ничего не написали. Текст песни присутствует, поэтому просто кидаю вам ссылочку. Вы по ней переходите и слушайте. В эфир даже ставить не будем. А чё? Чё время-то терять? Поехали!

Так, ну-ка написали, все резко появился я или нет. Я не знаю, с чем это связано. Спрашивают, будет ли нормальная песня. Самое интересное, что нет, интернет у меня не отвалился. Я тут. Так, ну, видимо, 20 секунд задержка. Я жду, мне что-нибудь ответят или нет. Есть ли Зухер? Есть ли Зухер в эфире? Ну-ка, напишите мне. Да, вот, все, появился. Слава тебе, яйца. Нет, у меня интернет на месте. Это вот сервак. Сервак наш немецкий что-то меня откинул. Ну, давайте заново запустим таки хардию, потому как... Ну, мы не виноваты. Соряныч. Вот, но зато есть повод выпить, да? Аленка, не ссы. Все будет хорошо. Итак, еще раз начнем с тахикардии, город Череповец. А еще я вижу, что вы быстренько перед программой дополнили. Вот у них есть описание. Это все знаете почему? Потому что появилось описание к песне. Вот, написана эта песня была написана в 2013 году, и как дуэт никогда не воплощалась. В 2020 году у группы выходит альбом «Сон», в котором эта песня будет одним из главных треков. И вот именно поэтому, чтобы я это зачитал, ваш сервак меня выбросил из эфира и сказал: давай, Зухер, рестартани. Итак, тахикардия, «Сон», город Череповец, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ой, Аленка, буду. Спрашивает, хоть раз нас похвалишь или бить буду. Нет, бить, конечно, не буду, но советов надам. Я, знаете, что засек? За наш джингл, за нашу отбивку, за миксеровскую, я успеваю. Юрка, молодец. Юрочка, ты, я знаю, ты слушаешь, ты сейчас в чате был. Ты сделал идеальную прям отбивку. Ты знаешь, я с начала отбивки успеваю неспешно откупорить бутылку, налить себе стопарь, закупорить и поставить. Вот, это идеальная отбивка. Она прям вот. Олежек, привет тебе, мокрая твоя голова. Пишет песня «Зачет», правда, услышал только часть. Натаха пишет, какая длинная песня, в миксере она была быстрее, в миксе. А с чем там смиксовалось-то, хоть расскажите, я же не знаю, что там было. Я же не слышу вот то, что вам приходит, я только то, что я догадываюсь, что что-то там с чем-то смиксовалось. Вот, Родик написал, помню такого Мартин Ландерс, но почему помню, не помню. Почему помню, не помню. Череповец, Крулёс, ёпти. Ёпти, классная тема, Генка пишет. Или коньяк хороший, или я добрый, но мне все в тему. Так, что там еще? 101 тоже попадали в уши. Было дело. Так, вот, хорошее сочетание вокалов. Красивый текст понравился. Это Стрела Морфея пишет. Аранжировка тоже. Все сочетается эмоционально. Прям молодцы. Очень любим, когда такие музыкальные переходы используются. Так, что там, Родик пишет, или колонки врут, или вокал слегка мимо музыки местами, но мне нравится, да, вот я сейчас, это нет, у тебя колонки не врут. Так, что там, Андрюха пишет, надо было петь на английском, подобно редко заходит. Нет, не надо на английском петь, надо петь нормально, на человеческом языке. На языке, на котором говорят люди, к которым не прилипает коронавирус, но все, сука, обоссались и сидят дома. Что за хрень? Вот. Я даже переболел им, но я тогда еще не знал, что гуляет коронавирус. Но ничего. А потом, когда узнал, подумал, ну и что все так обоссались? Ну, поболел и поболел. Вот, Юрка, да, ну на самом деле я всегда радуюсь. Я честно всегда радуюсь. Мне это очень приятно. Так, с какой-то ска-песней смиксовалось. Смиксовалось. Похоже на «Включи микрофон». Ну, может быть. Я не знаю, что там с чем. А, «Война с головой». Вот, «Война с головой». Ну, слушайте, лютый микс получился тогда. Так, ладно. Что там? На минуточку я начисляю. А что тебе ждать-то, господи? Так, жена Олежика, тюпни ему подзатыльник срочно. Прямо сейчас от меня. И он давно не получал. Давно не получал. Вот, так, Череповец, слушай, Белозерск, хоть я уже там 20 лет и не живу, ребят, вот просто вы написали, что это будет заглавная песня, прям вот главная тема альбома, да, конечно же, ну, доработайте, ребят, в таком виде не надо, потому что, ну, по ней же будут судить весь альбом, то есть, если она будет первая, то люди будут заходить на цифровой площадке, тыкать первую песню, всегда обычно что делают, первую послушали, не понравилось, пошли дальше, вот, мимо нот много раз было, причем один раз я даже услышал оба вокала мимо нот, вот, Родику не послышалось, и сведение, конечно, ну, вот, я сейчас, мне грустно сказать, потому что я еще раз, я каждый эфир это говорю, но, видимо, так и придется говорить, пока помещение себе не заглушу. У меня сейчас помещение не заглушенное, я не могу сказать четко, где много косяков, но косяки есть. То есть вот даже на моем, так сказать, говнозвуке сейчас, да, я слышу много огрех. Поэтому, если вы собираетесь эту песню делать заглавной песней альбома, то, конечно же, доработайте, ребят, доработайте, дайте еще кому-то послушать на мониторах, послушайте на нормальных, на говне послушайте обязательно, тихо послушайте, громко, вы все услышите. Вот, ну, как бы надо вылизать, если она будет главная песня альбома, надо обязательно... Так, вообще, я считаю, что все песни надо вылизывать, но уж... Главную песню надо обязательно вылизать до конца. Так, ладно. Что там еще нам пишут? Что там нам какую-то... Ты знаешь, я сегодня, Олежек, мы сегодня с Коляновной... Вообще, я сегодня молодец. Ну, что уж там, давайте, я скромный, я очень скромный человек. Я сегодня построил клумбу, сделал забор, сделал лавку, сделал фонтан. Фонтан во дворе. Я первый раз в жизни построил сам фонтан. Вот, с бетонными лопухами. Весь, сука, такой красивый. Нажарил сочных свиных ребер. И сейчас все это дело вот прям здесь вот мы с Коляновной начали, но она уже меня покинула. Поставил свиные ребра на дорогущую клаву от коргов и поливаю жиром свою клавиатуру. Так, ладно. Что там у нас еще? Нахуй английский. Пусть по-череповецки поют. Пусть по-череповецки поют. Зухер, все боятся пидорасов, которые штрафы выписывают, а не какой-то ангины. Ну, я не боюсь. Я езжу по всему городу, хожу по всему городу без маски, хожу в магазинах. Причем, знаете, что чудно? Вот я не знаю, то ли у меня морда такая зверская. Вот прям передо мной мужика с кассы выгнали, да, сказали, мы без маски тебе не пробьем. Иди купи у нас маску за 100 рублей. Тут же я следом за ним стою, вываливаем продукты на ленту, они мне пробивают, улыбаются, говорят, а вы сигареты будете брать? Я говорю, конечно, буду. Взял и пошел. Все. Я не понимаю, с чем это связано. Меня вообще никто не трогает. Как бы тьфу-тьфу, по дереву постучу, но не знаю. По-моему, больше народ ссытся. А за что нас штрафовать? Все, что они выдают, это все подзаконно. Есть такой юридический термин. Подзаконно. Вот, все эти требования они не могут к нам применить. Они могут выписать протокол. Вот, а потом этот протокол передастся в суд, а в суде они хуй что докажут. Потому что я же много раз говорил, я жду с нетерпением судов, когда в Ютубе появятся суды по маскам, по ношению масок. И мне интересно, хоть один суд выиграет государство или нет. Так, ладно. Что там у нас? Стрела Морфей пишет, у нас ни разу не спрашивали и не приставали с масками. ХЗ. Юридический фермер Захар жжёт. Фермер, термин. Ты слышишь плохо, Родик? Тебе уши пивом надо мыть уже, пора уже. И все будет хорошо. Так, Яшка пишет, все выиграют. Я сомневаюсь. Понимаешь, если появятся выигрышные дела по маскам, то это как бы, ну, уже просто будет показательное похуистическое отношение государства к Конституции. Вот, а если государство похуистически относится к Конституции, а они же сейчас нас всех будут звать голосовать за новую Конституцию, хотя текст новой Конституции я нигде найти не смог. Я его нигде не мог найти. Кстати, если кто-то знает, где его почитать, подскажите мне, пожалуйста. По желтую прессу прошу не беспокоить, потому что там могут написать что угодно. Мне нужен именно официальный источник с новой Конституцией. Хочу ее прочитать. Вот, а потом я или пойду голосовать, или не пойду голосовать, и всех буду призывать делать то же самое. Вот, поэтому как бы если суды начнут выигрывать по маскам, ну это пиздец, это будет беспредел, и кто тогда пойдет голосовать за Конституцию, на которую и так уже положили хуй? Вот, ну логически, логически, поэтому как бы не должно быть. Так, Мосгорсуд вообще чердаком тронулся, хотят YouTube рашинский заблокировать. Ну а как его заблокируешь? Там бабла знаешь сколько крутится, и они тоже его терять начнут, поэтому нет, нет, я сомневаюсь. Так, в Одессе говорят, что не тормозят, потому что на них в суд подадут. Не тормозят, потому что... А, то есть... В Молдавии суды по маскам полиция проигрывает, штрафы в ноль. В Молдавии у вас ЧП, ЧС ввели? Ввели. Если у вас не ввели ЧС, то... Как бы поэтому и проигрывают. Я просто не знаю, насколько это в Украине, в Молдавии у вас ввели ЧС или нет. То есть во всем мире чрезвычайная ситуация. Люди не платят кредиты, не платят по долгам. То есть они сидят дома на жопе ровно, и государство их спонсирует, чтобы они сидели дома и жрали спокойно там. У кого что, шведы тухлую селедку, да, там, я не знаю, американцы пусть жрут чипсы. А... В России этого не ввели. Нам ввели самоизоляцию, то есть мы сами мы изолировались, и мы сами сидим дома по своему желанию. Вот, но кредиты, коммуналку никто не отменял, а на работу ходить нельзя. Вот, а если сейчас еще начнут за маски штрафовать, ну и пиздец. Ладно, все, что, куда мы в политику дернулись? Нахрен, ребят, вы что меня смутили? Это такая подводочка у нас подошла к следующей песне, которая на очереди на блокировку от РКН. У нас уже одна на неформатке заблокирована русским быть. Вот, Игорь К. у нас на очереди. И сейчас, собственно, Стрела Морфея тоже... Тоже на очереди. Новая их песня, называется она «Царь». Называется она «Царь». Вот, так они не написали «Стрела Морфея», написали «СМ». Сука, ссыте, да? Сука, ссыкотно, но накладем. Ладно. «СМ», «Царь», Нижний Новгород. Собственно, ставим, слушаем. Написано, что все события являются вымышленными, все персонажи выдуманы. Любое совпадение, случайность — это всего лишь песня, просто очередная история. Вот, ну так, подстраховались, подтерлись на всякий случай. Мне не западло. Вот, на сайте оно лежит. В эфир ставлю. Вот, мне абсолютно не западло. РКН пришлет мне письмо, тогда перекроем эту песню. А сейчас пусть народ слушает, пусть радуется. Итак, поехали. Итак, поехали. Песня называется «Царь». Группа СМ. Группа СМ. Нижний Новгород. Поперли. Ссылочку сейчас брошу.
3: Ох ты гой еси, красной девицы, да добрые молодцы. Одолели враги, да печенеги половцы.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Андрюха, не ссы, они подстраховались. Они не подписали, что это стрела Морфея, они просто написали SM. Поэтому заблокируют страничку SM, а стрела Морфея как бы не при делах. Не боись, не потеряли. Так, что там у нас? Олежек пишет: добротный панк-рок, зачет бодро, в текст спецом не вникал. Вот, что там? Вы, ребятки, круто и так держать. Натаха написала. Так. С таким царем врагов не надо, Вадимка пишет. Так. Вот, Стрела Морфей пишет: не смогли удержаться по сегодняшнему дню. Мелочи, но как, черт побери, приятно. Заходили в магазин, молодой парнишка продавец нас узнал, сказал, что слушает песни. Это было, понимаем, мелочь, но, блин, такие эмоции. Ну и также в Нижнем Новгороде собираются снять мистическое кино, и поступило предложение написать для фильма песню. Конечно же, это не Мосфильм, но тоже очень приятно. Нахвастались, но не могли удержаться. Сразу две приятности в один день. Ну и третья, само собой, премьера песни в миксере. А чуть не забыли, отмечали 5000 подписчиков и почти 100 тысяч прослушек альбома «Волшебный мир». Ну, поздравляем. Поздравляем. Так, что тут? Старик Яков пишет: это хуёвый песень. Перебор оптимизма, по музыке прелесть, у меня попугаиха подпевает. За свои царь ответит дела, так обещает стрела. Давайте такую татуировку кому-нибудь на спине сделаем. Так, ну и, собственно, все. Газдума, Мосфильм. Газдума, Мосфильм. Антоха пишет: песня хороша, но надо будет скачать, пока не заблочили. Да, успеете. Кому? Как тебе сказать? Если у нас заблочат, то всегда будут обходные пути. Я вам дам прямую ссылку для скачивания. Я просто перекрою страничку. Но это пока там они доберутся. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас интро. Так, сейчас позакрываю всех, кто уже отыграл. Дэдинс, Семенка, до свидания. Кто у нас тут еще? Тахикардия, закрываем. О, а что, последняя песня, что ли? Да, последняя песня в сегодняшнем подборе, группа Энтрея, город Питер. Называется она у нас «Свет». А, нет, «Тень-свет». Вот так вот, «Тень-свет». Про песню написали следующее. Не, не про песню, про себя они написали. Энтрея — молодая питерская группа с харизматичным женским вокалом. Концертную деятельность начали в конце 2018 года и за это время приняли участие в различных фестивалях Питера. Мы не стремимся в мейнстрим и не гонимся за модными тенденциями. Наша музыка — это то, что в первую очередь нравится нам. Поэтому наши песни часто очень не похожи друг на друга. Вот, текста много. Кому интересно, почитайте дальше, сейчас ссылочку кину. Собственно, ставим, слушаем. Энтрея, «Тень, свет». Поехали. Ну, а вы комментируйте. Ну и наливайте, конечно.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А если налить, пока заканчивается песня, то за отбивку, Юрка, я еще успеваю закусить. Но, к сожалению, не успеваю прожевать. Ну, ладно, я буду чавкать вам вкусно в микрофон, а вы истекайте слюной. Так, давайте читать комментарии. Так, вот. Петруха пишет, мне родители мурзилку выписывали, а я у соседей веселые картинки трил. Слушай, ну, мне как-то повезло. Мне родители выписывали и мурзилку, и картинки. Вот, причем самое интересное, в киосках Союз Печать их купить было невозможно. Их только вот по подписке приносили. Вот куда девалось все это, да? Вот как приятно было ждать журнал. Вот он пришел, ты его взял в руки, бумажный, хороший. Не только же освежитель воздуха в туалете читать. Кто-то веселые картинки читал. Вот, так, ладно, по песням. Генка пишет, бас нравится, тема тоже. Родик пишет, в такой вот Камасутре слушаю, словно концерт на моей кухне. Юрка написал, звучит бодрячком, неплохо, Антоха пишет. Позитивная песня от Валентины, хедлайнер. Пишет, люблю такую альтрушечку, ништяк, прям в точку попали по стилю. Так, Петрухи только ударные не заходят, остальное хорошо. Так, Энтре, застрелите барабанщика, застрелите срочно барабанщика. Потому как у вас, кстати, плюс один, я к вам добавился, молодцы, кинули ссылочку. Вот, сейчас мы выясним, кто у вас Иван Хрусталев. Вот, сейчас мы его прям прилюдно распнем, Ванек. Велено тебя расстрелять. Ударные не зашли, остальное хорошо. Так, Генки сегодня все в тему. Витос вот пишет, переборщили с барабанами тоже. Тоже пишет, переборщили. Родик написал, или сведение, или колонки самовыпилились. Наверное, форма и стиль такие. Нравится, но не успеваю вслушаться. Вот. Так, Стрела Морфея пишет, очень хорошая задумка и припев кочевый, наверное, чуть манера петь смутила. Наверное, по-другому бы видели или сведение, а так бодро. Вот, все супер, так, Вовка пишет, песня неплохо сделана, но немного не мое, что ли. Нечего советовать, молодцы, все хорошо. Миксер был какой-то ровный, не знаю, за кого голосовать, за всех, что я голосую за всех, а что у нас? Жду синего эфира в пятницу. Не будет синего эфира. Не путайте. Это вообще к неформатке никакого вот отношения не имеет. Это я буду собственнорыльно. Собственнорыльно. Вот, побухаем, попоем, поболтаем. Поплинькую вам на гитаре. Это будет стрим. Вообще к неформатке никакого отношения. Вот, но в пятницу всех жду в 8 часов. Так, вот пишет, еще бы обратную связь, чтобы не только Зухер с гитарой, но и другие. А как это сделать? Я не знаю, я бы с удовольствием, но надо что-то придумать. Так, что дальше? Любим мы Ваньку, не троньте, не трожьте Ваню, не трожьте, ну не надо его трогать, ладно. Ладно, Ванька, живи, но барабаны чуть-чуть убавь громкость, и видишь, не всем понравилось. Так, ладно, что там, кто еще Власт и Колумба не добавился? Я, по-моему, добавился. Ну-ка, да, я участник, вот написано. Добавляйтесь, идите Власт и Колумба. Кстати, я хочу вашу скрипачку-девочку поэксплуатировать. Есть у меня мысль одна. Дадите ли в аренду? Дадите мне скрипачку потаскать, а то моя Ленка уехала в Краснодар жить. Теперь ее не выцепишь, далеко очень. Так, ладно, все, что там у нас, не цепляйтесь, отличная альтернатива, в лучших традициях, пишет Олежек, отличная песня. Вот, ну, собственно, все, давайте еще на всякий случай обновлю ВКонтактик. На всякий случай обновлю ВКонтактик. Что там у нас? Нет, никто ничего не написал. Ну и ладно, ну и хорошо. Вот, будь первым на родине в ВК, все в бане. Стандарт читинг. Давай и к вам добавлюсь. А что мне? Что мне, лень, что ли? Подписаться. Есть такая кнопка. Нажал. Все, и у тебя плюс один. Так, ладно, а что у вас говорят, кстати, забанили же, да, ВКонтакт, Одноклассники, все это. Ну, или это я просто по телевизору вчера увидел, что вроде как на Украине невозможно зайти во ВКонтакт. Вот, а я так вот смотрю, много ребят ваших тут как... Или это брехня? Так, Натаха пишет, у нас альтистка, не вздумай ее скрипачкой называть. Это надо у нее... Не, ну я же видел, она на скрипке играла. Скрипка. Ну, а просто скрипка, она делится. Альт, что там у них? И, ну, по факту это же скрипка. Вот. Ладно. Итак. Итак, друзья, давайте уже говорить до завтра. Все, что сегодня звучало, вся запись эфира появится завтра поздно вечером. Поздно вечером, потому что завтра будет еще эфир. Завтра у нас финальный отбор на Revolution будет. Да? Завтра будет мега-битва. Соответственно, все здесь устречаемся в 21.00. В пятницу в 8 вечера встречаемся со мной лично, не на неформатке. Неформатка тут ни при чем вообще, просто вот у меня в группе, на моих страничках в Фейсбуке, в Одноклассники, во ВКонтакте, где меня знаете, там туда и приходите. Это будет в 8 вечера, а сегодня все, все, ребра доедены, яблоковка допита, песни дослуханы. Вот, не болейте, любите друг друга, у нас тоже дождь, мы выяснили, что тепло только в Воронеже плюс 30, и в Череповце. У Череповца тоже тепло. Вот, а везде херачит дождина. Вот, всем пока, всем счастливо, ребят. Услышимся завтра. Отключаюсь.

Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Историю этой группы можно разделить напополам. Глэм-рок и трэш-метал. Вот так трэш-метал группы – это что-то с чем-то. Антиподы Металлики, если хотите. Участники группы говорили, что они ни разу не продались. То есть ни разу не выпустили коммерческий или просто навеянный новыми тенденциями альбом. Ансельмо говорил: «Мы пережили все направления хэви-метала. Гранж, фанк-метал, рэп-метал. Но мы все еще здесь. Мы всем дали понять, что не занимаемся херней. Наши фанаты знают, что мы преданы нашей музыке до мозга костей. Пантера Амброзия».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага. Воин. Поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Я подался бы в панки, если б не был так грустен. Попросился бы в хиппи, если б не был так зол. В голове моей ветры, птицы гнезд не совьют там. И друзей мне не надо, и не надо врагов. В голове моей ветры, птицы гнезд не совьют там. И друзей мне не надо, и не надо врагов. Мне не надо прощать.

сны мне платочком помашет, и козленок подземный дружески подмигнет, и архангел небесный мне платочком помашет, и козленок подземный дружески подмигнет. Вот.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

Сегодня среда, и значит, что сегодня очередная программа «Неформатный миксер» вышла в эфир. Вот, привет Циониду, привет Стреле Морфея, 23-я планета, приветище, Пашка, здорово, Ванька, приветище, второй Павел, здорово, кто там у нас еще, Антоха, здравствуй, Натаха, приветище, Машка, здравствуй, Ванек, привет. Вот, пока вас немного, со всеми поздоровался персонально. А, ну и что? Начнем мы с победителя прошлой программы. Это у нас была Юлия Глебова со своим, со своей белой вороной, что, в принципе, ожидаемо. Вот, посмотрел на активность, сделал выводы. Вот, совсем неактивные попадают в черный список. Вот, и больше мы их в программу звать не будем, потому что оно им не надо, а нам это тем более не нужно. Дадим дорогу лучше тем, кому это нужно. А, итак, славим победителя. Юлия Глебова, группа «Час спит», «Белая ворона» называется трек, город Минск. Поехали, и после этого начнем основную часть программы.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, еще раз добрый вечер. Привет всем, кто к нам только что подключился. Вот вижу, у нас нарисовался спринг. Спрингов, весна, весенняя, здорово тебе. Юрка, дружочек, приветище. Айрат, привет. Кто там у нас еще? Ян, Ян, здравствуй. И вот вижу, Айрат тут что-то на албанском пишет. Дружище, вот совсем не для меня.
3: Я сейчас тебе переведу.
2: Сейчас, подожди. Коляновна, абсолютное сейчас зло, залезет в Гугель.
3: Окей, подожди, не стирай, не переводи. Хочу посмотреть, что за надпись.
2: А итак, друзья, давайте сразу напомню, как с нами общаться, кто еще не в курсе. Во-первых, у нас есть Аська, 96-4-7-5, есть mail-агент неформатный, mail.ru. Кому удобнее общаться в WhatsApp или в Viber, 902-75-00-59. Ну, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях. К теме. Дениска, здравствуй. Вот, ну что, все, начинаем основную часть программы. Только что отзвучала победительница прошлой программы. Ребятушки, сразу хочу извиниться перед прошлыми победителями 23-го миксера. С этими чертовыми праздниками просто физически не успел. Вот, соответственно, всех побездаусов перекладем на следующий понедельник и всей кучкой прозвучите. Вот, не обижайтесь. А, так, это ж Бубль Гум написал мне, Айрат, дружище.
3: Ну, я не успела, блин, я только дошла.
2: Это слова из ACDC. Ты знаешь, я албанских языков не знаю. Вот если бы зазвучало ACDC, я бы его узнал. А вот по словам, ну вот точно нет. Вот точно никак, точно не ко мне. Ладно, едем все-таки уже в дебри неформатного миксера. Коляновна перемиксовала треки по одной ей известной какой-то там, не знаю, какие-то сигналы с Марса она получает.
3: Да, я сегодня очень хорошие словила.
2: Вот, и раскладывает треки по плейлисту. И первый у нас сегодня Nice Try. Твои губы горьки.
3: А ты сказал, как с нами связаться?
2: Да.
3: Я просрала?
2: Ты все, как обычно, профуфлыжила. «Твои губы горьки» называется трек. Что там у нас? Москва. Про себя ребята ничего не написали. Блюз, кантри указано в стилистике. Соответственно, ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте треки, высказывайте свое мнение. Только попрошу без хамства. Вот если есть что по теме сказать, пишите, конечно же. Музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие концерты. Вся реклама приветствуется, но только в момент, когда звучит ваш трек, дабы не засирать спамом ленту в эфирном чате. Ну и, собственно, поехали. Nice Try, «Твои губы горьки», Москва, ставим, слушаем.

твоих хрупких руках мое тело в капкане. В твоих хрупких руках мое тело в капкане. Твои сны полны звезд и густого тумана.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном.

0: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21.14 на наших зеленых системных. Коляновна, скажи. Скажи Павлику.
1: Чего, Павлик?
0: А, не Павлику. Кто там у нас? Цианид у нас.
1: Кому что сказать? Я сейчас всем все расскажу.
0: Она сейчас начнет, не заткнется.
1: Да.
0: Вот, и так только что у нас отзвучали Nice Try, твои губы горьки. Ванька Иванов пишет, мы вот, кажись, с вами выступали. Драмер не в грубе совсем, не в груве, пишет Пашка. Так, Ванька второй пишет, эта песня раньше не звучала ли в эфире? Клевая композиция, но уже трижды минимум перепетая. Я так понимаю, Ванька, ты узнал какую-то другую песню, которую я не знаю, поэтому раз перепетая, значит это был кавер. Так что ли? Ну-ка, Антоха, поведай миру, что это было, раз она перепетая. Или вы где-то музло сперли? Ну-ка, признавайся. Так, вот, что там, Маха пишет. У вас музыкантов из Питера нет, почему-то так по-питерски вышло. Да нет, по-моему, нет. Хотя не знаю. Так, Спрингов пишет, вот меня как-то от английских названий групп как-то подплющивает. То ли дело, к примеру, «Кожаный олень» или «Коричневый сын». Ну, а Спрингов тебя не подбешивает?
1: Нет, это нормально.
0: Это нормально. То есть, если сам я назовусь, то хожу я и вот. А все остальное, это плющит, да? Так, далее. Ну и все, больше никто ничего по треку не написал. И у меня глючит контакт, мне приходится кидать GS. GS — это жирный смайл.
1: А не что-нибудь такое?
0: Да, не то, что вы подумали, чтобы... Это чтобы у меня прогрузились комментарии. Вот, ну, давайте от себя, что ли, ложку дегтя брошу, потому что по треку никто ни хрена не нацарапал. Вот мне не хватило воздушности гитары, вот честно. Блюз достаточно такой, ну, наверное, стандартная многоходовочка, но вот именно вот сама гитаряха соловая, вот прям очень ей не хватало воздуха, прям очень. Но это, опять же, на мой вкус, да, не знаю, может, на самом деле оно так и должно звучать, но вот лично мне не хватило. А так, конечно, здорово, молодцы, от меня галочка будет. Вот, ну и все, заканчиваем программу. Больше мы никого включать не будем. Так, что у нас дальше? Далее у нас группа 23-я планета.
1: Вот ты там столько много пропустил, там Костик появился.
0: Костик? Это все гребаный...
1: Это все вот это же.
0: Да, вот надо жест написать, жирный смайл. Вот, и появляется сразу. Так, вот смотрите, Стрела Морфея написали, интересное звучание, стильно нам понравилось. Далее... Юрка пишет, да, барабаны не мясные, а сама песня офигенная, мне нравится. Ванька Иванов написал, хорошо звучите. Далее, Цианид группа вот пишет, концептуально, блюзово, так чувствуется, что музыкантам нравится своя музыка. Твою мать, капитан очевидность, если бы им не нравилась своя музыка, неужели бы... Вот группа Цианид, тебе нравится своя музыка или нет? Так, сейчас, наверное, уже многие отошли от такой стилистики, но, как оказалось, не все. Ну так и не надо отходить. Зачем? Зачем отходить? Костик, привет. Далее. Вот, Антоха пишет, нет, это не кавер, но это закос под блюз. А там все так или иначе стандартно. Ну, значит, неправ был Ванька по поводу 3000 раз все это спето-перепето. Вот, насчет Чижа я тебе не соглашусь с этой песней. Ты ушла рано утром, это где-то вот совсем не туда. А далее. Ну и все. Как бы все, больше никто ничего по теме не написал. Значит, едем, да. Вот теперь смело едем дальше. Далее у нас группа 23-я планета. Город, который стоит на берегу Белого моря. Город Архангельск. Никак я туда Коляновну не довезу.
1: Там холодно.
0: Там нормально.
1: Там холодно.
0: Там нормально.
1: Я замерзну и помру там.
0: Ты про Вологодчину так
1: там
0: же говорила.
1: Там холодно было
0: тоже. Да нормально
1: тоже.
0: Там было, мы просто ездили зимой. Вот, и что, у ребят сегодня басист празднует днюху. Серегу поздравляю с днюхой. Вот, дружище, я всем желаю только здоровья. Остальное наворуем, ну, а все остальное тебе нажелают все остальные. Вот, а итак, 23-я планета, свежайший трек «Между морем и небом» называется. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, как обычно, не стесняйтесь, комментируйте, высказывайте свое мнение и т.д. и т.п. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:26 на наших зеленых системах. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, которая отслеживает эфирный чат.
3: Да вообще, посадили меня сегодня, как эту? Сижу, работаю, потому на трехработу.
2: Потому что у меня тут ни хрена не обновляется. Вот, и приходится писать ЖС, жирный смайл. Вот, тут по поводу... Давайте я в эфир отвечу. Тут группа «Бардак» переживает, что вот когда там будут звучать, сделайте скриншот. Ребят, ну мы этой херней заниматься, честно, не будем, потому что, ну, в эфирный чат ссылку кидаем. Сейчас звучит тот-то, тот-то. Вот, если кому-то это надо, то, ну, скриншотьте оттуда. А, так, ладно, все, возвращаемся к группе «23-я планета». Ян вот пишет, во вступлении атмосферно густая, аж ложка стоит. Хотел к Яну в друзья добавить, а к нему только подписаться можно. Вот, а я подписываться жутко не люблю. Так, что там, Светка нарисовала нам хороший напиток. Слушай, а что это такое? Бодикуба.
3: Какая-нибудь
2: Аня написывает хива. Херня, короче, какая-то. Так, ладно. Ванек вот пишет, композиция просто чума, мне очень нравится. Антоха пишет, интересно звучит. Серый, приветище тебе, пишет, вот Архангельск хорошо звучит. Далее, весна, весенний, пишет, песня довольно интересная, жаль, не хитяра. Без хитяр шансы невелики. Ну, как тебе сказать, не хитяра? Вот если покоцать ее спереди минуту отрезать и сзади 2 минуты, и будет хитяра, честное слово. Я, вы знаете, где-то неделю назад, может, 3 дня назад, ну, на той неделе Пашку ругал. Я говорю, наверное, мне, говорю, кажется, у тебя затянут трек. А сейчас вот прям послушал 23-ю планету и 6:06 тайминг у трека, представляете? Вот где затянуто-то. Ё-моё. Так, Цианид вот пишет, воздушно, легко, может, немного подзатянутое вступление и проигрыш длинноват, но на истину не претендуем. Да, ребят, я с вами согласен. Так, Натаха пишет, очень классно, только вступление длинновато. Даже залезла на сайт посмотреть, будут ли слова. Кстати,
3: я вот тоже так подумала, говорю, что они не поют.
2: Коляновна тоже спросила, тут говорит, вообще петь-то будут хоть. Так, весьма впечатляющее, только лично для меня затянуто гитарное соло в таком звучании, объеме ни к чему в такой песне. А может, просто я не люблю такой звук у гитары, им сразу выдаются ядреные гитаристы. Так, далее. Ванька Иванов пишет, когда одни хиты приторно, а по песне лично для меня не хватает жиру в частотах. Жалко очень. Как минимум барабанов прям совсем нет. Далее, что там у нас пишут? Так, вот, «Стрела Морфея» написали. Сегодня, я так понял, Светка отдувается за всю «Стрелу». Интересное звучание, хорошее сочетание голосов. Возможно, вступление чуть затянутое, но потом интересно раскрывается. Или это в законе жанра. Понравилось неожиданное окончание. Так, Пашка вот пишет, что-то непонятное с пульсацией в композиции, то есть, то нет. Далее, в конце понравилась вокальная часть с дроблением, здорово звучит, написал Антоха. Далее, все, по теме больше ничего. Пашка Павлов, привет! Привет, дружище! Что это ты сегодня не пьяный и слушаешь? Здравствуй! Так, ну и все, собственно, по треку. Все зачитал, что касалось по теме, от себя тоже вроде как сказал. Ребят, все здорово, все классно. Вот, Машка раскрылась. А я Коляновну по
3: он
2: больной
3: меня,
2: ноге.
3: Да, не подумайте ничего, я ударилась, а он мне постоянно там гладит.
2: Вот, и чего, вот только вот смущают, конечно, длинные вот эти партии, они, мне кажется, ну совсем ни к чему. Потому что прям начинают руки бегать и хочется перемотать, чтобы уже слова услышать. Я бы, конечно, порезал бы. Так, ну и все. А, вот, пишут, нет, стрела Морфея, различать я их перестал. Ну, просто вы не бухаете пока, поэтому...
3: У вас когда вы не очень.
2: И я еще трезвый. Вот, сейчас, если я бахну, я начну, буду вас различать тогда. Ладно, едем дальше. Дальше у нас Orange Rage. Это вот как раз Ян, я так понял, да, у нас оттуда. Сейчас найду, что они про себя написали. «Город Киров. Порванные сны» называется трек. Вот, написано, что трио из Кирова, исполняющие композиции в стиле гранж-панк-нью-гранж, вашу мать. «Порванные сны» — песня с последнего сингла «Клетка», увидевшего свет 18 декабря 2017 года. Вот, гранж-панк-нью-гранж, такого я еще... сочетание не слышал. Ну, давайте ознакомимся. Итак, Orange Rape, город Киров, «Порванные сны». Ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, у Коляновны есть слово. Мать вашу.
3: Мать вашу, Морфеи, мои дорогие. Будьте так любезны, не выставляйте.
2: Говори в микрофон.
3: Подождите, я в руки возьму его. Будьте так любезны, не выставляйте, пожалуйста, алкогольную продукцию, потому что некоторые сходили, приперли пиво.
2: А что, пивасику нормально?
3: И вонять будет во весь дом этим долбанным пивом.
2: Ну, начинается.
3: Накажу.
2: Начинается.
3: Троих.
2: Никого не слушайте. Приедем и пропьем весь Нижний Новгород. Итак, ладно. Что там у нас? Отзвучали у нас Orange Rage, Порванные сны. Давайте я сразу зачитаю комментарии. Так, во-первых, привет, Щеколка. Здравствуй, дружочек. Что там у нас пишут, народ? Пашка вот пишет, вокал ужасен для меня. Дичь по музыке однообразна, в минус. Юрк пишет концептуально, но, к сожалению, не по мне. Натаха вот пишет, типичное юношеское творчество. У нас точно такие же в клубе репетируют. Ребята, ищите себя веселей и больше. Ищите себя веселей и больше. Вот. Так, Цианид пишет, странный вокал, что-то не разобрать, но может в этом и есть их фишка. Чуть помелодичнее бы, конечно, да, однообразно, а то как-то. Вот. Так, Ванька пишет, мрачновато что-то, нельзя так в первый рабочий день после праздника. Далее, тяжеловато для восприятия, пишет второй Ванек. Я, конечно, понимаю, что вокал это фишка у ребят, но по уху скребет. Далее, Спрингов пишет, пренебрежение тремя блатными аккордами не всегда полезно. Вот я, к примеру, из-за этого Эмерсона и Клервоту больше не слушаю. Далее, Колк пишет, согласен с Павлом, пытается дать драйва в вокале, но было бы намного лучше спеть ровнее в голосе, смотришь, и драйвок появится. Вот. Знатный шароёб Александр нарисовался наш. Здравствуй. Здравствуй, дружище. Так, Стрела Морфея пишут, текст интересен, подача не очень. Слишком за ритмом вокал погнался, хотя нагнетание с каждой секундой как будто с вокалом не вместе. Вот, Колка Коляновне пишет, пиво не воняет, а пахнет.
3: Нет, она воняет, Коля. Милая, оно так воняет. Для тебя оно может пахнет, когда ты упьешь.
2: Слушай, я терплю твои эти вот все парфюмы твои по утрам, по вечерам. Это меня точно так же коробит, когда она весь дом прет вот этой дрянью дикой.
3: Это не дрянь. Ты сам ее нюхаешь.
2: А для меня пиво не дрянь.
3: Ну и все. Я надушусь, а ты пивом напьешься.
2: А я пивом напьюсь. Иди подушись. Иди удавись. Так, ладно. Далее, что там у нас? Ну и все, по треку больше комментариев нет. Ребят, от себя скажу следующее. Ну, скажем так, как вы это назвали? Гранж, нью-панк, нью-гранж. Я вот в этих понятиях сильно не разбираюсь. Панк вообще не мое. Скажем так, но вот по поводу того, что я сейчас услышал, вот полностью соглашусь с Колкой. Если бы спели ровно, было бы больше подачи, наверное, получилось бы. И не хватает в треке какого-то прям вот... Вот знаете, вам попробуйте этот трек разбавить. Вот этот рваный ритм идет, а потом что-нибудь мелодичное, как в пароле туда. Есть ара-американцы, господи, как их называют? Сарксян. Кто они, как они?
3: Я не знаю, я турбу хочу.
2: Ну, вы меня поняли, да? Ара-американцы, есть у них такой трек тоже, вот подобный в таком стиле, то есть вот идет там у них...
3: Латино?
2: Рвуха, потом раз, пошло... плавненько такое мелодичное запиливание. Да, System of Down, все правильно. Спасибо тебе, весна-весенняя. Вот, и как бы там звучит. И я думаю, вам можно также попробовать. Ну, конечно, не слизывать, а вот сделать как по-своему, но именно вот с таким. Ну что ты меня
3: делаешь? Я турбо хочу. Там хоти. Висит турбо.
2: Где турбо висит?
3: Вон там.
2: Пришлите! Вот. Пришлите Коляну мне жвачку.
3: Хочу.
2: Вот я не знаю.
3: Нет, жвачка нахрен не нужна, фантик.
2: Фантик нам.
3: Фантик
2: нам пришли.
3: Дайте мне фантик.
2: Вот, все, Ян, дружище, бери за хобот наши советы и пробуй. Пробуй, в любом случае не бросайте, не упирайтесь ни во что. Экспериментируйте, и все у вас получится. Я считаю, что любая музыкальная группа должна попробовать все. И рано или поздно найдете свой звук, найдете своего слушателя, и все будет здорово. Вот, Колка пишет, им надо сыграть на контрасте. Ну, как раз то, что я пытался выразить тут получасовым перлом, Колка сказал одной фразой, надо сыграть на контрасте. Вот, все, едем дальше. Далее у нас человек Алексей Кулаев, не смогли мы его найти во ВКонтакте, но надеюсь, что дошло до него письмо. Дошло до него письмо по имейлу. «Трамвай без номер» называется трек. Так, сейчас я найду, где он у нас. Вот она у меня, его страничка открыта. Про себя ничего. А, нет, подождите, это не то. Это у нас не то. Вот он, Алексей Кулаев, «Трамвай без номера», город Звенигород. Про себя написано очень лаконично. Родился в 62-м году. Альбом «Трамвай без номера» 2012 год. Ну и, собственно, ставим, слушаем трек. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:45 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от нас он уже. А с вами Диджей Зухер, с вами Абсолютное Зло Коляновна, наша Аська 96475, мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. А кому удобно, WhatsApp, Viber 902-75-00-59, кому удобно общаться во ВКонтакте, находите группу Неформатное Радио, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Все сказал, все сказал. Так, озвучал у нас Алексей Кулаев. Трамвай без номера, город Звенигород. Так он у нас и не появился в чате. Видимо, все-таки письмо он не прочитал. Вот, ну да ладно. Послушает потом в записи. Итак, что пишет нам народ? Знатный наш Фомин Шарадуф.
3: Нет, мы очень долго думали, как это новое прозвище.
2: Начало пишет Нормалды. Нормалды. Серега Огнев пишет, ногу свело, напоминает. Весна весенняя написал, очень даже пойдет в машинную говнитолу в дальнюю дорогу послушать. Антоха пишет, простенько, но душевно, в зачет. Колка написал, музыкально, вокал с фишкой, заебись. Далее Фома наш пишет, голос, да, напоминает, но голоса не выбирают, так что это никак не минус. Кстати, вот это говорит сразу о старости нашей с Коляновной. Потому что Коляновна, вот она, мы на самом деле этот трек услышали еще в прошлую программу, хотели его упихать, но уже там было полно. Вот. А Коляновна сказала, что на Глызина очень похоже.
3: Да, есть такая песня, наподобие.
2: Вот, так что вот...
3: Ну, я не старенькая, это он старенький.
2: На Глызина слышишь, а я не слушаю. Значит,
3: да я его как слушаю, как ты телевизор.
2: Вообще, на самом деле, я считаю, что когда приходит возраст, выходишь на пенсию, я уже Колянов не говорил эту мысль, ты приходишь в пенсионный фонд, тебе выдают пенсионное удостоверение, беретку, которой ни у кого нет, сумку, авоську и бесформенный плащик. Вот.
3: А трость?
2: Трость нет. Трость приходит позже. В травмпункте, да. Так, ладно. Пашка пишет, словил тоже это. Это, видимо, про голос. Ян пишет, голос хороший. Далее. Что тут у нас еще по поводу трека? Так, вот, Ванька Иванов пишет, вроде все на месте, без комментариев. Молодцы. Юрец пишет, хорошо, добротно звучит, мне такое близко. Пашка Павлов пишет, не мое, но хочется отметить качество. Далее, вот ровеснику респект, просто молодец, зачет, зачетище в лучших традициях 70-х, написал Ванек. Далее, Натах вот пишет, зачетное творчество зрелого музыканта, музыка кажется легковатой, но все равно песня в исполнении класс. Далее, Стрела Морфея пишет, приятная, спокойная песня, не совсем наш жанр, но под настроение вполне зайдет. Интересный текст, хорошая история. Я вот думаю, Стрела Морфея, как мы с вами бухать будем? Вот все, что нравится мне, вы всегда пишете, совсем не наш жанр. Совсем не... А вот как же
3: песня... А когда вы пробухаетесь,
2: когда мы нахерачимся, да, нахерачимся.
3: Что тут нахерачитесь?
2: Ну, мы по-любому нахерачимся. Вот, и придет момент орать песни под гитару. Что же мы будем делать?
3: Глызина петь.
2: Глызина петь будем.
3: Я вам найду.
2: Пойдем в караоке-бар. Так, Женек. Женек Шелепин пишет, в целом слушается легко, соло простенько, голос немного похож на ногу свело в припевах. Вот тоже, тоже на Макса все. А мне почему-то он там не слышится, не знаю, почему он вам всем так...
3: Я вам найду эту песню Глызина и засуну.
2: Слышится.
3: Засуну вам.
2: Так, Айрат пишет, приятно вашу пикировку слушать. К тебе мы тоже бухать приедем, ты тоже готовься. Так, далее... Так, что там у нас по треку? Вроде все, да? По-моему, все прочитал. Все, да, все прочитал. Все прочитал. Так, ну чего? Собственно, нам с Коляновной понравилось сказать. Я, в принципе, подпишусь под каждым комментарием, который прозвучал. Вот, и нам легло на душу, скажем так. Конечно, такое постоянно слушать не будешь, но время от времени очень даже хорошо заходит. Если ребята выиграют голосовалку, совсем не обломаюсь, буду только рад. Вот, ну и, собственно, едем дальше. Вот смотрите, тут все понеслась. Друзья, мы вас всех приглашаем на концерт, да, в Казань. В Казань. И, возможно, получится в Нижнем Новгороде. Вот кто хочет, подтягивайтесь, подъезжайте, там побухаем. Кому дорога... Да, кому две версты не это, как это, бешеные собаки, две версты не крюк. Вот, кому это не крюк, подтягивайтесь, погуляем. Все вместе. И, в принципе, мы только за. Так, ну и все, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Люцимеры. Сейчас я найду, где у меня... Где эта херь? Вот она. Вот же она. Так, город Минск. Про себя, ребята, ни хрена не написали.
3: Это же Минск.
2: «Были, не были» называется трек. Собственно, ставим, слушаем, комментируем. Поехали. Да, вот же они.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21.55 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Вот Пашка написал, что не из Минска мы, а из Москвы.
3: А фигушки, что написано,
2: вот что написано, то и прочитали. Так что хочешь не хочешь, вали теперь жить в Минск. Тем более Колка вот написал: земляков узнаю издали, зашибись мне в жилу. Вот, так что, Пашка, всем коллективам прям грузитесь в фуру и езжайте теперь жить в Минск. Все, мы вас переселили. Так, ладно, читаю комментарии. Спринг Спрингов пишет: мне нравится брутально, я люблю. Далее Фома пишет: наш музон. Пашка Павлов, наш самый главный антагонист неформатного радио, пишет: снова любовь, снова сопли, мне неинтересно. Это просто он трезвый сегодня, да. Ванек пишет: очень интересная композиция, но как-то четкости, что ли, не хватает. Может, я маленько подоглох, может, колонки дерьмо. Ты знаешь, у меня колонки, скажем так, не дерьмо. Я не подоглох. Давайте я уже сразу расскажу, что думаю. Мне понравилось, звучит здорово, но я ни хрена не понял. Вот ни одного слова. Мало того, что я слова в принципе не слушаю, но вот еще сейчас, то есть они даже на уровне подсознания не зашли, даже припев. То есть какая-то там беда-бедуха со сведением, я так подозреваю, скорее всего, дело в нем. Потому что вот, ну, у меня даже, вот, как бывает, ты не слушаешь, но на уровне подсознания все-таки какие-то слова залетают. А в меня вот вообще ни одно слово не попало. Вот, и я думаю, это все-таки беда звукорежиссер. Ребят, надо что-то с этим сделать. А так, в принципе, мне вот как общая картинка мне очень понравилась. Но вот вообще не разобрать слов. Так, Ванек вот пишет: как будто Саша Васильев к парням на запись вокала заскочил. Конечно, шучу, навеяло, парни молодцы. Нет, Саше Васильевым там даже не пахнет, даже не обижай, ребят. Не обижай их. Так, далее. Юрок вот пишет: записано профессионально, а песня не по мне. Не по мне. А что, нормально, по-моему, прозвучало, мне кажется. Юр, а почему бы... у меня давно есть такое вот прям... я хочу от тебя услышать, Ракешник. Я понимаю, что это не твое, но мне кажется, вот тебе надо попробовать что-нибудь вот такое прям вот забабахать. Может, давай вместе что-нибудь сделаем. Ну, мне кажется, тебе прям вот можно это сделать. Так, Стрела Морфея пишет: интересная вокальная находка в припеве, весьма любопытно, понравилось, напомнила Рому Зверя. Оригинальная композиция. Напомнила Рому Зверя оригинальная композиция. Вот масло масляное. Фома пишет: песняк норм. Далее Женек пишет: Шлепин, много повторов припева, пересластили с любовью. Ну, не знаю. Так, Натаха пишет: что-то не цепануло песня, я слушаю фоном. Далее. Вот, Колка пишет: все слова четко слышны. Слушай, ну не знаю. Ну вот честно, у меня как-то прям вот... все слова мимо пролетели. Честно, я не дабы обидеть ни в коем случае. Но вот как есть, так и говорю. Айрат вот пишет: да, вокал глух и ватит. Ватит. Ну да, как ваты. Ну вот я про это говорю. То есть его не разборчиво очень. Я бы поработал еще с вокалом, честно. Просто я знаю, что Колка слушает на мониторах, на студийных. Вот у него стопудово там все слышно. Все слова, все призвоночки, свисточки. Вот. А в среднестатистических обычных колонках получается глуховато. Я вот всегда ругаюсь со всеми, что ну слушайте обязательно в разных вариантах. Там в наушниках, в колонках, в мыльнице, в машине. И чтобы найти четкую середину и что-то выбрать из этого. Так, Родик нарисовался у нас. Привет тебе, дружище. пишет вот всем Рахат Лукум Амигос, проспал большую часть эфира, пришел на поддой. На поддой. Вот ему тоже поддой послышалось. Так, ну и все, в принципе. В принципе, все. Едем дальше. Ребят, мне лицемеры понравились. Мне лицемеры понравились, и прям вот честно говорю, но хотелось бы слышать слова. Все, едем дальше. Дальше. Дальше. Дальше.
3: Запускаем шарик.
2: Запускаем наш знатный шароёб Александр Фоминс. Вот, наша двухметровая оглобля. Любвеобильная. Я очень люблю этого человека, но, к сожалению, мне нравится только 10% его музыки. Когда мы с ним бухаем, мне нравится вся его музыка. Но вот когда я адекватен, мне нравится только 10%. Но, тем не менее, это двухметровое чудо я все равно люблю. И вот сейчас мы будем слушать именно его. Гравитационная неустойчивость. Группа, трек называется «Сочи 2014», в 18 году. Почему нет уже «Сочи 2018»? Тем более, на, как это, перед... Перед, как, мундиаль все его называют, да? Мундиаль. Сейчас у нас тут футбол, футболище по всей стране.
3: Чемпионат.
2: Чемпионат, но его мундиалем называют почему-то.
3: Мундиаль он там, блин, потому что не умеет.
2: Я вообще спорт не смотрю, никакой. Никакой, поэтому для меня это все далеко. А, вот, в 18-м, 18-я редакция песни. Охренеть. Далеко. А, вот, в 18-м, 18-я редакция песни. Охренеть. Вот, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.05 на наших зеленых системных. Вот Ян пишет: с этими ребятами я бы пивка попил. Ой, Ян, ты знаешь, это исполнение смертельного номера. Мы как-то раз умудрились выжрать 2 ящика вискаря. Потом мы еще играли. Потом играли вместе. Потом орали вместе на одной сцене. Потом мы пили, потом мы опять пили, потом пили на сцене, потом под сценой, потом всяко разно. Короче, Ян, я тебе могу сказать, что с Фомой бухать опасно. Самое чудное, что в определенный момент он бухать прекращает, но вроде как присутствует. И ты думаешь, что он пьет, а пьешь в одно рыло. И вот весь этот алкоголь потом в конце бьет тебе в голову. И подвергает твой организм всяким странным происшествиям. Вот, поэтому очень аккуратно. Так, вот Ян написал: ой, хорошо. Пашка написал: тут все как обычно. Родик пишет: как знатно заорали на старте, тематическая лирика про футбол. Ванька пишет: круто, это, наверное, вариант олимпийского гимна был. Не знаю, не знаю. Так, Антох вот пишет: музон драйвовый, хотя немного однообразный, но вокал вообще не по мне. Далее, Спринг Спрингов пишет: качает музыка, в тексте какой-то нездоровый оптимизм, или это Стёп? Ты знаешь, есть у них... Вот мне тексты Фомы не все ложатся, вот честно скажу. У меня есть 2 или 3 любимых песни из всех, что я у него слышал. Вот, и чем

0: меньше оптимизма в тексте, тем мне больше нравятся его песни. Есть у Сашки такой, как это называется, стиль. Акын такой. Вот что думаю. Вот есть акын, который что вижу, то пою. А Сашка что думает, то пою. А так как он человек добрый, он всех любит, он большой и добрый, то, соответственно, и тексты у него получаются такие же. Очень солнечный. Если бы, как это, твои слова бы, да богу, в уши, да? Вот, то было бы все хорошо. Так, Ванька пишет, немножечко бравада, но если на это забить, то все нормально в стилистике жанра. Далее, вот Серый пишет, под пиво в баре хорошо пойдет. Колка вот пишет, здесь как раз вокал чуток вперед бы, потому как на мониторах я различаю все слова, но не уверен, что все будет четко на бытовухе. Далее. Далее. Вот, Фома пишет, это не Степ, это не Миров. Медовое с перцем. Да, кстати. Далее. Вот, Натаха пишет, думаю, что-то мне напоминает. Также гравитационную неустойчивость и напоминает. Круг замкнулся. Коротко и ясно, все по гравитационному круто вышло. Далее, Стрела Морфея пишут, хорошая забойная композиция, прям движ навевает, хочется бухать и гордиться за наш футбол, или просто бухать. Степ с оптимизмом, это круто, зашло. Дальше, Юрка вот пишет, честный ракешник 18-й редакции. Классно. Но, Саня, если будет 19-я редакция, вот удалю трек с сайта, к чертовой матери. Так, далее. Вот, пишет, я же перестал пить, потому что мне через час на работу надо было. А, вот в чем дело. То есть два ящика вискаря, ну, скажем так, в три рыла. Потому что бухали в основном я, Фома и мой басист Кузя. Все остальные, они как-то все развалились по углам. Кто пошел траву курить, кто просто попадал. Вот. И вот два ящика вискаря, а потом ему ж через час на работу, поэтому он перестал бухать. Да, да, Санечка, вот все правильно. Далее. Так, Женек Шелепин пишет, драйвово, припев зачет, голос бы немного вывести, низкие ноты не очень звучат. Далее. Так. Вот Ян спрашивает, вы заметили, что мы обсуждаем тексты некачества? Кузи, привет, передавай. Ты знаешь, я Кузю видел последний раз 3 года назад, он ко мне на днюху приезжал. И все, больше мы с ним не виделись, хотя страстно желали друг друга несколько раз, но что-то как-то не слипается. Он же переехал в другой город теперь и...
1: Страсть утихла.
0: Страсть утихла. Любовь осталась, а страсть утихла. Ну, вроде как обещал вернуться, как Карлсон.
1: Ты как влюбчивая ворона.
0: Буду ждать Кузеньку. Ладно, едем дальше. Далее у нас на старте город Казань. И вот все, кто услышали Казань, сейчас прям наверняка подумали, что будет играть группа Кулай. Вот, и вы не ошиблись. Потому что именно сейчас будет звучать группа Кулай, трек называется «Веришь», город Казань, замечательные ребята, альбом «Хлопок и бумага». Желаю Эдику выздоровления скорейшего, попал он под машину, я уж так вот, извини, я рад скажу на весь мир, но давайте все дружно прям скрестим пальцы, чтобы выздоровел человека, чтобы все было хорошо. Итак, ставим, слушаем, Кулай, «Веришь», Казань, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, только что отзвучала группа «Кулай», город Казань. Трек называется «Веришь». 22:16 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Кому удобно, во ВКонтакте находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Выдыхаю. Я засек, мне три вдоха надо, чтобы сказать говорилку.
3: Один пук.
2: Не, пук попозже.
3: Не надо.
2: Мы уже с Коляновной прикинули, как я буду в старости вести программу. Я буду сидеть на утке со слуховым аппаратом. На мне будет слюнявчик, на мне будут бифокальные линзы 3-сантиметровые.
3: Вот.
2: Вставная челюсть, я буду жутко щепелявить. Вот. Короче, будет.
3: Давай, быстрее, скорее, я хочу на это посмотреть.
2: Ну, тебе для этого надо состариться вместе со мной. Я думаю, ты будешь ничуть не лучше.
3: А ты не увидишь уже.
2: Почему? Ты думаешь, ты меня раньше в гроб сгонишь? Ну ладно тебе, ну пожалей меня уже.
3: Нет.
2: Вот, ладно, читаю комментарии. Так, вот Spring пишет: текст вообще вещь. Колка пишет: качество, звук музыканты, хорошая акустика. Ванек пишет: крутейший звук. Дальше Фомаут пишет: огонь. Далее Родик пишет: в дорогу бы себе включил, можно подпевать и глазеть на мир вокруг. Главное, чтобы водитель не отвлекался. Далее Ванек второй вот пишет: Кулай, как всегда, нога задергалась, душа развернулась, мужики, вы круты. Женька Шелепин пишет: хорошая вещь, со звуком все в порядке. Натаха пишет: Кулай супер, выздоравливай, друг. Антоха пишет: сыграно круто, конечно, интересно слушать такое многомерное звучание. Юрка пишет: мне очень нравится, скорейшего выздоровления. Пашка Антропянский, наш Полине друг, пишет: я на вызове с одним ухом с вами. Вот, ну давай там, не отвлекайся от дороги. Так, и что тут? Вот Фома пишет: все норма, звучание, текст, все остальное, короче, зачет. Далее. Все, вроде все. Все. А, вот, Стрела Морфея написали: какая приятная во всех отношениях композиция. Все сбалансировано и продумано. Зашло здорово. И все. Вот, ну, что могу от себя сказать? Очень люблю эту группу. Очень я им завидую, прям по-доброму завидую. Так писать акустику, это прям надо, ну не знаю, надо ее очень чувствовать хорошо. У меня так не получается. У меня вообще ни хрена не получается, как бы я ни старался. Поэтому молодцы. Вот, и было бы здорово, если бы у нас все получилось. Да давайте я проанонсирую на всякий случай, да, 28 июля, если кто-то будет в Казани, подтягивайтесь, хотим мы вместе поиграть акустику. Ребята с акустикой, я, скорее всего, тоже буду с акустикой, там я, бас и какая-нибудь перкуссия. Не будем утяжелять концерт, как бы кому интересно, подтягивайтесь. Место обозначим, как только будет все понятно. Едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас группа Диамид. Диамид, сейчас я их найду. Где они там у нас? Вот же они. Диамид, трек называется «Интернет», Нижний Новгород. Где мы тоже будем? Ой, я чувствую, мы сейчас компашку насобираем. Е-мое. Так, город Нижний Новгород. О себе написано один. Вот, один. То ли самбля без ансамбля, то ли первый трек. Я не знаю, что это значит. Тем не менее, ставим, слушаем, поехали. Ссылочку сейчас кину. Комментируем, не стесняемся.

0: Так, стоять, Зорька, проебал я вспышку, как всегда. Так,
1: а сейчас. Я ему говорила.
0: Она мне говорила.
1: Говорила.
0: Вот, но тем не менее, просто у нас кончились эти, как они называются, джинглы. Я их сразу не накидал. А когда они появились снова, я их забыл накидать. Вот, ну сейчас мы их, это дело исправим по-быстрому, чтобы больше не лажануться. Вот, итак, только что у нас отзвучали, кто у нас? Диомид со своим треком «Интернет». Пашка Павлов наш проснулся, он там втихаря все слушал. Говорит, не удержался, в пляс наконец-то что-то позитивное. Дудки, пойду играть и по головам раздавать. Кому ты там по головам собираешься дома раздавать? Так, Ванек, Ванька пишет, зачем так категорично, брат? Спрингов пишет, нормульские земляки, дудки четкие. Я написал дудочке зачет, бодрая вещь. Родик пишет, истину сквернословят исполнители офигенной музыки. Фоме, видимо, понравилось. Так, Пашка пишет, вот, парни, не обижайтесь, Сергей Михалок эту нишу шикарно занимает. Почему так тянет на социалку? Слушай, ну, не знаю, я с Михалком, наверное, не буду сравнивать. Слова я не слушаю априори, поэтому мне проще. А, в принципе, в Бодряку, ну, неплохо. Далее. Пашка вот пишет, требую больше таких команд у вас откопать. Текст, конечно, угар, и мотивчик в голове застревает. Класс. Ну, кто может командам запретить грузить музыку на неформатное радио? Да никто. Вот как только будут грузить, так их и будет больше. Так, Юрка Арцизов пишет, без комментариев. Фома написал, какой-то мегапозитив. Стрела Морфея пишет, землякам респект, ритмично весело, текст со смыслом. Ванька Привалов пишет, духовые четкие, бодренько, слова неожиданно для себя не слушал. Это заразно. Воздушно-капельным путем передается от Зухера. Так, Женек Шелепин пишет, запись не порадовала, со звуком нужно поработать, где-то слышится группа «Лепреконсы». Ну и, в принципе, все. Ребят, ну, я комментировать от себя, наверное, не буду, потому как, скажем так, не мое. Для меня, как бы, все подобные группы и треки звучат одинаково. Это не в минус вам, это просто, ну, просто я не слушаю такую музыку. Вот, поэтому, наверное, комментировать ничего не буду. Как бы, вот, комментарии от слушателей зачитал, все по-честному. От себя сказать нечего. Ну, для меня, как одна из многих таких песен. Вот. Едем дальше. Далее у нас рок-группа «Бардак». Трек называется «Я так решил». Так, где они у меня? Так, Диомид у нас отыграл, Люцимеры отыграли. Вот, вот же он у нас, «Бардак». Город Москва, указана дислокация. Про себя у ребят ничего не написано. Вот, автор слов Иван Есин. Стилистика рок. В принципе, все, больше ничего не написано. Поэтому ставим, слушаем. Как бы составляйте свое мнение, комментируйте, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:30 на наших зеленых системных. Вот, и мы тут все лицезреем в эфирном чате. Все, кто не во ВКонтакте, те не знают. Но наш Пашка Полини Павел, который на скорой помощи куда-то съездил, вот, подогнали ему целую коробку семян конопли. Вот, что означает, вот я знаю, там внизу три значка, да, вот первый, средний, это, я так понял, экологичная какая-то упаковка, а вот это по жопа, жопа нарисованная, что значит этот знак, мне интересно.
3: После этих семян жопа, что непонятно.
2: Нет, после этих семян не жопа. Вот, ладно, отвлеклись, только что у нас отзвучали группа «Бардак», трек «Я так решил», город, сейчас найду, город Москва, вот, и что там нам народ пишет. Метла «Звездные войны» сурово. Фома вот пишет, только мне показалось, что там «Звездные войны» или нет. Что там вот «Джедаи». Далее, кто там что написал. Вот, рок-н-ролл и Камасутра, это прекрасно. Родик пишет, «Звездновой новости», спецвыпуск, красота, нет времени на разговоры, пора встанцнуть и подпеть. Станцнуть, как-то звучит это.
3: Я промолчу.
2: Ты промолчишь, да?
3: У меня очень богатая фантазия.
2: Вот, фантазия, да, прям воображение рисует другие картинки. Так, Фома, Сашка пишет, сегодня день правильной музыки. Далее Натаха вот пишет, ой, нет, я такое не могу слушать. Стрела Морфея пишет, прикольная стебная вещица, хорошо подана и сыграна. Колка пишет, второй голос должен петь с такой же подачей, иначе дискомфорт ушам. Да, вот я сейчас разверну эту тему немножечко, когда до меня слово дойдет. Так, Ванек пишет, вот я не умею играть трогательный марш, а ребята умеют. Трогательный марш, это ты про вступление? Женек пишет, голос мне не зашел, бэк не спасает. Звездные войны тут причем не понял, о чем песня. Юрец пишет, играл с этими ребятами на одной сцене, материал для меня очень противоречивый, но рубятся они честно. Вот, смотрите, у нас разногласия. Вот Фома пишет, отлично, Рубилова голос вообще супер. Так, Ванька Иванов пишет, единственное, до чего могу докопаться, такое ощущение, что девушка не помнит текст. И когда его вспоминает, то прорывается. Нужно было либо все подпевать, либо только припев, но, возможно, это с первого раза так послышалось. В целом, хорошо очень. Так, ну и все, в принципе, по треку больше комментариев нет, от себя расскажу, вот то же самое про вокал, ребят, очень они раздельно звучат, то есть вот что-то недодумано, женский бэк, он прям вот как что-то отдельное от трека стоит, вот поставили, я не знаю, корзину с мухоморами, а рядом лежит, ну что там для сравнения, корзина с земляникой, да? То есть вот абсолютно две разные вещи. Вот женский бэк и весь трек в целом. Как-то там малеха недодумано. Мне кажется, если в пластике еще не напечатали, может, имеет смысл переделать. Вот, а так, в принципе, неплохо. Ну и как бы все. Пашка, друг наш, закрывает... Что-то я так грустно сказал. Ну и все. Нет, еще, конечно, не все. Финальный трек программы. Группа Полини. Тоже свежая песня. Прям вот только-только из студии. Буквально там 2-3 дня. И я этот трек поругал. Сказал, что он очень длинный. Пока не услышал трек 23-й планеты. Причем, смотрите, у 23-й планеты трек по таймингу 06-06. А у группы Полини трек 05-05. Вот так вот, на красивых цифрах они решили. А итак, Питер, Полини, все как есть. Поехали, ставим, слушаем. Не стесняйтесь, комментируйте. Поперли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:40 на наших зеленых системных, и только что отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Группа Полини, город Питер. Трек назывался «Все как есть». Вот, и начну, наверное, с комментариев. Санек вот пишет: «Начало зашло». Вот, Натаха меня просветила по поводу значка жопы на пачке конопляных семечек. Пишет, что это что-то про омега-3, типа полезный продукт. Ну, он по-любому полезный, кто бы сомневался. Мы тут с моим зеленым другом выбирали такие семечки из попугаячьего корма, и я думал, что по весне я их закопаю, чтобы они дали пышные ростки. Вот, и поставил все это дело в стопочку на стол, прям у себя перед монитором, под пультом. И какова была моя досада, когда я заглянул, а там одна шелуха осталась. То есть ее мышки сожрали, твари, они лишили меня радости. Вот, так, ладно. Фоминс пишет: не знаю почему, но как-то кино напомнило. Ну, не знаю, почему тебе напомнило, мне кино не напомнило. Так, Ванек Иванов пишет: очень крутой звук. Второй Ванек пишет: клевая песенка, хорошей музыки, как и хорошего человека, может быть много. Так, Натах пишет: приятная песня. Антон пишет: очень приятные ребята, в припеве хочется побольше надрыва, ну прям хоть самую малость. Юрка пишет: все звучит очень жирно, классно, люблю такой саунд. Родик написал: клевость звучит, аранжировка приятная. Без комментариев, все фирмово, молодцы, пишет Ванька. Так, Колка пишет: по-моему, перебор с атмосферой, а так хорошо. Далее, что там, вот все по фирме придраться не к чему. Хорошая, спокойная вещь, все продумано, приятно такие композиции слушать. Спрингов пишет: без гармонии была бы банальная мелодия, а так ничего. Текст как бы с претензией на хвилософию, но такими меня лично еще «Танцы минус» напрягали. Так, далее. Соляк: вообще супер, люблю такие. Что там еще у нас? Ян пишет: все слишком ровно, видимо, потому и не цепляет. Какое-то стерильное качество. Видимо, вылизанность звука Яна напрягла. Так, Родик пишет: соляк без лживой толерантности, крепкий, как хорошие напитки для гибкости тела. Меня Родик всегда поражает своими комментариями. У тебя прям вот как ты свиваешь эти фразы, ё-моё. Это же надо, я не знаю, талант иметь. Так, что там далее? Хороший миксер, крутейший чат. Так, это все не по треку. Это все не по треку. Вот, кино напоминает басом в куплете. Твою мать. Вы мне еще скажите, что вот тут у меня прям слова кончились. Каким басом в куплете кино напоминает? А ничего, что у кино весь бас слизан с других импортных групп. Вот, если уж придираться к этому. Так, ну и в принципе все. Вот «Стрела Морфея» предлагает фестиваль. Ребят, делали мы в фестивале каждый год 3 девятки, 3 десятки, 6 палок. Потом у нас было 12, 12, 12. Потом закончились красивые цифры и стало очень дорого делать фестивали. Поэтому мы на время отпустили эту вожжу и помогаем другим фестивалям. Вот, но могу сказать, что вполне возможно, есть у меня такое в планах, на следующий год замутить что-то пробное, но это я буду знать только в сентябре. Вот, и обязательно мы будем делать фестиваль на 15 лет неформатки, то есть через год. То есть вот следующий и через год. Так что у всех есть шансы. Уже можете покупать билеты, да. И тогда все точно получится, если прямо сейчас все начнут покупать билеты на фестиваль.
3: В кассу ко мне.
2: Вот, да, в кассу к абсолютному злу Коляновну. Ну что, друзья, все, сегодня мы отыграли зачетно. Мне кажется, было много интересного. Как обычно, завтра в течение дня, скорее всего, ближе к вечеру, появится на сайте Неформатного радио запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все абсолютно треки, которые вам понравились. Вот, и как бы победитель, а я думаю, их будет. Я думаю, их будет. И ништяки, я думаю, в этом в эфире тоже появятся. Вот, будут звучать всю следующую, не следующую, а вот, короче, вы меня поняли. Все, друзья, всем пока, завтра, так, подождите, сейчас, секундочку, завтра, по-моему, Костик что-то там выложил, сейчас я загляну в эфирный чат, на завтра какой-то он у нас выкинул, да, вот, завтра у нас в программе, услышимся со мной завтра в программе «Без воды», написал Костик, что в гостях у нас будет группа «Контра», только вот откуда они, не могу понять. Сейчас найдем, не найдем. А, город Курск, вот. Город Курск, группа «Контр» у нас будет в гостях. Так что добро пожаловать, подтягивайтесь. Ну и, собственно, все, друзья. Всем счастливо, услышимся завтра. Вроде все основное рассказал. Вроде все повеял. Все, друзья, счастливо, не болейте. Весна ушел, лето пришел. Вроде начинает теплеть. Колянов.
3: Всем пока.
2: Она так готовится.
3: Я держал этот.
2: Она так готовится всегда, чтобы сказать всем пока. Всем пока. Я думал, она сейчас такую речь развяжет.
3: Всем спокойной ночи, сладких снов, баю-баюшки-баю.
2: Вот и себе бы такое пожелала.
3: Нет, конечно.
2: Вот.
3: Но им-то можно.
2: Им-то можно.
3: Ладно. Они уже кто-то спит.
2: Все, друзья, всем счастливо, услышимся завтра.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Rage Against the Machine. Дважды обладательница премии Грэмми. В 97 году и в 2001. В 2019 году включена в зал славы рок-н-ролла. Группа «Ярость против машин». Революционеры в прямом смысле. Берите любой альбом и слушайте. Мы, видишь, против. Правильные ребятки, я так думаю. Они резко против по отношению к внутренней и внешней политике США. Они вот прям декларируют. Америка позиционирует себя как страна свободных. Но свобода номер один, которую мы обладаем с вами, это свобода выполнять подчиненную роль на рабочем месте. Единственный способ избежать начальства и работы, это если вы не заботитесь о том, чтобы зарабатывать на жизнь. Что приводит ко второй свободе? Свободе голодать. Вот такие идеи в группе. А мы послушаем «Wake Up».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Босанова! Все слышали этот шикарный стиль музыки. А что и как, откуда он вообще взялся-то? Буквально босса на русский – это шишка, горб. Новое, ну это понятно, новое. В 50-х годах в Бразилии словечко босса означало, ну это примерно как у нас, ну фишка, там темка, там замутить что-нибудь, ну вот фишечка. Типа новая фишка, босанова, вот и весь расклад. Она появилась в Рио-де-Жанейро в районе Ипанема, в месте обитания обеспеченных людей, типа нашей Рублевки. Родоначальниками являются Антонио Карлос Жобин и гитарист Жуан Жилберту. А первый босановый считается Крега де ла Сансидаде. Смесь бразильской городской самбы, положенную на гармонию джаза, то есть тональности. Ритмика проявляется не в мелодии, а в аккомпанементе, разработанном Жуаном Жильберто. Суть его в синкопированных ритмоформулах, лупах, охватывающих два такта четырех четвертей. На слух это воспринимается как постоянное непопадание в сильные доли.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

как воскресить любовь. Вы просто глаза посмотрите.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

Еще сплошная пустота, глаз сплошная нагота.

сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками. Но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов, ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

0: Участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Портисхед. В Бристоле в 91-м году вокалисткой Бет Гиббонс и двумя мультиинструменталистами Джеффом Бэрроу и Эдриан. Этли при участии звукорежиссера

До начала гастролей 150 тысяч копий разошлись по Америке. В 1994 году альбом «Джимми». В 2003 году этот альбом был включен в 500 величайших альбомов всех времен и народов по версии журнала «Rolling Stone». А мы заслушаем с альбома 1997 года «Portishead» песенку «Only You». Всего же у группы три альбома, но зато какие...

Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты. Можно глотать пыль дальних дорог. Можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой. Едем домой, и мы едем домой. Домой, и мы едем домой. Едем домой, и мы едем домой. Домой. Можно с утра мечтать о новых далях. Можно летать во сне и видеть свет.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

вечер приводит ночь, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: ваш звонок очень важен для нас. Цели улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. К сожалению, все операторы заняты. Мы сможем ответить вам только через один куплет.
1: В чреве кита выпадает.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластера», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят вширь.

Я рыжая пыль на черной броне, я миг поколений и страсти, последний из тех, кто выжил в огне.

где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер, от костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер плыл.

Москве по ночам нет звезд. Все звезды, что ли, с неба схвачены. Горит лишь одна луна, но тоже мне светило. Пешком по улицам пустым, на юг по улицам Москвы. Тому назад уж два часа, как за полночь перевалило. А луна то спрячется в омуты крыш, то в реке пустит лунного зайца, так и тянет о главном ей душу открыть. Да ведь это ее не касается. В Москве по ночам нет слез, люди спят

довольно глупая морда. В Москве по ночам нет тебя. Где ты сегодня, наверное, на Марсе? Горит в изголовье свет, а книжка на полу.

0: На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Девчонки, хотите стать женами миллионеров, а потом успешно развестись и жить в Калифорнии? Тогда вам надо почитать биографию нашей следующей героини. Во-первых, надо родиться где-нибудь в центре России, ну там, например, в Казани. В семье профессора стоматологии. Потом желательно переехать в Иркутск. Там ходить в музыкальную школу, мечтаешь, что когда вот я вырасту, я стану певицей. Во. Но сначала надо получить образование, нормальное. Ну, хотя бы институт иностранных языков закончить. Там немецкий, английский знать. Ну, а как? Надо же как-то с миллионерами разговаривать. Не, русских миллионеров мы сейчас не рассматриваем. Они, тем более, под следствием там половина. Кто-то вон сейчас присядет. Кого там в Европах вообще позакрыли. То есть там не бабла, а куда они сядут, там и баб нету. Так, отвлеклись. Ну, а после окончания института надо ехать в Москву. Чё, поступить в Щепкинское училище? Но не пройти. По причине, ну, не той фамилии. И как на всех обидеться выйти замуж в первый раз за акробата, сменив фамилию с Вайс на Ведищеву, Иду на Аиду, и вообще запеть в оркестре Олега Лунстрома.
2: Говорят, что не могу.

0: Аида Ведищева родилась в Казани 10 июня 1941 года. Все, что я только что рассказал, чистая правда. В 60-м году она оказалась в Москве. А в 66-м году записала одну из самых известных хитов Советского Союза. Песенку о медведях. Из «Кавказской пленницы». 7 миллионов копий. Мультиплатиновый статус. Круче ленинских гор. Но имя исполнительницы из титров фильма убрали. Дальше круче. 68-й год. Сопот. Чешские события. Аида решила спеть, несмотря на запрет руководства. И что? Стала лауреатом. А по приезду в СССР попала в черный список. А песня «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки» только добавила раздражений от Министерства культуры. Но популярность растет. А как, ежели уметь петь-то? Народ тогда говно-то не слушал. Колыбельная умка.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

Ребята, Чунга-Чанга, лесной олень. Пусть говорят, в 70-е прилетело. Ее полностью вырезали из эфира, радио и телевидения, запрещали концерты. Если бы Аида Семеновна не сохранила бы у себя собственный материал, то мы бы эти записи потеряли. Все размагнитили и уничтожили. И что же оставалось делать? В 1980 году ведущего вместе с семьей уезжает в Америку. В 40 лет поступила в театральный колледж. Окончила. Спустя 2 года представила сольную программу в Карнеги-Холл. Ее продюсером стал Джо Франклин, который в свое время вывел Барбару Стрейзанд и Лайзу Минелли. Аида Ведищева стала первой из российских певиц, покоривших Америку своим талантом. Ну а потом можно и за миллионера замуж. Что она и сделала. Еще кайфанула. Мое счастье в море унесло. Аида Ведищева.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Если упал, то там и лежи. Небо увидит, в чем поле и сколько собрано ржи. В мире не так много мест, где еще не ступал человеческий след. Вслед за ночной полумглой всегда приходит рассвет.

меня. В полдень в душе у монаха всегда возникает.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».